0: Музыка для всех.
1: После битвы по сердцу пишу роман. Тебя ревную к чужим улыбкам. Ревную к чужим...
0: Только хиты.

0: как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

СВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Хаплю.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна.
0: На плюсе.

é música. Стопроцентные хиты.

рядом. СВХ плюс.

0: лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летние.

0: 8 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки.
1: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
0: Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билетсервис».
1: Вы просто не понимаете, какая это удача.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
8: Volkswagen Festivals ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
10: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
3: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: В мае в аптеках Апотека месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику Авене и до 55% на косметику брендов Изден и Бионики. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: По вторым воскресенья с 11 до 12.
5: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
7: СВХ плюс.

так семи дорог. Вот и я. Если сто раз с утра все не так, если пришла пора сделать шаг,

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди, ветер умеренный, южный. Днем по стране от 10 до 15 градусов, при этом в восточных районах до плюс 15, плюс 20. В Риге сегодня тоже облачная погода, временами дождь. Сегодня в столице плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Реагируя на новости о вспышке хантавируса, Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии заявил, что риск заражения для жителей Европы крайне низкий. Правительство Латвии еще не развалилось, но выглядит близко к этому. Из-за инцидента с дронами министр обороны уволен. Нового пока нет, политики ссорятся. Центральное управление статистики сегодня опубликует данные о том, насколько все подорожало в апреле.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Реагируя на новости о круизном лайнере, на котором произошла вспышка хантавируса, Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии заявил, что риск заражения для жителей Европы, в том числе Латвии, крайне низкий. Эпидемиологи указывают, что речь идет о редкой инфекции, которая обычно передается от грызунов. Человек заражается, вдыхая пыль с частичками мочи, кала или слюны инфицированных животных. В Латвии такие случаи регистрируют сравнительно редко. За последние годы от 3 до 6 случаев в год. Повышенное внимание связано со вспышкой на нидерландском круизном судне «Хондиус». Там умерли 3 пассажира, пожилая пара, граждан Нидерландов и гражданин Германии. Еще в 7 случаях есть подозрение на заражение хантавирусом. Контактным лицам назначены карантин и наблюдение. Латвийские эпидемиологи напоминают о важности соблюдения гигиены при поездках в сельские районы и на природу, просят избегать пыльных, плохо проветриваемых помещений с признаками грызунов, не поднимать сухую пыль там. Симптомы хантавируса обычно появляются в течение периода от 1 до 6 недель и могут начинаться с повышенной температуры, не меньше 38, мышечных болей, озноба, тошноты, рвоты и диареи, а также кашля и одышки. В таком случае после поездки необходимо сразу связаться с врачом по телефону. После увольнения министра обороны отношения внутри правящей коалиции оказались близки к развалу. Эксперты говорят, что коалиция вообще существует уже скорее формально. Партия «Прогрессиве» заявила, что премьер Эвика Силиня не справляется с обязанностями. При этом прогрессивные пригласили Силиню на встречу завтра, в среду, 13 мая. Они хотят узнать, что Силиня, почему Силиня политизирует инцидент с дронами, почему всю ответственность переложили на Министерство обороны. Уволенный министр обороны Андрис Прус, представитель именно партии «Прогрессиве». Силиня приглашение на встречу приняла, подчеркнув, что это будет часть переговоров с фракциями Сейма об ее кандидате в министры обороны. Этот кандидат – полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис. Он внештатный советник Силини по вопросам военного сотрудничества, работает представителем Министерства обороны Латвии в Украине. После инцидента с дронами в Резекне, где беспилотники ударили по нефтяным резервуарам, в других самоуправлениях Латгалы власти тоже высказывают опасения. Похожие резервуары есть, например, в Даугавпилсе и в Аугшдаугавском крае, то есть прямо рядом с границей с Россией. Местная администрация указывает, что планы защиты инфраструктуры существуют скорее на бумаге, но реальных возможностей защитить такие объекты немного. Уволившийся с поста министра обороны Спруц допускал, что дроны были украинские. По одной из версий, эти беспилотники запрограммированы распознавать нефтяные резервуары. И, возможно, после того, как российские средства радиоэлектронной борьбы отклоняют их от курса в сторону Латвии, здесь они продолжают искать визуально похожие цели. Сегодня Центральное управление статистики Латвии опубликует данные о том, насколько все подорожало в апреле. Банковские аналитики считают, что годовая инфляция была в районе 3%. Месяцем ранее, в марте, цены выросли в годовом разрезе почти на 3,5%. Основной драйвер инфляции – это по-прежнему рост цен на энергоресурсы, прежде всего топливо и газ. Цена электроэнергии в апреле снижалась. Рост также ожидается, что был рост в сегменте одежды и обуви, и по отдельным услугам. По продуктам питания значительных изменений, по оценкам аналитиков, не было. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: великолепие. Великолепие, ребята. Бодренькое утро. Здравствуйте, Александр Станиславович.
1: Привет, привет.
0: Привет. Ну что, немножко сегодня, как бы так сказать, ну, тепло с утра. Но
1: солнца не хватает.
0: Но солнца не хватает, да? Вы быстренько привыкли, да, к этому вообще, да? Слушай, сегодня на Лубанос и Сахарова очень не хватало с самого раннего утра работающего светофора. Ну, две такие большие артерии, да? Вот.
1: Там без светофора никак.
0: Занемог светофор, и я, ну, впервые в жизни, но я, видать, просто сталкивался, и когда задумывался об этом перекрестке, увидел его без светофора, и я оказалось, что улица Лубанос, она второстепенная. Я, честно говоря, думал, что Сахарова второстепенная. А оказалось, Лубанос второстепенная. То есть вот та, по которой вообще
1: а
0: все...
1: А, по-моему, они обе главные.
0: Нет, не бывает такого. Ну, то есть, когда у тебя работает светофор, ты и не задумываешься о том, ну, какая тебе разница, какая второстепенная. У тебя есть светофор по нему и по секциям там, или как хочешь, значит, двигаешь. Сегодня смотрю, блин, а еду по Лубанос, и я понимаю, что светофор не работает, а у нас уступи дорогу. И я такой,
1: ух ты.
0: Ой, блин, а как же сейчас? И мне просто повезло на самом деле. Человек, который... Ну, короче, справа помехи не было, но слева была. И вот человек, который стоял слева, то есть по Сахарову, он должен был двигаться, как, ну, у него приоритет, да?
1: Так.
0: То есть он должен был проезжать, нас не пропускать, вот. А он не знал. И он затормозил, и я смотрю, две машины передо мной такие робко выехали на световой, и смотрят, он не едет. И поехали. И я вот с ними, я так с ними, ну, как бы.
1: Добрый человек уступил вам.
0: Будем считать, нет.
1: Вас больше было.
0: Давайте, на самом деле, будем считать, что он действительно уступил. Просто уступил дорогу. За что огромное спасибо. И сейчас апдейт по как раз-таки этому перекрестку. Лубаноса Сахарова, Кирюха. У нас студент, да? Ну и параллельно еще и звезда, значит, всего, что связано с авиацией, понимаете? Да?
1: Вот прям звезда.
0: Человек знает, да-да-да. Наш человек в аэропорту сообщает, значит, внимание, значит, улица Сахарова и Лубанос, перекресток, светофору на капут. Он на немецком, да, у него много немцев знает. Светофору капот, но, значит, будьте внимательны. Вот, конечно, ну и вспоминайте, как работает регулировщик. А я говорю, что уже там выставили регулировщика, а Кирюха сказал... Ого.
1: С утра. Уже стоит.
0: Бурчит уже. Ну, без регулировщика там вообще сейчас было бы хана вообще. Так что...
1: Там никто не помнит,
0: довольно
1: какие были сигналы регулировщика.
0: Так, слушай, на самом деле, значит, я тебе расскажу. Значит, смотри, если ты едешь за машинами, да, то есть ты в колонне стоишь, да, например, да, то смотришь на машину, которая спереди, и повторяешь за ним. Это раз.
1: Вот вам лайфхак.
0: Если стоишь даже вторым, делай как первый. Вот. Первый.
1: Не дай бог встать первым.
0: Если ты становишься первым, то тогда смотри в глаза регулировщику. И когда он сказал... Давай уже, вот он тебе покажет. И ты все поймешь. На самом
1: сразу
0: деле,
1: же.
0: О, без слов вообще. Он прочитает все по губам, и он тебе скажет, куда тебе нужно ехать, и потом, куда тебе нужно идти. Возможно, ну как бы. И тогда все. Ну,
1: вот знайте.
0: Вот. Это все, что нужно знать про регулировщики, так что не понимаю. Потому что никто из вас, ну, большинство из вас, только самые красивые и умные знают, как ехать по регулировщику, да, то есть, используя его помощь. Вот. А все остальные, конечно же, мы когда-то там проходили, когда-то сдавали экзамен, когда-то все, отвечали на эти вопросы, но кто же это помнит? Вот. И давайте поаплодируем белозубыми млатами человек, который уже с утра стоит, вот как бы ему приходится прямо вот так вот работать.
1: Он работа
0: же
1: нервная.
0: И ты понимаешь, что он же не профессиональный регулировщик, то есть это не его задача.
1: Его
0: да?
1: заставили.
0: Его сейчас заставили, не знаю, по каким вот причинам, да. То есть, возможно, провинился. Вряд ли же...
1: отличился.
0: Вот вряд ли, что ты отличился. Я не знаю. Ну, то есть, это хорошо или нехорошо? Ну, не знаю. Мне показалось бы, ну...
1: Спасибо, что не зимой.
0: Если время от времени, то я бы, наверное, как бы и хотел бы постоять, потому что в твоих руках все. И ты такой вау-вау, и там, ребята, давайте.
1: Ну, что же, тепленько уже можно?
0: Ну, типа, да. Сейчас уже гораздо... А зимой, прикинь, вообще.
1: Зимой это ужас.
0: Отвратительно. А сейчас уже как бы хорошо. В общем, надеемся, что ему там, на своем посту, хорошо. Да воздастся ему. Правильно? Да? От нас, от всех. Это очень хорошо. Ивашка, привет! Бодрое утро! Отличного дня, клевого настроя всем медицинским сестрам и братьям медицинским обнимашки и спасибо, что вы есть сегодня у нас, значит, международный.
1: Международный день медицинской сестры.
0: Международный день медицинской сестры. Почему сестрами их называли? Знаешь?
1: Нет.
0: Ну, короче, изначально монахиня.
1: Монахини
0: ухаживали, да, и вот эта сестра милосердия, сестра, и вот эта сестра осталась. Соответственно, ну и медбратья, конечно же. Вот, туда же подключились потом. Вот, не будешь же ты мужчину называть медсестра.
1: Медбрат. Это странно.
0: Медбрат, конечно, конечно. Брат ты мне или не брат, брат ты мне или не рад. Так, что у нас еще? Доброго утра от директора школы, между прочим. Нам всем, да? Значит, привет от Дирика снова в школу. Вчера была у Дирика получка. Понимаешь, получательство.
1: Что случилось?
0: Что значит случилось? Случилась получка. Ты знаешь, что такое получка?
1: Поясни.
0: О-о-о.
1: Я зумер. Давай.
0: Прикинь. Нет, зато это мы кайф, прикиньте.
1: Получка.
0: Получка. На что похоже?
1: Ну, что-то с деньгами связано.
0: Молодец.
1: Так, уже близко.
0: Ну,
1: так.
0: Зарплата.
1: А, зарплата.
0: Да. Ну, получка, ты получаешь зарплату, получка.
1: Все, понял.
0: Все, все. Не, ничего, класс, класс.
1: Можно получить зарплату, можно получить по лицу.
0: По морде можно получить. Так вот, зарплата лучше. Это вам не надо быть даже директором школы, чтобы рассказать об этом, конечно. Вот, и говорит, смотри, вчера была получка. И как-то вчера было приятнее работать. Вот. И добавляет, все будет окей. Видать, поработал, а потом потратился. Знаешь, когда ты сам себе говоришь, все окей будет, все окей. Вывезем. Короче, я приготовил для Дирика историю.
1: Слушаем.
0: Значит, Дирик наверняка знает, где Арканзас. Я, кстати, думал на протяжении там или лет до 30, я думал, что Элли, вот с Татошкой, которая, да, в фургончике, ее из Арканзаса унесло ветром. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да.
0: Короче, Элли возвратится с Татошкой домой.
1: Угу.
0: Ну, короче, из Арканзаса. А оказалось, из Канзаса.
1: И потом я перепроверял. Ну, то есть у меня такой эффект Манделы был же. Я был точно уверен, что из Арканзаса.
0: Короче, Дирик школы в Арканзасе. Открыла эта женщина бойцовский клуб для учеников. Что это значит? Это тайный где-то в подвале, там, я не знаю, где раньше был тир.
1: Да.
0: Прикинь, вообще, да, наверное, не знаю. Ну, короче, открыла бойцовский клуб. Это секретная организация, куда приходишь и, короче, мутузишь друг друга по лицу. И что характерно, директор нередко даже сама принимала в этом участие. После того, как об этом узнали родители, директора приговорили к 30 суткам тюремного заключения и к 120 суткам домашнего ареста и лишили лицензии, понимаешь?
1: Вот бизнес-план.
0: Видишь лицензию? Вот если бы лицензию оставили, то она как раз бы, ну, как бы в себя пришла, ну, потому что, ну, ты же, ну, восстановилась бы и с новыми силами там где-то потренировалась.
1: Я уверен, что был тотализатор.
0: Короче,
1: просто об этом не сообщается.
0: Ну, вот такое, да-да-да. Бойцовский клуб. Первое правило бойцовского клуба, знаешь?
1: Никто не должен знать
0: молодец,
1: о бойцовском клубе.
0: Молодец, хорошо, вообще восхитительно. Маринка, привет, подрята. Глядя и ощущая данные погоды, в голове только одно. Люблю грозу в начале мая. И помните там про нет сарая еще в конце? Юлес, привет, бодренькое утро. Отличного дня и тебе, дорога. Значит так, внимание. Егорка, король Бишонов, руку вверх поднял регулировщик. Стой! Подожди немного, не спеши домой. Руки в стороны развел, значит, путь открыт. Пошел! С какой стороны-то? Повернулся он боком к нам. Можно ехать тут и там. Спиной встал. Прохода нет. Вот и весь его секрет. Понятно, Карина?
2: Обычно.
0: Ну, теперь-то все понятно.
2: Доброе утро.
3: Мега-шоу.
4: Будильник орет, но как бы я на него внимания не обращаю.
2: Ага, попали.
3: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
5: Привет, Никита.
6: Это Сергей.
7: Подождите вы. Деньги пропали.
3: Доверьте ваше настроение.
0: Еще про регулировщика. Вышел заяц на крыльцо. Спасибо большое.
3: СВХ плюс.

0: Yeah! Shout! И очень хорошо. Так, дорогие друзья, значит, поздравим, конечно же, с Днем медицинской сестры всех тех, кто по специальности работает. Вот, естественно, дата выбрана, между прочим, не случайно. 12 мая. Друзья, день рождения женщины, леди по имени Флоренс Найтингейл. Англичанка, которая создала первую в мире службу сестер милосердия в Лондоне. Это было в 1860 году. И, значит, начала преподавать, начала учить, как ухаживать, как делать, как помогать, как сделать так, чтобы, ну, чтобы все работало.
1: Это все она.
0: А это от них вообще все и зависит. Почему? Потому что именно медсестры первыми, естественно, замечают, допустим, ухудшение состояния. Ладно, улучшение наше состояние, да, когда мы лежим в больнице. Но сестра может увидеть ухудшение состояния, и, соответственно, медсестры являются глазами и ушами врачей. Понимаешь? Главных, самых...
1: Потом могут донести до врачей.
0: Предотвращает до 80% возможных врачебных ошибок за счет постоянного контроля. Вот в чем. Вот. Вот в чем тема. А как самое? Если раньше, допустим, до того, как Найтингейл основала, значит, вот эту вот школу, да, то есть, где выращивали вот сестер милосердия, то есть были до этого какие-то курсы по уходу. И не более того. А серьезная академическая дисциплина вот только после того, как вот начали преподавать. И стало все лучше. Для нас, конечно же. Кстати, согласно многолетним опросам, медсестры ежегодно занимают первое место в рейтинге самых честных и этичных профессий. Опережая при этом, кстати, в вопросах и врачей, и учителей, и даже священников. Не в обиду, конечно же, всем предыдущим сказанным. Вот за одну стандартную 12-часовую смену, 12 часов, между прочим, да, медсестра в среднем проходит от 6 до 8 километров. Туда-сюда, понимаешь? Потому что нужно все время дефилировать, да. Если посчитать общую дистанцию, за 30 лет стажа, например, почти длина экватора. Опа, вокруг Земли может пройти. Mm-hmm. Спасибо большое за ваш труд. Мы очень-очень-очень-очень-очень-очень рады. Конечно, с профессиональным праздником всех. И сопричастных, конечно же, потому что есть же мужья. Еще, конечно. Да, там дети.
1: Вот, братья-сестры.
0: Братья-сестры. Вот, короче, сопричастных. Своих поздравьте обязательно сегодня. Лёшка, добро утречко. Привет, дорогой. Значит, Сережка Рижский объявил о том, что все, у него закончился отпуск. И он вышел на линию.
1: Объявляю
0: с занесением в личное дело. Так, давайте посмотрим, кто родился в этот день. Во-первых, ну, естественно, было бы, ну, неплохо бы рассказать, кто именины сегодня. Сегодня, дамы и господа, внимание, девочка по имени Валыя. Есть отдельная, это есть Валентина, а есть Валыя. 1165. И Нарочка сегодня 6329. Девочка по имени Инна. 2489. И мальчик по имени Инарс. Сегодня 294. Их мало. Они в меньшинстве, а девчонки в большинстве. И хорошо, ладно. Пускай так будет. Слушай, я хотел спросить, у нас есть песня? Давай про Инару. У нас, по-моему, про Инару есть песня. Да,
1: погнали.
0: Давай споем. 6000 все-таки, да?

0: прекрасные хлопотуни и нарочки поздравляем с днем имени. Сегодня ваш денечек. Так, сегодня день рождения Уиллис Лассеса. Уиллис Лассес, ребята, латвийский писатель. Ну, человек, ну, прям как Уиллис Лассес.
1: Человек-история.
0: Мы говорим Уиллис Лассес, а подразумеваем, конечно же, все, что связано с культурой.
1: Да, с нашей культурой.
0: С нашей, естественно. И сегодня день рождения у Андрея Вознесенского, поэта, прозаика, художника, архитектора. Ребята, значит, уже в 14 лет, знаешь, что сделал?
1: Ну?
0: Пострел. Значит, дерзкий поступок совершил в 14 лет. Он отправляет свои стихи Борису Пастернаку. Ну, представляешь, такой, что
1: тебе... Посмотрите, дядя.
0: Ну, де-факто, а Пастернак к тому моменту уже как бы округлившийся как бы специалист в области поэзии, естественно. А так тот, кто был настолько впечатлен стихами 14-летнего Андрюши, что пригласил его к себе. Вот, говорит, надо посмотреть.
1: Давайте-ка посмотрим.
0: Короче, стало началом великой дружбы и наставничества, по факту, да, которая продлилась всю жизнь. Вот, вау. Ребятушки, не упускаем шансы. А если что, как бы немножечко там где-то попушить было бы неплохо. Видите? Значит, мы знаем, что музыку для хита Аллы Борисовны Пугачёва «Миллион алых роз» написал Раймонд Палс.
1: Знаем.
0: Музло палсовское. Но текст песен написал именно Вознесенский, ребята. В основу легла легенда о художнике Нико Пиросмани. Вот. Видели когда-нибудь работы Нико Пиросмани? Очень узнаваемые, очень колоритные. В общем, короче, с «Миллионами алых роз» это, ну, такая легенда. Была хорошая. Значит, автор либретто к одной из самых знаменитых рок-опер «Юнона и Авось». Помнишь? Значит, я тебя никогда не забуду.
1: Да.
0: Вот. Проводить на... Не обутая, блин, выйдешь, конечно.
1: Не обутая,
0: босичком, прям. В общем, был человеком мира среди близких друзей. Были там, Ален Гинзбург, кто это? Жаклин Кеннеди, ребята, Артур Миллер, да. Вознесенский был одним из самых немногих советских поэтов, чьи выступления собирали полные залы в США и в Европе. Понимаешь, то есть он его и не только выпускали, да, как бы, но еще и доверяли.
1: Угу.
0: У него есть одно стихотворение «Стрип». «Птиз» называется.
1: Попозже.
0: Значит, у него, если взять фотографию Вознесенского, да, допустим, да, портреты Вознесенского, в основном в шарфе.
1: Да, всегда.
0: Шарф, да, повязан вокруг шеи, символ вообще, да, его. Но это в поздние годы не только дань моде, но и необходимость, серьезные проблемы с горлом были, с голосом, старался беречь связки, соответственно, береженого Бог бережет. Ну и очень любил собачонок. Собачка у него золотистый ретривер был. Весь где там кого сопровождал, по возможности, вот. И Вознесенский говорил, что собака понимает в его стихах больше, чем некоторые критики, между прочим.
1: Вот.
0: Такая красота. Поздравляем. Ну и также сегодня день рождения у Рами Малека. Американский актер египетского происхождения. Он играл в «Богемской рапсодии» Фредди Меркьюри.
1: Да.
0: Мы сегодня про это расскажем. Вот. А также в «Ночь в музее», «Сумерки». Ну, очень талантливый. Я, честно говоря, благодаря именно этому фильму я вообще пересмотрел, свое отношение к Фредди Меркьюри и так далее. Я уже рассказывал о том, что к своему студу, как бы, творчество его как-то, не был как-то погружен. Вот в детстве там, когда был маленький, технология там была там. Квин, это я немножко запоздал, понимаешь? Не было вокруг меня среды, которая бы меня погрузила. А вот благодаря именно этому фильму «Богемская рапсодия», который замечательный фильм и номинированный на «Оскар» и так далее, вот игра именно Малека сыграла ключевую роль, и за что ему огромное спасибо. Ну, а также, конечно же, от всех миллионов. Я думаю, что вот настоящие ценители творчества Фредди Меркьюри, не будут говорить, что вот это не Фредди Меркьюри. То есть, он хорошо сыграл. Лучше, чем кто-нибудь когда-нибудь сыграл.
1: Фильм действительно крутой.
0: Да-да-да.
1: Я сам буквально неделю назад посмотрел его.
0: Ну, да ты что?
1: Да.
0: Да, с первый раз, да?
1: Да-да-да.
0: Ну и что скажешь прям?
1: Ну, крутой.
0: Рекомендовано. Все,
1: да.
0: Там все прекрасно. От начала и до конца. А вот это видите, слышите? Он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает.
1: Сердце прижимает.
0: Как будто вчера это было, а было почти 26 лет.

0: Машенька, внимание, внимание. Наш старший гуру карате, да, Евгений, по крайней мере, в нашем эфире, рапортует на европейский чемпионат 2026 года в Грецию. Слетала команда из 10 человек.
1: Сколько вернулись?
0: Значит, внимание. Вернулись все, да еще и с медалями. Из 10 человек. 3 первых места, 2 вторых и 3 третьих.
2: Прикинь?
0: Ну, это прям шикардос. Мы, естественно, поздравляем, ну и желаем, естественно.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
5: Команда профессиональных подологов клиники Балта вернёт лёгкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника Балта. Профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бержника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
6: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мед, сдавай.
8: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
9: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
10: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Delicious Service.
11: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
12: Обычное.
13: Обычное.
12: Мега-шоу.
13: Шоу.
12: «Люди бодрые».
13: Бодрый,
12: бодрый,
13: значит добрый,
12: добрый.

0: și ușnoi cerf. Та-ну!
1: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
2: Ну, давайте немножечко отведаем на завтрак, товарищи, немножечко что-нибудь из звездного. Вот.
0: Овен.
2: День сегодняшний настоятельно рекомендовано проводить вдвоем, товарищ Овен, для себя. А с кем выбирать, естественно, тебе. Вы выбираете правильно, и если выберете правильно, то запомните этот день с хорошей стороны навсегда. Прикинь?
3: Телец. Сегодня наверняка вам придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности, тельцы. Можно попытаться отвертеться, однако вам слишком долго будут об этом напоминать.
2: По трудули.
0: Близнецы.
2: Сегодня вам стоит продемонстрировать мягкость близнецы характера и готовность простить и забыть кому-то почти все прегрешения. Тем более, что повод будет.
0: Вот, короче, сегодня благодетель. Давай.
3: Рак. Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует сегодня, раки, ведь тяжких последствий быть не должно.
2: Для оттяга хорошо, рак.
0: Лев.
2: Сколь бы странным ни казалось бы, работу и удовольствие можно совместить, что вы сегодня и сделаете, между прочим, работа и удовольствие. Удачи, ребята.
0: Дело.
3: Несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, сегодня у дев самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым.
0: Весы.
2: Так как же вторник-то? Весики, постарайтесь не смешивать личные взаимоотношения со всеми остальными взаимоотношениями. Мух от кофе все-таки следует отделять. В противном случае велика вероятность, если будете смешивать сегодня все взаимоотношения, ляпнуть что-нибудь не совсем адекватная ситуация, между прочим.
0: Скорпион.
3: Сегодня на вас, уважаемые скорпионы, могут напасть непрошенные гости.
2: Ой-ой-ой, не дай,
3: приготовьтесь к их визиту, не дайте захватить себя врасплох.
2: Не дайте.
0: Стрелец.
2: Внимание, если кто-то станет вешать вам сегодня, стрелец, лапшу на уши касательно избыточного или недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочее-прочее, что все связано, да, не слушайте вообще упыря. И уж ни в коем случае не огорчайтесь.
0: Козерог.
3: Сегодняшний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе, козероги. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо.
0: Водолей.
2: Сегодня вас могут здорово загрузить какими-то проблемами. К вашим делам никакого отношения не имеющими. А потом вежливо сказать «Thank you very much». Постарайтесь, короче, не попасться на эту удочку, водолей. И сколь бы неловким вам бы не было, да, поинтересоваться, что вы за это получите. Все, если занимаетесь чужими проблемами, выгоду должны получать. Выгодополучатель должны быть вы, водолей.
0: Рыбы.
3: Сегодня окружающие будут нервничать вследствие озабоченности проблемы, которая вас, кстати, не касается. Так и несуйте в нее свои носики, рыбы.
2: Щупальцы.
3: Да, вам вполне достаточно своих дел.
2: А, хорошо.
4: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kārglas remont, kārglas zamēna.
2: Anastasija, speciālist Kārglas.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Lielas lietas, mazas cenas, lielakcija, veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
8: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно, можно.
10: Можно, можно.
9: Если надо, очень то можно.
10: Можно, можно.
8: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
11: Обычное.
12: Обычное.
11: Мега-шоу.
12: Шоу.
11: Люди бодрые.
12: Бодрые.
11: Даже в утренней пробке.
12: Пробке.
11: Можно стоять бодро.
12: Бодро.
13: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
11: СВХ+.

0: Так, ну что, ребятки, подготовка к лету, которое должно быть насыщенным, которое должно быть максимально жарким и радость приносить, конечно. Mm-hmm. Подготовки к лету мы подготовили для вас развлечения различного толка. И огромное спасибо, что, ну, небесам за то, что у нас есть возможность еще и вас на концерты водить туда-сюда. Всяко.
1: Да.
0: Причем, ну, топовые.
1: Да мы сами рады.
0: Мировые топовые. К нам едет Prodigy, ребята. Нацелуй свои билеты на Prodigy. В игре знатный целовака. Есть желающие сегодня поиграться, поцеловаться. Добро пожаловать.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня по стране переменная облачность, а температура до 18-19 градусов в столице.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 7.59 в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Реагируя на новости о вспышке хантавируса, Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний заявил, что риск заражения для жителей Европы крайне низкий. Правительство Латвии еще не развалилось, но выглядит близко к этому. Министр обороны уволен, нового нет. Политики выясняют отношения. Сегодня Центральное управление статистики опубликует данные о том, насколько все подорожало в апреле.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Реагируя на новости о круизном лайнере, на котором произошла вспышка хантавируса, Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии заявил, что риск заражения для жителей Европы крайне низкий. Эпидемиологи указывают, что речь идет о редкой инфекции, которая обычно передается от грызунов. Человек заражается, вдыхая пыль с частичками мочи, кала или слюны инфицированных животных. В Латвии такие случаи регистрируют сравнительно редко. За последние годы от 3 до 6 случаев в год. Повышенное внимание связано со вспышкой на нидерландском круизном судне «Хондиус». Там умерли 3 пассажира, пожилая пара граждан Нидерландов и гражданин Германии. Еще в 7 случаях есть подозрение на заражение хантавирусом. Контактным лицам назначены карантин и наблюдение. Латвийские эпидемиологи напоминают о важности соблюдения гигиены при поездках в сельские районы и на природу. Просят избегать пыльных, плохо проветриваемых помещений с признаками грызунов, не поднимать там сухую пыль. Круизный лайнер «Хондиус», где произошла вспышка хантавируса, с 10 мая находится в порту Тенерифе. Судно эвакуирует пассажиров и членов экипажа, всего около 150 человек. Пассажиров разделили на группы по гражданству. Эвакуация продлится несколько дней. Планируется, что последний самолет с гражданами Австралии улетит в понедельник. Пассажиры выходят с борта лайнера в костюмах спецзащиты и в масках. В некоторых случаях их даже поливают дезинфицирующим раствором из бронспойта перед посадкой в самолет. Всех по прибытии на родину ждет строгий карантин. Инкубационный период вируса составляет до 9 недель. Власти США заявили, что будут наблюдать за своими гражданами 42 дня. За последние сутки симптомы хантавируса появились у 2 эвакуированных граждан США и 1 гражданина Франции. Всемирная организация здравоохранения сообщила вчера, что лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания. Наличие хантавируса предполагается еще у 2 человек, причем один из них умер. Всего с начала вспышки вируса умерли, как я уже сказал, 3 человека. Вспышка на лайнере «Хондиус» вызвана редкой разновидностью хантавируса «Андес» или «Андский вирус». Это единственный известный вид хантавируса, который передается от человека к человеку. Во Всемирной организации здравоохранения при этом настаивают, что это не новый COVID-19 и риск для общественного здравоохранения остается низким. После увольнения министра обороны Латвии из-за инцидента с дронами в Резекне отношения внутри правящей коалиции оказались близки к развалу. Эксперты говорят, что правительство, коалиция существует уже скорее формально. Партия «Прогрессиви» заявила, что премьер Эвика Силини не справляется с обязанностями. При этом прогрессивные пригласили ее на встречу завтра, 13 марта, в среду. Они хотят узнать, почему Силини политизирует инцидент с дронами, почему всю ответственность переложила на Министерство обороны. Силини приглашение прогрессивных на встречу приняла, подчеркнув, что это будет часть ее переговоров с фракциями Сейма об ее кандидате в министры обороны. Этот кандидат – полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис. Он внештатный советник Силини по вопросам военного сотрудничества, работает представителем Минобороны в Украине. Сегодня Центральное управление статистики Латвии опубликует данные о том, насколько все подорожало в апреле. Банковские аналитики считают, что годовая инфляция была в районе 3%. Месяцем ранее, в марте, цены выросли в годовом разрезе почти на 3,5%. Основной драйвер инфляции – это по-прежнему рост цен на энергоресурсы, прежде всего топливо и газ. Цена электроэнергии в апреле снижалась. Рост цен, как ожидается, был также в сегменте одежды и обуви, и по отдельным услугам. А по продуктам питания значительных изменений, по оценкам аналитиков, не было. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, «Дамбия 3А» или ПТА ЛВ.

0: очень хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
1: Целоваться.
0: Целоваться.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.

0: Сали в 19.00 стартует величественное электронное событие планеты, и никуда ехать не надо, это все у нас Вандерсала, огненное шоу Продиджи. Кстати, открывает участник австралийской электронной драм-н-бэс группы Pendulum L Hornet. Друзья, диджей крутейший, мировой, вот, он будет разогревающим, после чего масштабнейшее выступление на Вандерсале самой титулованной электронной группы по версии всех фанатов Продиджи, это точно.
1: Это 100%.
0: Кто-то топит за Daft Punk, но Prodigy это, ну, тут как Chemical Prodigy Brothers. Prodigy, Chemical но... Brothers и прочие остальные ребята, мировые топы, топеры. И поэтому добро пожаловать. Есть у нас два пригласительных билета, но это недельный приз.
1: Да.
0: Недельный приз.
1: В пятницу,
0: да,
1: разыграем.
0: В пятницу уже разыграем. И сейчас будем знакомиться с той, кто сегодня у нас пришел и заявил себя как целоваку.
2: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
3: Знатный целовак и знатный целовака.
0: Вот она, Алина, на праздник к нам пришла. Алиночка, привет, бодренькая утрица, девочка.
4: Доброе-доброе утро.
0: Привет, моя хорошенькая. Ты сегодня с позаранку проснулась или не с позаранку? Или не проснулась?
4: Конечно, с позаранку.
0: С позараночку. У тебя какие были сегодня, ну, ответственные задания, которые тебе нужно было выполнить самой?
4: Детишек в школу собрать.
0: Так, расскажи, какие классы у тебя там?
4: Второй-восьмой.
0: О, ну все большие уже. Да. Все большие. Да. Ну, у тебя еще, ну, как бы, есть еще возможность, чтобы глаз подергался? В принципе, сейчас уже 12 мая, вот скоро закончится.
4: Ну, еще 3 недельки будет.
0: Ну, да. Красненько. Ничего, это всего 3 недельки, понимаешь? Если взять весь учебный год, то как бы всего 3 недельки.
1: Совсем чуть-чуть осталось.
0: Вообще ничего. Держись, мы с тобой. Ну что, на лето себе Продиджи решила нацеловать?
4: Да.
0: Да, сейчас будем. А мы тебя познакомим с человеком, который говорит, я тоже хочу. Более того, я больше всех хочу. Значит, зовут его Платон. Какое имя? Платон! Друзья, сегодня у нас роль недотроги играет именно Платон в главной роли. Внимание! Значит, о Платоне что мы знаем? Во-первых, островитянин. 10 лет прожил на острове. Прикинь, это раз. Занимался боями без правил более 20 лет. Понимаешь?
5: Какой человек.
0: Заточенный, да. Угу. Вот и все. И
1: готовы ко всему.
0: Режет, как сваркой срежет. Так, ну а еще по призванию механик. Понимаете, золотые руки, которыми он может все что угодно с человеком сделать.
1: Механик-островитянин.
0: Хорош. Вот сегодня Платон и будет у нас недотрогой. И именно вот его защиту Филидора следует как раз тебе, дорогушенька, и расчехлить. Да, перецеловать Платона и заполучить проходку в наш бодрый пятничный финал, где разыгрывается что, дорогая Алинка?
4: Билеты на Продиджи.
0: На Продиджи! Абсолютно верно. Так, ну что, давайте смотрим. Что у нас, как у нас? Платох прислал у нас, правда, этих самых 6 нападающих, вернее, 6 линий защиты вместо 5. Ну,
1: ну так, на всякий случай.
0: Начнем справа налево. Ну, а что, я с ним спорить не могу.
1: И не надо.
0: Мог бы сказать, дисквалификация, но человек, который 20 лет контактными единоборствами, боями без правил занимался, это опасно. Поэтому берем справа налево, линия защиты я выписал у себя, и поехали. Алиха, прямо сейчас на начнем. Сейчас, секундочку.
3: Знатный целоваться.
0: Так, ну давай, дорогушенька, добро пожаловать и вперед. Куда будем целовать? Как ты думаешь, какую щеку он защитил? Вернее, тебе нужно в другую щеку его поцеловать. Давай, пробей его защиту.
4: Левая.
0: Левую. Ты решила в левую поцеловать его? Ну давай, пробуем.
3: Ну.
0: Коварный Платон защитил сначала левую щеку. Куда дальше будем бить? Давай.
4: Левая.
0: Левую. Решила еще разочек проверить. Молодец. Платон, что думал, что правую будешь ставить. Нет. Дальше, куда?
4: Левая.
0: Ох ты, какая коварная женщина. Это правильно, это правильно. Две цмоки уже у Алинки, одна у Платона. Ну, куда будешь дальше целовать?
4: А давайте еще раз левую.
5: Да ты че?
0: Слушай, какой фаталити! Какой фаталити! Абсолютно верно! Ну, с твоей стороны, а Платон как раз-таки сказал, черт возьми.
1: Платон расстроился. Ну,
0: можно сражаться в любой весовой категории, с любым противником, у тебя есть всегда шансы. Но если ты сражаешься с женщиной, то зачастую у тебя нету никаких шансов.
1: Шансов ноль.
0: Сегодня хитрая Алина, значит, переборола. Значит, человек, когда 20 лет боями без правил занимался. Больше 20 лет. Механика Платона сегодня низвергли. Платоша, дружище, ну, тебе мы в качестве утешительного приза, конечно же, давай какую-нибудь бодрую песню придумай, да, чтобы было весело всем и хорошо.
1: Если, а мы ее сыграем.
0: Да, если она будет действительно хороша для утра, то тогда мы с удовольствием ее сыграем. Вот, а Алинку мы поздравляем с проходочкой в наш пятничный финал. Будем держать за тебя кулаки. Да, спасибо большое. Вот так вот, хорошего тебе денечка и бодренького утреца.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бежнейка Опиша 10. Звоните 28770660 или записывайтесь на Evoslabespons LV. Код учреждения 00100028.
3: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билетсервис.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ Плюс.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.
0: Весна на Плюсе!
2: Весна на Плюсе.
0: Весна на Плюсе!
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Смотри, побежали. Значит, так, давайте еще разочек. Международный день медицинской сестры. Поздравляем. Сегодня, вот, казалось бы, значит, такой праздник со странным названием — Международный день охраны здоровья растений. Казалось бы, ну что за бред. Ребята, а теперь внимание. Значит, 80% пищи, которую мы, значит, потребляем, 80% всего, это дают нам растения. Это раз.
4: Так.
3: Представляете себе, нездоровые растения. Значит, ну и весь кислород еще. Все, что у нас есть.
4: Все, что...
3: Есть еще, конечно, в принципе, по большому, фитопланктон. Там еще что есть в океане, да? То есть он же тоже дает очень много кислорода. Вот, но это тоже растения. Это тоже растения, только маленькие. Слушай, вот болезни и вредители всяческие ежегодно, внимание, статистику посмотрел. 2026 год, ребята. Сколько у нас вот по всему миру пропадает урожая?
4: Да много.
3: Просто, ну, не доходит до нас.
4: Сколько?
3: 40%. Прикинь, 40%, значит, ежегодно уничтожают болезни, вредители. Вот это то, что не доходит из-за по причине вот нездоровья растений. Что касается насекомые, они их атакуют, растения, да, естественно. Ты знаешь, что исследования показали, что у растений, как только их атакуют, они начинают выдавать химические сигналы, подавать своим сородичам.
4: Что будет?
3: Чтобы, ну, как бы, во-первых, предупреждали, а во-вторых, привлекают хищников.
4: Ну, какие?
3: То есть, меня тля, здесь тля, ребята, здесь тля. Кто у нас по тле самый главный?
5: Ну, конечно же, саксонский дятел.
3: Вот, и он тут как тут, например, да? Mm-hmm. Ну вот,
4: вызвали на помощь.
3: Значит, кстати, на тему, помните, вот тема такая, допустим, ты прилетаешь в какую-то страну, тебе, ну, говорят, что куда ты, это самое, ты или возвращаешься со страны, и тебе тут говорят, это нельзя, еда нельзя, например.
4: Так, ну, так это бывает
3: что,
4: часто,
3: так
4: да.
3: Это же просто яблочко. Короче, схема такая, что, значит, эндемики, вот эти вот вредители, вполне возможно, они окей там, да, то есть, но червь, которого ты привез сюда случайно, может вообще похоронить всю агрокультуру. Ну, например, это я сейчас, конечно же, утрирую, но, тем не менее, вреда может нанести столько новый червяк, который там-то с ним справляется, все окей, а здесь пока чухнут, уже все.
4: А тут он новенький.
3: Да-да-да. Вот именно поэтому запрещено многие...
4: Попутешествовать
3: вот,
4: приехал.
3: Вот, конечно, да-да-да. И именно вот таким образом самый популярный метод распространения всяческого вредности по всей планете, да, это как раз мы, туристы, с едой какой-нибудь.
4: Это
3: заморским баклажаном у себя. Ну и, конечно же, рад был почитать, что сейчас уже, ну, как бы, есть пестициды всяческие разные, да, которые там убивают, которые там, ну, вредоносных, а есть еще и биологические методы, например, божьи коровки.
4: Ух ты.
3: Против тли. Не надо вызывать саксонского дьявола.
4: Ладно.
3: Значит, против тли, там божьих коровок используют. Осы-наездницы. Знаете такое? Оса-наездник. Значит, против вредителей кукуруза используется и так далее. Но где-то по старинке пестицид. Но это вот
4: оса-навозник.
3: Пробивной. Ну и, соответственно, за здоровьем лесов и полей следят спутники уже в 2026 году.
4: Уже пора бы.
3: Замечают признаки болезни раньше человеческого глаза. Вот тут Ишечка на службе, конечно же. Поздравляем. Значит, и благодарим, конечно же, всех тех, кто занимается сохранением для нас вот этих всех оставшихся 60%, которые тля и прочие паразиты не убили. Гран мерси, ребята, специалисты.
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Состязание по бодрости. В прямом эфире.
3: А у нас клевета, между прочим.
4: Уже скоро.
3: Давайте, у нас есть подарочная карта от Хесбургер.
4: Все верно, на 50 евро.
3: Очередная. Давайте, сейчас вот новости спорта, а после этого уже поиграем.
2: Радио СВХ+.

0: погодки на сегодняшний день. Переменная облачность местами. В течение дня ожидаем дожди. Ребята, днем по стране Лепа и Венспилс до плюс 10. В Даугавпилсе и Резекне плюс 19, плюс 20. Представляете, какой разброс. Столица посерединке 15-17 градусов.
1: Новости спорта.
2: Латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня сыграет с румынкой Сараной Кирсией в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. В рейтинге WTA Остапенко сейчас 36-я, Кирсия 27-я. Эти соперницы встречались 7 раз, в 4 матчах сильнее была Остапенко, но в начале сезона в Брисбене в 2 сетах выиграла Кирсия. В Риме Остапенко уже обыграла Лукрецию Стефанини, Елену Русь, Джен Циньвэнь и вчера Анну Калинскую, а Кирсия прошла 3 соперниц. Победительница пары Остапенко-Кирсия дальше сыграет с американкой Корей Гофф или с россиянкой Мирой Андреевой. А сама Остапенко за выход в четвертьфинал уже заработала 215 рейтинговых очков и по предварительным расчетам возвращается в топ-30. Во втором раунде плей-офф NBA Кливленд обыграл Детройт 112-103, сравнял счет в серии 2-2, отыгравшись после 0-2. Главным героем стал Донован Митчелл, который набрал 43 очка, причем 39 из них после большого перерыва, повторив рекорд плей-офф NBA по очкам за половину матча, установленный еще в 1987 году. Ключевой отрезок – рывок Кливленда 24-0, после которого команда взяла игру под контроль. Сегодня в этой паре пройдет следующий матч, а Лейкерс сыграют с Оклахомой и попытаются не вылететь со счетом 0-4. В Кубке Стэнли Колорадо после крупного поражения 1-5 в прошлом матче собрался и выиграл у Миннесоты 5-2 и повел в серии 3-1. Теперь находится в одной победе от финала Западной конференции. Сборная Латвии по хоккею сегодня объявит состав на чемпионат мира. Пресс-конференция начнется в 13 часов в офисе Хоккейной федерации в Даугавас Ледушалы. В списке кандидатов оставались 27 игроков, а на турнир можно заявить 3 вратарей и 22 полевых. Главный тренер Харис Виталинч подтвердил, что в команду не попадут вратарь Янис Фетцерс и защитник Маркус Комулс. Окончательный выбор по последнему защитнику и последнему нападающему объявят именно сегодня. В среду уже сборная вылетает в Цюрих. В четверг впервые выйдет на лед чемпионата. Первый матч сыграет в субботу в 21:20 против Швейцарии.
1: Новости спорта.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.

0: для тех, кто выезжает попозже. Бодрый краткоскоп. Овен.
1: Так, ну давайте быстренько пробежимся по краткоскопу. Овен, сегодня день идеально вот проводить вдвоем. Вот, главное выбрать правильного человека, да? То есть мы здесь не столько про романтику, сколько, значит, взаимопонимание. Вот, и, соответственно, сложенность в работе, возможно. Да?
2: Возможно.
1: Да-да, выбирайте правильного человека, и будет сегодня денечко по маслу.
2: Телец. Придется поработать на благо общества и отвертеться у вас, тельцы. Сегодня вряд ли получится.
1: Так, ладно.
0: Близнецы.
1: Сегодня лучше включать режим «простить и забыть». Все, вот этот режим самый для вас продуктивный будет, близнецы.
0: Рак.
2: Проведите день ярко и с удовольствием, раки. Астрологи обещают, что сожалеть вам потом точно не придется.
0: Лев.
1: Сегодня получится совместить и работу, и удовольство. Редкая комбо, кстати, между прочим. Лев, используйте денечек, не сидите сиднем.
0: Дева.
2: У дев сегодня отличный момент устроить мини-праздник, даже если вас не все поймут.
1: Мини-мини-мини.
0: Весы.
1: Не смешивайте сегодня личное и рабочее, весы. От этого предостерегает ваш астролог. Можно случайно, кстати, наговорить лишнего.
0: Скорпион.
2: Возможно, внезапные гости. Так что будьте к этому сегодня готовы, скорпионы.
1: Так, хорошо.
0: Стрелец.
1: Не слушайте сегодня чужие комментарии, стрелец, про там, если это касается вашей внешности, да? Вот, спускайте все это как будто мимо, как будто это не вам. Вот, так будет гораздо лучше.
0: Козерог.
2: Козерогов сегодня может накрыть неуверенность, даже если вчера все казалось очевидным.
1: Такое бывает, завтра будет уверенность.
0: Водолей.
1: Не позволяйте водолею сегодня навешивать на вас чужие проблемы. Вот, причем, вернее, тут здесь ключевое слово «бесплатно». Бесплатно, то есть потребуйте вознаграждение.
0: Рыбы.
2: Вокруг будет нервозная атмосфера, но это не ваши проблемы, рыбы. Держитесь сегодня в стороне.
1: Так.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода.

0: šos alga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
2: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Škoda Kodiaq. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Škoda. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари»

0: центре.
1: Если чё, я пах.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Обычное.
3: Обычное.
2: Мега-шоу.
3: Шоу.
2: Люди бодрые.
3: Бодрый.
2: Бодрый.
3: Значит, добрый.
2: Добрый.

0: Что? Что ты говоришь?
1: Клевета на Левитана.
2: Итак, да, добро пожаловать, друзья. Тот самый момент, когда мы предлагаем вам подарочную карту от Хесбургер на 50 евро.
3: На 50.
2: На 50 евро. В нужный момент, конечно же, будете доставать из широких штанин, вот из своего клатча предъявлять и заполучать себе удовольствие. Вот, а мы будем мысленно вместе и будем очень-очень-очень рады за вас.
3: Мини-бургер с курицей и чизбургер – это твои союзники против голода.
2: Мы напоминаем, голод никогда тебя не остановит, если есть рядом мини-бургер с курицей.
3: Попробуй мини-бургер с курицей или чизбургер и насладись вкусом мягкой булочки, качественного мяса, сыра, свежих овощей и легендарных соусов Хесбургер.
2: А если нужен двойной заряд энергии, пожалуйста, выбирай комбо-набор, ребята.
3: Хесбургер – это всегда отличный союзник в борьбе с голодом.
2: Или Хесбургер – это всегда отличный союзник в борьбе с голодом. Да-да-да-да-да-да-да-да. Дорогие друзья, итак, мы сегодня разыгрываем подарочную карту на 50. Игра «Клевета на Левитана». Мы вам что-то сейчас дважды повторим невнятненько, с набитым полным ртом мини-бургера с курочкой. Вот, вы должны услышать и превратить это, внимание, в текст, в буквы. Да, в голосовые не участвуют.
3: Не надо.
2: И на WhatsApp-чик нам прислать на 25-45-25-25, что же мы там сегодня намусолили. Размусоль, напиши и забирай подарочную карту от Хесбургер. Ну, в принципе, готовы.
3: Да,
2: ну, тогда, ну, да, давайте тогда слушаем внимательно.
4: Вот подходишь к кассе, а из лоточка бургер сепсис. Закажи меня. Вот подходишь к кассе, а из лоточка бургер сепсис. Закажи меня.
2: Всего 25, 45, 25, 25.

0: Итак, дамы и господа, у нас на прямой связи с эфирной студией прекрасная специалист оптики Филмана Лаура Бервалде. Здравствуйте, Лаура.
1: Добрый день.
0: Слушайте, ну, у нас есть ситуация, с которой нужно разбираться. Я узнал, что есть такое понятие «бич нашего времени». Это как цифровое раздражение глаз. Вот, и об этом сегодня как раз и хотим с вами поговорить. Расскажите?
1: Расскажу. Да, это встречается гораздо чаще, чем люди думают. Очень часто человек просто привыкает к тому, что к концу дня глазам некомфортно. Думает, ну, усталость. Но на самом деле это сигнал о том, что глаза перегружены. Исследования показывают, что цифровым раздражением глаз сталкиваются примерно 9 из 10 человек, которые ежедневно пользуются экранами. И сегодня это, по сути, все.
0: Ну, а что именно происходит с глазами, когда мы весь день пялимся в экран?
1: Экран заставляет глаза работать иначе, чем в естественной среде. Глаз все время фокусируется на одном расстоянии, адаптируется к яркости, контрасту. И мышца, которая отвечает за фокусировку, просто устает. И еще, за экраном мы моргаем гораздо реже. В норме человек моргает примерно 15-20 раз в минуту, а при работе за компьютером это может снижаться до 5-6 раз. В результате глаза становятся сухими, раздраженными, и дискомфорт только усиливается.
0: Так, ну вот как раз о симптомах. Как понять, что это уже цифровое раздражение глаз?
1: Есть несколько очень типичных признаков. Глаза щиплет или болят после работы за компьютером. Зрение становится менее четким, особенно вечером. Появляются головные боли, чаще всего в области лба. И еще ощущение сухости или наоборот, слезотечение. Если зрение некомфортное, организм начинает это компенсировать. Человек наклоняется ближе к экрану, напрягает шею, плечи. Поэтому часто кажется, что болит спина или шея, но на самом деле проблема начинается с глаз.
0: А что можно сделать с этим?
1: Есть очень простой и эффективный принцип. Правило 20-20-20. Каждые 20 минут отводить взгляд от экрана, на 20 секунд смотреть вдаль примерно на расстоянии 20 футов. Это около 6 метров. Это позволяет расслабить мышцы глаз, которые все время удерживают фокус. И еще сознательно моргать. Потому что каждое моргание обновляет слезную пленку и защищает глаз от сухости.
0: А если этого недостаточно?
1: Тогда мы смотрим на решения, которые помогают в долгосрочной перспективе. И одно из основных – линзы Eisen. Они специально разработаны для людей, которые много времени проводят перед экранами. Они уменьшают нагрузку на глазные мышцы, помогают удерживать фокус и фильтруют вредную часть синего света. В результате глаза меньше устают, и в конце рабочего дня вы чувствуете себя намного лучше.
0: Это для тех, у кого уже как бы есть с диоптриями назначение, то есть коррекция зрения?
1: Нет, и это важно. Линзы Eisen доступны как с диоптриями, так и без. Это значит, даже если зрение хорошее, но вы много работаете за экраном, они все равно будут помогать. У нас есть

0: есть клиенты, которые говорят, я хорошо вижу, но чувствую, что глаза устают. И именно для них это очень хорошее решение. Также доступны различные защитные покрытия, например, Eye Protect система, которая помогает дополнительно снизить нагрузку.
1: Да, получается, здесь такой win-win, все про правильное решение.
0: Именно так. Когда глазам комфортно, мы даже не замечаем, сколько работы они выполняют за день. Но когда они начинают сигнализировать, это сильно влияет, конечно, на наше самочувствие. Поэтому, если вы узнаете у себя эти симптомы, самый простой шаг – прийти в Филман, мы проверим зрение, внутриглазное давление и подберем решение, которое подойдет именно вам, будь это линзы Айзен или другой вариант. Потому что глаза не должны выдерживать день. Им должно быть комфортно в течение всего дня.
1: А еще, да, очки не должны подходить, очки должны украшать. Дамы и господа, у нас на прямой связи со студией была Лаура Бервалде, специалист оптики Филман. Спасибо большое, Лаурочка, до встречи.
0: Спасибо, до свидания.

0: сноха плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в течение дня ожидаются дожди. Ветер южный, слабый или умеренный. Днем по стране от 10 до 15 градусов. Теплее в восточных районах. Плюс 15, плюс 20. В Лепе и Венспилсе сегодня до 10 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне плюс 19, плюс 20. В Риге плюс 15, плюс 17.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера в 123 ДТП в Латвии пострадали 12 человек, в том числе 3 велосипедиста. Реагируя на новости о вспышке хантавируса, Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии заявил, что риск заражения для жителей Европы крайне низкий. То же самое говорят во Всемирной организации здравоохранения. Правительство Латвии еще не развалилось, но выглядит близко к этому. Министр обороны уволен, нового пока нет, политики выясняют отношения.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 123 дорожно-транспортных происшествия, из них 92 в Риге и ее окрестностях. Травмы в авариях получили 12 человек, в том числе 3 велосипедиста. Полиция за сутки задержала 8 нетрезвых водителей, у 6 из них было больше полутора промилле. Начато 6 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция оформила 471 административный протокол, из которых 191 за превышение скорости. Реагируя на новости о круизном лайнере, на котором произошла вспышка хантавируса, Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии заявил, что риск заражения для жителей Европы крайне низкий. Эпидемиологи указывают, что речь идет о редкой инфекции, которая обычно передается от грызунов. В Латвии такие случаи регистрируют сравнительно редко, за последние годы от 3 до 6 случаев в год. Повышенное внимание связано со вспышкой на нидерландском круизном судне «Хондиус». Там умерли 3 пассажира. Это пожилая пара граждан Нидерландов и гражданин Германии. Еще в 7 случаях есть подозрение на заражение хантавирусом. Контактным лицам назначены карантин и наблюдение. Латвийские эпидемиологи напоминают о важности соблюдения гигиены при поездках в сельские районы и на природу. Просят избегать пыльных, плохо проветриваемых помещений с признаками грызунов, не поднимать там сухую пыль. Человек заражается хантавирусом, вдыхая пыль с частичками мочи, калы или слюны инфицированных животных. Круизный лайнер «Хондиус», где произошла вспышка хантавируса, с 10 мая находится в порту Тенерифе. Судно эвакуирует пассажиров и членов экипажа, всего около 150 человек. Пассажиров разделили на группы по гражданству. Эвакуация продлится несколько дней. Планируется, что последний самолет с гражданами Австралии улетит в понедельник. Пассажиры выходят с борта судна в костюмах спецзащиты и в масках. В некоторых случаях их даже поливают дезинфицирующим раствором из бронспойта перед посадкой в самолет. Всех по прибытии на родину ждет строгий карантин. Инкубационный период вируса составляет до 9 недель. Власти США заявили, что будут наблюдать за своими гражданами 42 дня. За последние сутки симптомы хантавируса появились у 2 эвакуированных американцев, а также одного гражданина Франции, женщины. Всемирная организация здравоохранения вчера сообщила, что лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания. Наличие хантавируса предполагается еще у 2 человек, причем один из них умер. Всего с начала вспышки вируса умерли 3 человека. Заражения на круизном лайнере «Хондиус» вызваны редкой разновидностью хантавируса «Андес» или «Анской». Это единственный известный вид хантавируса, который передается от человека к человеку. Во Всемирной организации здравоохранения при этом настаивают, что это не новый COVID-19, и риск для общественного здравоохранения остается низким. После отставки министра обороны Латвии Андриса Спруца из партии «Прогрессиве» отношения в правительстве оказались близки к развалу. Эксперты говорят, что коалиция из 3 партий – премьерской Яуну Венутеба, «Прогрессиве» и «Союза зеленых и крестьян» – существует уже скорее формально. Партия «Прогрессиве» заявила накануне, что премьер Эвика Силиня не справляется с обязанностями. При этом прогрессивные пригласили Силиню на встречу завтра, в среду, 13 мая. Они хотят узнать, почему Силиня политизирует инцидент с дронами в Резекне и почему всю ответственность перекладывает на Министерство обороны. Силиня приглашение прогрессивных на встречу приняла, подчеркнув, что это будет часть ее переговоров с фракциями Сейма об ее кандидате в министры обороны. Этот кандидат – полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис. Он внештатный советник Силини по вопросам военного сотрудничества, работает представителем Министерства обороны Латвии в Украине. Сегодня Силиня проведет формальную встречу с Мелнисом, будет обсуждать его возможное назначение. Сегодня Центральное управление статистики Латвии опубликует данные о том, насколько все подорожало в апреле. Банковские аналитики считают, что годовая инфляция была в районе 3%. Месяцем ранее, в марте, цены в годовом разрезе выросли почти на 3,5%. Основной драйвер инфляции – это по-прежнему рост цен на энергоносители, прежде всего топливо и газ. Цена электроэнергии в апреле, скорее всего, снизилась. Рост был в сегменте одежды и обуви, и по отдельным услугам, а по продуктам питания значительных изменений, по оценкам аналитиков, не было. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: почтеннейшая публика, добро пожаловать в новый часик. У нас вторный денечек, 12 майское утро. И мы салютуем всех тех, кто попозже к нам. Все те, кто пораньше уже успели себя проявить на поприще «Золотые уши Прибалтики». Друзья, мы дали сумятицу в нашей игре, которая получила когда-то название «Клевета на самого Левитана». Друзья, справились, кто-то лучше, кто-то хуже, но надо отдать должное. Молодцы, проявили себя восхитительно. Итак, давайте про сумятицу. Задача, которая была поставлена, ну-ка, расшифруй. Значит, фраза звучала так. Вот подходишь к кассе, а из лоточка бургер шепчет: «Закажи меня».
1: Вот подходишь к кассе, а из лоточка бургер шепчет: «Закажи меня!
0: Скажи!
2: Скажи!
0: Скажи!» Да, ну и, соответственно, значит, по-всякому у разного, да, то есть каждый по-своему. Я потерял, к сожалению, одну версию, она была просто восхитительная. В принципе, все то же самое. А, вот, нашел, смотрите. Вот подходишь к кассе, а из лоточка... Нет, это не та. Короче,
2: это неприлично.
0: Нет, там было такое. Ты подходишь к кассе, а бургер говорит: «Возьми меня». Ну, в принципе, по факту то же самое. Но только здесь как раз-таки не примерно нужно, а точно в цель. Значит, больше 45.
2: Больше 45.
0: Я сбился уже. Проверять все не имеет смысла. Так или иначе, значит, я оставил только правильные, да, считать нет смысла. Давайте, выбирайте сверху, снизу и так далее.
2: Выбираю 10-го.
0: Да, хорошо. 10-го, а какого сверху, а какого снизу?
2: А давай какого снизу.
0: Какого снизу берем, да? Значит, у нас есть немножко на СМС тоже ребята там откинули. Так что начинаем с WhatsApp или с СМС, считалку.
2: Да, давай с СМС-а.
0: Давай с СМС-а.
2: Давай с СМС-а.
0: С СМС-а. 1, 2, 3, 4, 5 закончились. 6, 7, 8, 9, 10. 10-й.
2: Да.
0: 10-я. Товарищи, правильно говорить. Проверка. Елена, вот подходишь к кассе, а из лоточка бургер шепчет: «Тире, скажи меня».
2: Молодец.
0: Молодец. Мы поздравляем тебя, Елене, прекрасница. Поздравляем тебя. Ты у нас становишься обладательницей 50-евровой подарочной карты от...
2: Хэсбургер.
0: Хэсбургер. Абсолютно верно. Поздравляем тебя. Будешь тратить и, возможно, нас вспомнишь. Можно добрым словом, можно разным словом.
3: Бодрое. Счастьем в микрофон.
4: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в «Унет Тим Сабеце». Компрессор «Факком», крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. «Унет Тим Сабеце».
6: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
9: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016 7006.

0: Ну, сегодня день рождения у человека, которому мы сегодня, ну, с самого раннего утра вскользь сказали, да, Рами Малек. Его зовут, значит, ну, уже американец, в принципе, по большому счету. Американский актер египетского происхождения. Вот, человек, который исполнил, ну, знаковую роль, за что, ну, фильм оскароносный, «Богемская рапсодия».
1: Да.
0: Фредди Меркьюри сыграл как боженька, называется. Ну, еще и «Ночь в музее» играл, в «Сумерках» играл. Вот. Ну, и, ну, очень харизматичный, очень запоминающийся актер. Прям такое лицо. Ну, кстати, в этом самом еще в «Open Gamer'е» тоже играл.
1: Да-да-да.
0: Ну, типа эпизодические роли. Значит, в чем прикол? Вот из нестандартного. У него есть идентичный брат-близнец. Прямо однояйцевый близнец.
1: Так.
0: Вот, значит, прикинь. Зовут
1: это
0: вас
1: удобно.
0: Сами. В юности Рами, ну, актер, однажды подменил брата на экзамене по драматическому искусству в университете. Прикинь? Ну, то есть, то его брат учится, а он уже как бы, ну, он уже актер.
1: Он уже актер. Ну, он уже умеет.
0: Начинающий, как бы, но актер, понимаешь, это же либо есть, либо нет. И, соответственно, если, ну, обычно братья и сестры, они же антиподы, да? То есть, если у тебя вот есть сестра, например, да? Вот, и, ну, ты родитель, ты смотришь на детей, два ребенка, блин, совершенно два разных полюса.
1: Абсолютно.
0: Ну, и, соответственно, у того, ну, не очень актерское мастерство, а этот пришел за него, сдал, понимаешь, и сдал, ну, естественно, на отлично. Вот,
1: конечно.
0: Такую штуку рассказал. Значит, до того, как прославиться, сам Рами работал разносчиком пиццы, готовил шаурму в голливудских забегаловках, но там не терялся тоже. Значит, признался, что подкладывал свои фотки в резюме прямо в коробке с пиццей. Надеюсь, что... А он же в Голливуде работает, понимаешь? Mm-hmm. Надеялся, что когда-нибудь их увидит какой-нибудь продюсер. Вот.
1: Но, походу увидел.
0: Ну, по-другому. По-другому сложилось. Не через пиццу, конечно, но сложилось. Значит, его самая знаковая роль — Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Значит, а там чем? Чем, значит, вот так вот, если взять гримера, да, что он скажет гример сразу?
1: Зубки.
0: Обязательно, то есть, должны быть, ну, такие вот, ну, зубы, большие зубы, потому что у Фредди Меркьюри должны быть зубы.
1: Да.
0: Ну, а, соответственно, а у тебя есть? А он говорит, у меня нету.
1: У меня маленькие.
0: Ну, да, давай тебе сделаем большие. И, короче, ему сделали зубы. Такие большие, накладные, да, как ногти, только зубы. Значит, так вот, носил их почти год, не снимая, даже в перерывах между съемками, не снимал. Вот, чтобы привыкнуть и говорить песнями, потому что ты даже представить себе не можешь, что такое, ну, казалось бы, ну, накладные зубы. Вообще у тебя все меняется. У тебя меняется дикция, ну, да и вообще само отношение к жизни меняется. Потому что это, к этому надо привыкать. И вот только тогда, когда ты привык, вот то же самое, брекеты, например, ставят, да? Сначала же это катастрофа полная, ты такой... А потом...
1: Как дальше жить?
0: А потом ничего, привыкаешь, ну, нужно время. Соответственно, он их не снимал. Когда, значит, закончились съемки, все, он снял накладные зубы и, внимание, сделал себе такие же на память, только из золота.
1: О-о-о.
0: Ну, потому что очень богатым стал одновременно.
1: Смог себе позволить.
0: Конечно, конечно. И, кстати, стал в 2019 году стал первым актером египетского происхождения, получивший премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. И он первый, как бы, ну, несмотря на то, что как бы американец, он и египтянин. Вот. Ну и, соответственно, один из немногих современных звезд, кто практически не пользуется социальными, ребята, сетями вообще, да, говорит, потому что, знаешь что?
1: Ну?
0: Ну, спроси меня, ну что?
1: Ну что?
0: Ну что? Только по одной простой причине, что личное должно быть личным.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ-ЛВ.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
0: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Mega Show. Люди бодрые.
11: Бодренькие, как я люблю.
12: Ты мой мотив преступления, но я ни капли не каюсь.
10: СВХ+.

0: Ну вот есть гусь.
1: Да.
0: И есть лебедь.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Так, дорогие друзья, ну, а чтобы хотите немножечко, когда будете отдохновением заниматься, чтобы душистыми были, радости была. Для этого Стендерс, конечно же, изобрели сами себя изначально как бренд, ну а потом еще начали выпускать замечательненькие штучки, которые помогают нам чувствовать себя очень-очень-очень хорошо. Подарок от Стендерс разыгрываем в коде доступа в ближайшее время для всех.

0: код доступа.
1: Давайте, награду, награду, душистые вы мои. Если даже пока не душистые, мы вас сделаем душистыми. Благодаря нашим и вашим партнерам Standards, друзья, бренд для средств для ванны, ухода за своим тельцем, которые с нами уже с 2001 года. Ребята, 25 лет, с носу нет, душисто, душевно и расслабляющие.
2: Продукты Standards созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения.
1: И тут сама Матерь Природа, конечно же, помогает. И мы это все ощущаем, погружаясь в ванну. И такие мы хорошие становимся. Душистые, шелковистые, право.
2: Каждый ритуал Standards — это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе.
1: Standards, ребята, подготовил для вас подарок, а мы разыгрываем его в коде доступа. Добро пожаловать.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди Бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Сегодня у нас 12 мая, и уже с самого утра мы отмечаем Международный день медицинских сестер.
1: Ребята, международный день, еще раз поздравим, не лишним, конечно же, и медбратьев тоже.
2: Спасибо
1: конечно,
2: вам.
1: Конечно, гран мерси, вы самые главные. Вы самые, мы от вас, на вас уповаем, от вас зависим. Почему 12 числа мая месяца празднуется Международный день медсестер? Только по одной простой причине, что основательницей первого, ну, назовем, учебного заведения для медсестер стала Флоренс Найтингейл. Женщина, которая перевернула представление о работе медсестер и, соответственно, вдвинула медицину вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Внимание! А какое, как вы думаете, какое прозвище было у Флоренс Найтингейл, женщины, которая перевернула представление о работе медсестер?
2: Леди со светильником.
1: Единица.
2: Девушка с маской.
1: Это двойка.
2: Женщина с веслом.
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: В этот день, в 1664 году, состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф». Это произошло в Версале.
1: «Тартюф» на оба ваших дома. Кстати, это же Людовик XIV сделал целый фестиваль.
2: Да.
1: И фестиваль театральный, как бы, для своей мамы. Но мы-то знаем, что для любовницы делал, оказалось. Mm-hmm. Понимаешь? Ну, как бы, ну, красиво, да, для мамы, для мамы. Все. Так, внимание, вопрос по «Тартюфу». А, ну-ка, вспомни, наморщи ум, а кем притворяется «Тартюф», чтобы войти в доверие к хозяину дома и манипулировать. Им.
2: Святым и глубоко наможенным человеком.
1: Это единица.
2: Дальним родственником из провинции.
1: Это двойка.
2: Ученым-философом.
1: Тройка.
3: Третья цифра.
2: В этот день было провозглашено создание Республики Эквадор.
1: С этого момента будет Эквадор. Примерно так сказали. Внимание! Вот вы говорите все время Эквадор, Эквадор. Я слышал. А какой город является столицей Эквадора?
2: Бразилия.
1: Единица.
2: Кито.
1: Двойка.
2: Парамариба.
1: Тройка.
3: Последняя цифра.
2: В этот день родился поэт, художник и архитектор Андрей Вознесенский.
1: «Миллион алых роз» — это
2: конечно.
1: Его. Это Вознесенский, конечно.
2: И не только «Миллион алых роз».
1: И не только. Сколько угодно песен шикарных, красивых. Внимание! Как, а какую из этих известных песен 90-х написал Андрей Вознесенский?
2: «Плачет девушка в автомате».
1: Единица.
2: «Что ж ты, фраер, сдал назад».
1: Это двойка.
2: «Привет с большого бодуна».
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: банда! Накрыта банда! Внимание, внимание! Ну, давай сначала расскажем правильные ответы на код доступа, потому что нельзя людей заставлять ждать.
1: Это... Они ждут.
0: Они хорошие, им не надо ждать. Им и так дофига мест, где им надо ждать. Чего-то, чего-то, кого-то, и не только мест.
1: Пусть хотя бы тут не ждут.
0: Здесь, конечно. Друзья, значит, давайте. Флоренс Найтингейл, та самая женщина, которая поставила, ну, перевернула представление о работе медсестер и сформировала школу, да, первую школу, где обучали медсестре уходу за нами, за больными. Вот, и как называли, какое прозвище у нее было? Мы предложили из фальшивых девушку с маской и женщину с веслом. Вот, и называли ее женщина, леди со светильником. Внимание. Да. До этого было как? Ну, что такое, как бы, медсестра тогда? Ну, до того, до Найтингейл. Ну, это, ну, как бы, это монашка. Вот, тебя привозят куда-нибудь, кладут тебя в монастыре в каком-то месте, и вот ты там лежишь, с утра проснулись, там монашки пришли, посмотрели, там что-то убрали, помогли, и, конечно, святые люди, не, ничего не скажешь. Но дело все в том, что уход за больным – это постоянный контроль, самое главное. И вот, смотрите, она появлялась по ночам, она ходила, когда темно, понимаешь, она ходила и проверяла, как себя чувствуют больные. По ночам. И вот она шла с лампой, да, и поэтому у нее была кличка, ну как, прозвище, леди со светильником. Очень красиво. Вот. Так что леди со светильником — это правильный ответ. Кто выбрал?
1: Молодец. Цифра 1.
0: Поехали дальше. Значит, кем притворился Тартюф для того, чтобы войти в доверие хозяину дома и манипулировать потом им? А? Кем?
1: Святым и глубоко набожным человеком.
0: Это первый вариант ответа. О, это правильный.
1: И он правильный.
0: Да. Какой город является столицей Эквадора?
1: Кито.
0: Кито, ребята, теперь вы это знаете. Или не знаете. Или теперь знаете, но забудете. Или не забудете.
1: Не Бразилия и не Парамариба.
0: И никакой не Парамариба, конечно же. Кито. Это столица Эквадора. Ну и последний вопрос. Какую из этих известных песен 90-х написал Андрей Вознесенский? Так, кто взял... Кто написал второй вариант ответа? Что ж ты, фраер, сдал назад?
1: Вы веселые люди.
0: Привет с большого бодуна. Ну это же Вознесенский. Мы специально сделали из вот этих зол надо выбирать меньше. И плачет девушка в автомате. Это правильный ответ. Единица. Код доступа сегодня огласите, пожалуйста.
1: 1-1-2-1.
0: 1-1-2-1.

0: Люди бодрые. Ежеутреннее обновление бодрых клеток.
1: Gribi, lai met jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu, līdz 1. jūnijam iepērsies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
3: Анастасия, специалист Карглаз.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Что они сделают?
7: Билми оплатит твои счета за целый год.
6: Но это же сумасшествие!
7: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
6: И за квартиру тоже?
7: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
8: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi iet kopā.
10: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz

0: легкости в ногах и уверенной походке. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 0100-00161.
1: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
2: Весна, к которой прислушиваешься.
3: Весна.

0: обеденный перерыв.
1: Обычное, обычное.
2: Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
1: Мега шоу.
4: Будильник орет, но как бы я на него внимания не обращаю.
3: Ага, попали.
1: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
5: Привет, Никита.
6: Это Сергей.
7: Подождите вы. Деньги пропали.
1: Доверьте ваше настроение профессионалам.
7: Слушай, ну, я не знаю, возможно, был недостаток кислорода. Я немножко, у меня такая голова ватная, из-за чего, непонятно. Вот, казалось бы, только вторник, а уже голова ватная. Это возраст.
8: А уже пятницу хочется.
7: Вот у тебя ватная голова, скажи, пожалуйста. Ты помоложе, ты помоложе будешь, у тебя удар послабже. У тебя, по-моему, ватная сейчас голова или не ватная?
8: Скорее нет, чем да.
7: Ну ладно, тогда, возможно, это не кислородное голодание. Ладно.
8: Это возраст.
7: Скорее всего. Так, дорогие друзья, будем завершаться, да, сворачиваться в рулон, как вот это, эти обойки, да, которые сейчас стоят где-нибудь там у вас в специальном месте, ну, потому что не выбрасывают же, не доклеенные.
8: Завтра в 7 утра опять развернемся.
7: Естественно. Огромное спасибо всем, ребята, всем, в конечном итоге. Блин, со Стармехом Валерой начали переписываться, короче.
8: Что там у него?
7: Ну, сегодня была тема такая, вот бы клево бы застрять на круизном лайнере в карантин. Я говорю, ну, блин, ну, у тебя же там каюта маленькая. Кто-то написал, каюты бывают большие. Я говорю, генерализация частного случая. И хопа, Стармех пишет, ну, слушай, ну, тут 52 метра, это вот, ну, пожалуйста.

0: здесь это, ну, там все, короче, 52 метра с хвостом. Я говорю, Валера, сколько из всех кают мира 52 с плюсом?
1: И что он ответил?
0: После трех часов переписки ответил, ну, конечно, я говорю, тогда, ну, он говорит, ну, 30. Я говорю, это что, во всем, на всей планете? Он говорит, ну, да, я говорю, так это же совсем частный случай. Шанс застрять именно в такой, в карантине, именно в такой каюте, это же вообще ничтожная какая-то фигня. Он говорит, ну, конечно. Спасибо.
2: Все-таки согласился.
0: О чем? Нет, ну, да, ну, он не понял, что мы, он давал информацию всякую разную, очень много всякой разной, но она, мне нужна была именно та, сколько кают таких вот. А все остальные нет, ребята. Будете на своих трех аршинах сидеть, и вам будут под дверь подсовывать миску. Поэтому не это самое, не мечтайте даже. Не мечтайте. Вот. И вообще лучше гнать эти хантавирус прочь. Имеется в виду даже из головы.
1: Не нужны они нам.
0: Нефиг, ну, слушай, у нас и так стрессов дофига. И зачем еще сейчас новый приплетать? Вот. Возможно, кстати, подсознательная гадина внутри, которая психологическая, она требует чего-нибудь ужасного. Не надо дум скроллить, ребята. Все, давайте. Посмотрите. И вот как это, как зяблик это самое, охаживает свою землицу. Пригодится. Вот, ну, сейчас птички, вот они сейчас поют шикарно. Понаблюдать, как они там, как ворона там этот самый, ну, как бы, тащит веточку куда-нибудь, не знаю, чтобы открыть ей машину какую-нибудь новую. Да? Ну, вполне равно, это ворона, да, они умные. Или, например, этот голодный скворец в мешок целлофановый вгрызся. Вот это природа, вот за этим нужно понаблюдать. А новости не читайте. Вот то, все, что нужно, Новак обязательно расскажет. Он сейчас вообще придет и прямо... Это,
1: очень... Бежит уже.
0: Уже бежит начинается. Все, да, успеть вам все сегодня. Вот, и чтобы вам было еще побольше хорошо, чем даже вы предполагали. А завтра расскажете, как вам произошло. Все, Александр, пожалуйста.
1: Владимир.
0: Да-да-да, давайте заканчивать, ребятушки, шоу «Люди бодрые» на сегодня. Пускай Кустурица сыграет, а и Новак потом... Фрагмент. Пускай назовем это фрагмент. До завтра. Через минут 7 уже Полина Кузьмина в эфирной студии радио СВХ+. Пока.

0: 11.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Пожарно-спасательная служба сообщила о двух пожарах, в которых погибли люди. Правительство Латвии еще не развалилось, но выглядит близко к этому. Министр обороны уволен. Нового пока нет. Политики выясняют отношения. Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии заявил, что риск заражения хантавирусом для жителей Европы крайне низкий. Примерно то же самое говорят во Всемирной организации здравоохранения.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Плохие новости у пожарно-спасательной службы. За весь прошлый год жертвами пожаров в Латвии стали 65 человек. В этом году статистика хуже. Еще только май, а уже 38 погибших. В конце прошлой недели стало известно о 4 смертельных случаях. По Подогре и в Лепое погибли люди. В свою очередь, минувшей ночью пожарно-спасательная служба получила еще 2 вызова, которые попали в мрачную статистику. Примерно в половину первого ночи выехали в город Балви. Здесь горела одна из квартир в одноэтажном жилом доме. Огонь успел перекинуться к соседям. Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались 3 человека. 1 человек погиб. Примерно через полчаса, то есть около часу ночи, спасатели отправились на пожар в Риге. В 5-этажке, адрес не уточняется, горела квартира на 4-м этаже. Из дома эвакуировали 2 человек. В одной из комнат обнаружили тело погибшего. Также в понедельник в Елгове горел дом на садовом участке. Там пострадал 1 человек. В целом за сутки пожарные спасатели получили 54 вызова, из них 23 на пожары, 17 на спасательные работы. 14 вызовов оказались ложными. По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 123 ДТП. Травмы получили 12 человек, в том числе 3 велосипедиста. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей, у 6 из них было больше 1,5 промилле. За различные нарушения ПДД полиция оформила в понедельник 471 административный протокол, из которых 191 за превышение скорости. Реагируя на новости о круизном лайнере, на котором произошла вспышка хантавируса, Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии заявил, что риск заражения для жителей Европы крайне низкий. Эпидемиологи указывают, что речь идет о редкой инфекции, которая обычно передается от грызунов. Человек заражается, вдыхая пыль с частичками мочи, кала или слюны инфицированных животных. В Латвии такие случаи регистрируют сравнительно редко. За последние годы от 3 до 6 случаев ежегодно. В случае с круизным лайнером «Хондиус» вирус передается от человека к человеку. Этот лайнер с 10 мая находится в порту Тенерифе. Судно эвакуирует пассажиров и членов экипажа, всего там около 150 человек. Пассажиров разделили на группы по гражданству. Эвакуация продлится еще несколько дней. Планируется, что последний самолет с гражданами Австралии улетит в понедельник. Пассажиры выходят с борта лайнера в костюмах спецзащиты и в масках. В некоторых случаях их даже поливают дезинфицирующим раствором из бронспойта перед посадкой в самолет. Всех по прибытии на родину ждет строгий карантин. Инкубационный период вируса составляет от недели до 9 недель. Власти США, в частности, заявили, что будут наблюдать за американцами 42 дня. За последние сутки симптомы хантавируса появились у 2 граждан США и одной гражданки Франции. Всемирная организация здравоохранения сообщила накануне, что лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания. Наличие хантавируса предполагается еще у 2 человек, причем один из них умер. Всего с начала вспышки умерли 3 человека. Это пожилая пара из Нидерландов, а также гражданин Германии. Заражение на круизном лайнере «Хондиус» вызвано редкой разновидностью вируса «Андской» или «Андес». Это единственный известный вид хантавируса, который передается от человека к человеку. При этом во Всемирной организации здравоохранения настаивают, что это не новый COVID-19 и риск для общественного здравоохранения остается низким. После отставки министра обороны Латвии Андриса Спруца из-за инцидента с дронами в Резекне отношения в правительстве оказались близки к развалу. Эксперты говорят, что коалиция из 3 партий, премьерская Яун Венот, ибо Прогрессиве и Союз зеленых и крестьян, существует уже скорее формально. Партия Прогрессиве заявила, что премьер Эвик Силини не справляется с обязанностями. При этом прогрессивные пригласили Силиню на встречу завтра, в среду, 13 мая. Они хотят узнать, почему премьер политизирует инцидент с дронами и почему всю ответственность перекладывают на Министерство обороны. Силиня приглашение прогрессивных на встречу приняла, подчеркнув, что это будет часть ее переговоров с фракциями Сейма о ее кандидате в министры обороны. Этот кандидат – полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис. Он внештатный советник Силини по вопросам военного сотрудничества, работает представителем Министерства обороны в Украине. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в течение дня ожидаются дожди. Ветер южный, слабый или умеренный. Днем по стране плюс 10, плюс 15. При этом на востоке существенно теплее. Плюс 15, плюс 20 градусов. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 10. В Даугавпилсе, Резекне 19-20 градусов. В Риге 15-17 градусов тепла. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, «Дамбия 3А» или ПТА ЛВ.
3: Пускай будет больно, лишь бы тебе было довольно. СВХ+.

0: Привет всем! Ой, да, Владимир Вэлл здесь в студии, комплимент мне сказал, наконец-то! Очень приятно.
1: Дождалась, а?
0: Дождалась я наконец.
1: 12 мая.
0: А, да, 12 мая, это прекрасно. Да, всем привет, кстати, кто есть наверняка, и люди, кто смотрит видеотрансляцию, вам отдельный тоже привет и улыбки и помашу. А сегодня 12 мая, сегодня какой? Сегодня уже вторник, действительно, сегодня, кстати, отмечается такой день, называется он день хронической усталости. Вот сегодня у меня в планах до 15:00 не уставать здесь, а наоборот создавать такую хорошую, позитивную атмосферу, чтобы мы с вами, да, трудились, но и иногда развлекались. Для этого у меня есть и подарки для вас, дорогие радиослушатели, и много интересных новостей, поэтому давайте друг друга поддерживать. Я желаю вам прекрасного дня, ну и, конечно, не забываем наш контактный телефон 25 45 25 25. Вот уже и пишут, всем приветы. Владимира благодарят за прекрасный утренний бодрый эфир, я тоже присоединяюсь, потому что если бы не Вова, честно, оно было бы очень сложно просыпаться. Ну вот да, как включаю, так сразу хоба, и все. В общем, вся заряженная, я приступаю к работе. Всем доброго, хотел сказать утра, нет, уже, наверное, доброго дня. Хотя, может быть, кто-то только сейчас и проснулся.
2: Зимой от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
3: зеленые.
2: Красиво живем, ярко.
4: Да.

0: ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 € Maxima.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат филис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

настроение. Сегодня 12 мая, 11 часов 22 минуты. Да, мы уже обратили внимание, что сегодня день синдрома хронической усталости. Это, наверное, такой очень важный повод напомнить себе, что отдых – это не роскошь, отдых – это необходимость. Потому что мы же постоянно куда-то спешим, отвечаем на сообщения, работаем, решаем дела. Часто забываем просто остановиться и выдохнуть. Даже вот один спокойный вечер без суеты может реально перезагрузить голову. Поэтому сегодня я всем рекомендую, не даже, знаете, даю такое домашнее задание вам. После работы все. Никаких дополнительных, никаких там проверок разных отчетов, ну, с чем связана ваша деятельность. Возьмите и отдохните. Посвятите этот вечер себе, родным. И, конечно же, получите от этого удовольствие. Хочется вам пожелать больше сна, больше прогулок, меньше стресса и побольше времени только для себя. Берегите, пожалуйста, себя, дорогие слушатели, не перегружайтесь и обязательно находите время на то, что приносит вам удовольствие. Мне дикое удовольствие приносит моя работа. Вот, наверное, это большое счастье, когда ты можешь совмещать и работу, и удовольствие. И, конечно, хочу поприветствовать наших слушателей. Оскар, здравствуйте. Классного настроения, прекрасного рабочего времени вам тоже. Мариночка пишет: приветик по гороскопу, у меня день праздника, по ощущениям.

0: Мы можем, мы все можем, особенно женщины могут абсолютно все. Пишет Иван: здравствуйте, Полина, классного настроения, прекрасного рабочего времени, но вам тоже, Иван, безусловно, хочу пожелать всего того же, что вы нажелали мне. Настроение пусть будет классным. Ну и солнышко светит, тоже пока радуемся, потому что во второй половине дня синоптики нас уже пугают каким-то дождичком. Впрочем, пока, повторюсь, все в порядке. Во всяком случае, здесь у нас Локус 65.
1: Музыка для всех.

0: отличного настроения. Вот у нас светит солнышко, но, может быть, ветер усилился. А Андрей прислал нам, ну, он, правда, не в Латвии сейчас, он в Баварии. Здрасте вам с баварских снежных гор. И вот здесь реальное видео. Обалдеть. Идет мокрый снег, но зато красотища такая вокруг у вас. Ну, главное, вы, пожалуйста, будьте внимательны, аккуратны за рулем. Впрочем, вы сами все прекрасно знаете. Спасибо, Андрюш, что вместе с радиостанцией СВХ+, нам реально очень приятно, что даже за пределами Латвии у нас слушатели. Вам отдельный привет. Так, что здесь еще? 25-45-25-25. Инна пишет привет из Селии. Пурвмалюдити! Всех иночек с именинами! Да, поздравляем, поздравляем! Красавицы Инна, Инара, Инарс и Валы сегодня отмечают Варда Дену. Это прекрасно, это замечательно. Это даже заслуживает вот таких вот аплодисментов в ваш адрес. Будьте, пожалуйста, здоровы, пусть все будет у вас хорошо, у ваших родных и у ваших близких. А дальше есть у меня сообщение от такой красивой радиослушательницы, которую зовут Валерия. Так что ж пишет Валерия. Добрый день. Не подскажете, что у рыбок сегодня по гороскопу работать так неохота. Ищем с коллегой повод отдохнуть. Но рыбы, у вас сегодня особенно сильна интуиция. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Возможно, приятные новости или неожиданная встреча, которая вам поднимет настроение. Так что, Валерия, ищите, знакомьтесь вокруг, не пропустите. Этот человек может повлиять на ваше самочувствие со знаком плюс. Хороший день для творчества, спокойных разговоров и планов на будущее. А вот вечер лучше провести в комфортной атмосфере и не тратить силы на конфликты и споры. Кстати, если мы уже заглянули в звезды, то для всех такой общий гороскоп и пожелание. Сегодня 12 мая, день, когда лучше не спешить и внимательно относиться к деталям. У многих появится желание что-то поменять в работе, отношениях или даже в привычном ритме жизни. Главное не принимать решения на эмоциях. День хорошо подходит для общения, встреч, завершения старых дел. Еще звезды советуют находить время для отдыха и не перегружать себя лишними заботами.
1: СВХ+.

объединяет наша волна радиостанции СВХ+. Вот уже мы передавали привет Андрею из Баварии, где снег вообще в горах на самом деле. И также Илона нам пишет. Большой привет из Сталина. И вам, Терра, как говорится. Так, кто за рулем? Всем привет отдельный. Будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны. Далее у нас такие, с одной стороны, новости кино, с другой стороны, новости скорости. Скоростной режим, пожалуйста, соблюдаем. Более того, обращаем внимание, что особенно по городу очень много, где уже введено ограничение 30 километров в час. А также могут быть спрятаны камеры, которые фиксируют ваши нарушения, и не очень бы хотелось потом, открывая почтовый ящик, найти штраф. Вообще, в последнее время я с ужасом подхожу всегда к почтовому ящику, потому что сейчас почти вся корреспонденция приходит в электронном виде. Туда приходят либо какие-то счета, это понятно, если вы еще не переключились на услуги, да, либо какие-то напоминания о неоплаченных счетах, либо, не дай бог, приглашение в какие-то инстанции, и рекламы очень много, и, естественно, штрафы. Поэтому, когда открываешь, и там пусто, думаешь, господи, вот перекрестился, слава богу, слава богу. Ну, если там какая-то рекламка у меня дома попугая, им приношу для того, чтобы они почитали, соответственно, в клетке. Ну, ладно, так, о чем я вообще хотела сказать? Вот о чем. О скорости, конечно. Франшиза «Форсаж» готовится выйти на новый уровень по культовой гоночной саге. Снимут сразу 4 сериала. Об этом рассказал сам Вин Дизель, который, кстати, не только играет одну из главных ролей, но и участвует в создании новых проектов как продюсер. Один из сериалов уже готовится к выходу на стриминговой платформе Peacock. Остальные шоу находятся на ранних этапах разработки в студии Universal TV. И известно, что сценарий пилотного эпизода для первого проекта напишут Майк Дэниелс и Вулф Колман. Это вообще авторы криминальной драмы «Оттенки синего». По словам Вина Дизеля, команда долго не решалась переносить «Форсаж» в такой телевизионный формат, но фанаты много лет просили расширить истории любимых персонажей и показать больше личных сюжетных линий. Актер отметил, что теперь франшиза готова к новому этапу развития. Напомню, что в этом году «Форсажу» исполняется 25 лет. Юбилей отметят специальным показом первого фильма на Каннском кинофестивале. За все время 11 фильмов серии собрали в мировом прокате более 7 миллиардов долларов и стали одной из самых успешных кинофраншиз в истории. Напомню, что финальная часть саги «Fast Forever» должна выйти в мировой прокат 17 марта 2028 года. Оставайтесь на нашей волне. Впереди еще больше новостей из мира кино и скорости.

0: остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Lielas lietas, mazas cenas, liela akcija, veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
8: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
9: Dāmas un kungi, šeit šarms. Žaks šarms. Gada nogali nav tikai datumi. Tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
10: СВХ плюс.

ВХ+. Еще раз хочу поприветствовать тех, кто находится за границей. Это мега приятно, что даже не в Латвии вы вместе с нами. Вот, например, пламенный привет Денису из Ирландии. Он нам шлет из города Наван. Я, если честно, даже не слышала о таком городе, поэтому все тут загуглила. И радуюсь за вас, Денис, потому что город действительно красивый. Назван Наван считается одним из самых быстро растущих городов страны. Известен своей уютной атмосферой, историей, близостью к древним памятникам Ирландии. Вот смотрите, рядом находятся знаменитые археологические места. Холм Тара и комплекс Бруна Бойн, включенный в список ЮНЕСКО. Красота где-то 50 километров к северо-западу от Дублина. И через город протекает река Бойна, а сам Наван популярен у тех, кто хочет жить недалеко от столицы, но в более спокойной обстановке. Так что, Денис, мы за вас не переживаем, у вас все в порядке. Спасибо, что вы вместе с нами. Валерия пишет, о, мы чувствуем, что надо отдыхать сегодня. Копим силы для марафона в воскресенье. А вы с командой СВХ+, тоже, может, участвуете в забеге? Я уточню, конечно, но меня никто не приглашал. Ну, я между, ну, как бы такая, между нами самая неподготовленная. У нас тут все такие спортивные. Я думаю, что мне тоже нужно как-то взять себя в руки и приблизиться к идеалу. За идеал беру формы и внешний вид Владимира Велла, конечно. И вот Виктор прислал нам дорожную информацию. Приветствую, под каменным мостом фура застряла со стороны Пардауговы. Здесь коллапс. Ох ты, хочется поддержать уже тех, кто находится в этой пробке, в этом заторе. Ну, да, конечно, тут можно сказать, не нервничайте. Но как можно не нервничать, если человек выехал куда-то, спешит, и ему нужно срочно-срочно туда, а он сейчас стоит вот в этой незапланированной пробке. Ну, держитесь. Если, кстати, располагаете дорожной информацией, пожалуйста, пишите нам. Мы обязательно все передадим в эфир. Можно и голосовые сообщения на номер

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецип с АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецип с АБЦ.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Подготовься к лету вместе с 220 LV. До минус 35% для участников 220 LV+. Подробнее на 220 LV.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.

0: зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
3: Весна.
4: Весна.
3: Весна.
4: На плюсе.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в течение дня ожидаются дожди, ветер южный, слабый или умеренный. Днем по стране от 10 до 15 градусов, в восточных районах теплее, плюс 15, плюс 20. В Лепе-Венспилсе сегодня до 10 градусов выше 0, в Даугавпилс-Резекне плюс 19, плюс 20, в Риге 15-17 градусов тепла.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Пожарно-спасательная служба минувшей ночью получила два вызова на пожары, в которых погибли люди. В понедельник травмы в авариях на дорогах Латвии получили 12 человек. Обошлось без погибших. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей. Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии сообщил, что риск заражения хантавирусом для жителей Европы, в том числе Латвии, крайне низкий. То же самое, примерно то же самое говорят во Всемирной организации здравоохранения.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Пожарно-спасательная служба минувшей ночью получила два вызова на пожары, в которых погибли люди. Примерно в половину первого ночи выехали в город Балви. Здесь горела одна из квартир в одноэтажном жилом доме. Огонь успел перекинуться к соседям, но все потушили. Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались 3 человека, но 1 человек погиб. Примерно через полчаса, то есть около часу ночи, спасатели отправились на пожар в Риге. Адрес не уточняется. В 5-этажке горела квартира на 4-м этаже. Из дома эвакуировали 2 человек. В одной из комнат обнаружили тело погибшего. Также в понедельник в Елгове горел дом на садовом участке. Пострадал 1 человек. В целом за сутки пожарно-спасательная служба получила 54 вызова. Из них 23 на пожары, 17 на спасательные работы. 14 вызовов оказались ложными. За весь прошлый год жертвами пожаров в Латвии стали 65 человек. В этом году статистика явно хуже. Еще только мая уже 38 погибших в пожарах. По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 123 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 12 человек, никто не погиб. Травмы получили в том числе 3 велосипедиста. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей. У 6 было больше 1,5 промилле. Они преследуются в уголовном порядке. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 471 административный протокол, из которых 191 за превышение скорости. Реагируя на новости о круизном лайнере, на котором произошла вспышка хантавируса, Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний заявил, что риск заражения для жителей Европы, в том числе Латвии, крайне низкий. Эпидемиологи указывают, что речь идет о редкой инфекции, которая обычно передается от грызунов. Человек заражается, вдыхая пыль с частичками мочи, кала или слюны инфицированных животных. В Латвии такие случаи регистрируют сравнительно редко. За последние годы их было от 3 до 6 в год. Круизный лайнер «Хондиус», где произошла вспышка хантавируса, с 10 мая находится в порту Тенерифе. Судно эвакуирует пассажиров и членов экипажа. Всего там около 150 человек. Пассажиров разделили на группы по гражданству. Эвакуация продлится несколько дней. Планируется, что последний самолет с гражданами Австралии улетит в понедельник. Пассажиры выходят с борта лайнера в костюмах спецзащиты и в масках. В некоторых случаях их даже поливают дезинфицирующим раствором из бронзбойта перед посадкой в самолет. Всех по прибытии на родину ждет строгий карантин. Инкубационный период вируса составляет от недели до 9 недель. Власти США уже заявили, что будут наблюдать за своими гражданами 42 дня. Симптомы хантавируса за последние сутки появились как минимум у 2 эвакуированных граждан США и у гражданки Франции. Всемирная организация здравоохранения сообщила накануне, что лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания. Наличие хантавируса предполагается еще у 2 человек, причем один из них умер. Всего с начала вспышки вируса скончались 3 человека. Это пожилая пара граждан Нидерландов, а также гражданин Германии. Заражение на круизном лайнере «Хондиус», вызванное редкой разновидностью хантавируса, андской разновидностью, это единственный известный вид хантавируса, который передается от человека к человеку. При этом во Всемирной организации здравоохранения настаивают, что это не новый COVID-19, и риск для общественного здравоохранения остается низким. В Латвии после отставки министра обороны Андриса Спруса из партии «Прогрессиве» отношения в правительстве, в коалиции оказались близки к развалу. Эксперты говорят, что коалиция эта из 3 партий, премьерской Яун Венутеба, «Прогрессиве» и «Союз зеленых и крестьян», существует уже скорее формально. Партия «Прогрессиве» накануне заявила, что премьер Эвика Силиня не справляется с обязанностями. При этом прогрессивные пригласили Силиню на встречу завтра, в среду, 13 мая. Они хотят узнать, почему Силиня политизирует инцидент с дронами в Резекне и почему всю ответственность перекладывают на Министерство обороны. Силиня приглашение прогрессивных на встречу приняла, подчеркнув, что это будет часть переговоров с фракциями Сейма о ее кандидате в министры обороны. Это будет не кандидат от партии «Прогрессивия», а полковник НВС Национальных вооруженных сил Райвис Мелнис. Он внештатный советник Эвики Силини по вопросам военного сотрудничества. Работает представителем Министерства обороны в Украине. Сегодня Силини как раз встретилась с Мелнисом. И после этого провела пресс-брифинг, на котором рассказала, в чем преимущество такого кандидата и почему именно он должен занять пост министра обороны. Кандидатуру Мелниса еще должен утвердить Сейм. Однако непонятно, хватит ли голосов для утверждения Мелниса на посту. Центральное управление статистики через час опубликует данные о том, насколько все подорожало в апреле. Банковские аналитики считают, что годовая инфляция была в районе 3%. Месяцем ранее, в марте, цены выросли в годовом разрезе почти на 3,5%. Основной драйвер инфляции – это по-прежнему рост цен на энергоресурсы, прежде всего топливо и газ. В апреле цена электроэнергии, видимо, снизилась. Также, возможно, было некоторое снижение в сегменте одежды и обуви и по отдельным услугам. А по продуктам питания значительных изменений, по оценкам аналитиков, не было. Официальную статистику опубликуют, как я уже сказал, примерно через час. Следующий выпуск новостей в 13.00. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, «Дамбия 3А» или ПТА ЛВ.
3: Я заберу тебя по частям, и мои глаза гасом лица.
1: СВХ+.
4: Что могли говорить, понятно, где-то в пробке.

0: И вот я напомню, что еще в 11:44 Виктор нас поприветствовал, сказал, что под Каменным мостом фура застряла со стороны Пардаугавы, и здесь коллапс, написал, напомню, в 11:44. Как сейчас обстановка в 12:13? Может быть, кто-то там находится либо в пробке, либо мимо проезжал по встречному движению. Напишите 25-45-25-25. Также вот недавно мы передавали привет, вернее, зачитывали сообщение от Дениса из Ирландии, из Навана. И тут сразу, оказывается, у нас в Ирландии много радиослушателей. Вот пишет Серега из Дублина. Передайте, пожалуйста, привет Дениске из Навана, из Ирландии, от Сереги из Дублина. Спасибо большое. И еще есть у нас сообщение от Анжелы, тоже из Дублина. Пишет: любимое радио СВХ Плюс. Ирландия с вами! Спасибо огромное. Так, кстати, у меня есть сообщение для водителей на заметку. Внимание, в Рижском регионе начались ремонтные работы сразу на двух мостах. В Адажском крае обновляют путепровод над Таллинским шоссе и кольцевую развязку возле Адажи. А в Саласпилском крае ремонтируют мост через реку Маза-Югла на Рижской объездной дороге. Завершить работы планируют до конца мая. Во время ремонта движение с 7 утра до 8 вечера будет организовано по двум полосам, а вот ночью с 8 вечера до 7 утра движение станет реверсивным только по одной полосе. Регулировать поток будут светофоры, поэтому водителям стоит заранее рассчитывать время в пути. На путепроводе возле Адажи заменят верхний слой асфальта, обновят элементы деформационных швов. На мосту через Мазу-Юглу также установят новые швы и уложат новое асфальтовое покрытие. Будьте, пожалуйста, внимательны на дорогах и выбирайте безопасную скорость. Так, Софья пишет: добрый день, фура все еще стоит на Мукусалас, собираются пробки, по возможности объезжайте, всем приятной дороги. Большое вам спасибо.
1: Весенние обнимашки на СВХ Плюс. Подходи, не стесняйся.
2: Весна на плюсе.

0: агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн».
1: И радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
1: С повтором воскресенья с 11 до 12.
0: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
1: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
1: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицы в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы в ЗАБЦ.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Менес аптека советует Doppel Herz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Карглаз ремонт, карглаз замена.
7: Анастасия, специалист Карглаз.
8: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
6: Карглаз ремонт, карглаз замена.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saules puķu eļļa, Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
10: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

нашим таким, растаким красавицам, радиослушательницам большой привет. Вот как-то уже солнце куда-то у нас уходит, нас покидает, больше облачность наблюдается. И, по идее, синоптики обещали, что местами в течение дня ожидаются дожди, поэтому возьмите обязательно зонтик или какое-нибудь другое средство, чтобы укрыться от дождя. Если в этот момент отправляетесь для того, чтобы пообедать с коллегами или в одиночку, не знаю, как вам больше нравится. Вот точно знаю, что Валерия явно с коллегами очень вкусно пообедают, потому что прислали фотографию, ну, настолько привлекательную, здесь на шампурах, сочные кусочки мяса, которые сейчас уже, наверное, запекаются, вовсю шкварчат, и скоро покроются корочкой, их можно будет попробовать, я вам по-хорошему завидую. Валерия пишет, что спасибо вам, коллеги поддержали идею отдыха, раз уж даже звезды сказали, то ладно, итог, жарим мясо на обед на территории, обожаю своих коллег. Это действительно классно, потому что плюсы очевидны, когда ты проводишь обеденный перерыв именно с коллегами. Мне кажется, что это помогает, ну, даже не то, что наладить отношения в команде, а укрепить эти отношения. Можно обсудить рабочие вопросы в такой неформальной обстановке и меньше ощущения изоляции в течение дня, когда вот только работа-работа, а тут вот хоп, вы вышли, если тем более позволяет у вас есть территория, где можно прямо устроить барбекю посреди трудового дня. Но вы счастливые люди, я очень за вас рада. Также я рада сама за себя, потому что нас слушают за пределами Латвии в том числе. Вот, например, Евгений пишет, ну, коли так, передаю привет любимому радио из Франции, город Бордо. Спасибо за настроение. И вам grand merci, Eugène. Или как вас, по, если по-французски, Eugène, наверное, parlez-vous français? Je parle français mal. Или как? Вообще, я на самом деле очень переживаю, потому что учила французский в школе на протяжении 7 лет, и ведь действительно это требовало и времени, и нервов, и бессонных ночей, а потом знания куда-то улетучились, потому что на практике не применяешь этот язык. Ко мне тут один раз только подошел мужчина и по-французски спросил, нет ли у меня сигаретки, на что я сказала, что я не курю. В этот момент я шла с дочкой, и она говорит, вот, мама, ты переживала, тебе наконец пригодились знания французского. Но все-таки хотелось бы выехать за пределы Латвии, посетить, никогда не была в Париже, только пролетом в аэропорту с пересадкой, когда направлялась в Америку, поэтому очень бы хотелось реально выйти и поговорить по-французски. И не только эту всем известную фразу «Je ne mange pas si jour». Так, ну и у нас огромная гвардия уже даже, я могу сказать, в Ирландии радиослушателей. Мы передавали из разных частей, а теперь еще и... Так, сейчас посмотрю, как зовут Юрчик, да, Юра, наверное. Юрочка, да, всем привет и супер позитивного дня. СВХ Плюс, вы лучшие. Привет из самого центра Ирландии, города Портлиш. Портлиш, да. А вот я была, кстати, в Ирландии, была и в Дублине, и была в городе Корк. Они мне очень понравились, как в архитектурном плане, так и вообще сами по себе жители очень были приятные. Ну, как-то совпало, было Рождество, красота неописуемая. Поэтому привет, привет всем, кто сейчас в Ирландии. Ну и вообще абсолютно всем нашим радиослушателям, как этот Питбуль в песне пел «Worldwide». Всем, всем по всему миру!

0: И для тех, кто вообще следит за разными музыкальными фестивалями и важными событиями, безусловно, день радостный, потому что именно сегодня, 12 мая, стартует главное музыкальное шоу Европы «Евровидение 2026». И уже сегодня вечером пройдет первый полуфинал конкурса. Напомню, второй состоится 14 мая. Именно в рамках второго полуфинала будет выступать наша латвийская исполнительница Атвара с треком, с песней «Эна». Ну, а гранд-финал в эту субботу, 16 мая. И тут уже будем думать, что смотреть, хоккей или финал Евровидения. Хотя, он, по-моему, там поздно начинается, можно совместить, успеть и одно, и второе. Напомню, что в этом году конкурс принимает Вена. Посмотреть шоу можно в прямом эфире, а также на официальном YouTube-канале Евровидение, Eurovision. И, безусловно, на телеканалах, которые транслируют конкурс в разных странах Eurovision Song Contest. Сегодня на сцену выйдут 15 стран, среди них Швеция, Финляндия, Эстония, Польша, Греция, Израиль. По прогнозам букмекеров и фанатов конкурса, в числе фаворитов этого года называют Швецию, Австрию и Финляндию. Финляндия, это будет представлять дуэт Линда Лампениус и Пит Паркунен с композицией «Lekin Hating». Именно Финляндия сейчас дает самые высокие шансы на победу. Извиняюсь, может, неправильно выговорила название песни. Дания, тут исполнитель Сорен Торпегард Лунд с треком «For Vigar Hem». И Греция, тоже высокие шансы на победу, артист Акилас с песней «Ферто». Тем не менее, мы будем, безусловно, болеть за Латвию. Напомню, в этом году представляет Атвара с песней «Эна» 14 мая. Да, я это уже сказала, не сегодня, а послезавтра во втором полуфинале будет певица. Напомню, что в финал пройдут только лучшие участники полуфиналов, поэтому борьба обещает быть очень напряженной. Так что готовьтесь, включайте трансляции и, конечно, болейте за своих фаворитов. Сезон Евровидения официально открыт.
1: Мне нравится, когда красавица мне улыбается. СВХ+.

0: как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: nesaprotam. Lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Барбора, ну ко ту нес?
1: Что они сделают?
2: Билми оплатит твои счета за целый год.
1: Но это же сумасшествие!
2: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
1: И за квартиру тоже?
2: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
3: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
6: Kurši! Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
7: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
9: А зачем мне горы, реки или моря, если ты не моя?
10: СВХ плюс.

Всем привет и прекрасного настроения желает радиостанция СВХ+. Безусловно, приятного аппетита. Сейчас как раз-таки такое обеденное время. И вот гастротренд. Давайте поговорим. Необычная такая тема, которая уже разлетелась по соцсетям и вызвала немало вопросов. Слышали, может быть, уже так называемая вода из головастиков? Да, сейчас вот если вы такую не пьете, то вы ничего не понимаете в новых трендах. Но не переживайте, к настоящему земноводному она не имеет никакого отношения. Это всего лишь модный ЗОЖ-напиток, который готовят из воды, семян чиа и лимонного сока. Ну а свое необычное название он получил из-за внешнего вида. Когда семена чиа набухают в жидкости, они покрываются прозрачной оболочкой и действительно напоминают маленьких головастиков. По словам специалистов, никакой магии в напитке нет. Главный его секрет – это семена чиа. Они богаты клетчаткой, растительными омега-3, жирными кислотами, минералами и антиоксидантами. Что вообще это дает организму? Во-первых, чувство сытости. Напиток может немного снизить аппетит перед едой. Во-вторых, поддержку пищеварения за счет клетчатки. И в-третьих, более плавное усвоение углеводов без резких скачков сахара. Плюс это просто способ пить больше воды в течение дня. Но важно понимать, это не волшебный какой-то там напиток для похудения и не детокс-средство. Его эффект работает только как часть балансированного питания, а не вместо него. Есть также нюанс, подходит не всем людям с чувствительным желудком и проблемами кишечника или некоторыми хроническими заболеваниями. Лучше быть осторожнее и при необходимости проконсультироваться с врачом. Так что можно сделать вывод. Вода из головастиков, так называемых, возьмем в кавычки, это скорее модный и интересный способ разнообразить рацион, чем супернапиток. Берегите себя, пейте воду и не верьте в чудо-продукты. Все хорошее обычно в балансе, так скажем. Тем не менее, захотелось попробовать тоже такую себе приготовить воду из головастиков.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в течение дня ожидаются дожди. Дует слабый южный ветер. Днем по стране от 10 до 15 градусов. Тепла на востоке страны до 20. Лепа и Вентспилс сегодня максимум плюс 10. Даугавпилс, Резекне 19-20 градусов. В Риге 15-17 выше 0.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 13 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Добрый день. В настоящее время было бы трудно найти лучшего кандидата на пост министра обороны. Заявление премьера Эвики Силани после встречи с выдвинутым ею на эту должность полковником Райвисом Мелнисом. Минувшей ночью в Латвии в результате пожаров погибли 2 человека, сообщение Государственной пожарной спасательной службы. Из-за поданной Минземледелия жалобы Госконтроль завтра не будет публиковать результаты ревизии эффективности надзора за Латвией с Валсмеже. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В настоящее время было бы трудно найти лучшего кандидата на пост министра обороны, заявила сегодня премьер Эвика Силани после встречи с выдвинутым ею на эту должность полковником Райвисом Мелнисом. Поэтому это будет и вопросом выбора Сейма, в том числе, возможно, и для оппозиции, оценить, могут ли они предложить лучшего кандидата, заявила Силани, подчеркнув, что готова обсуждать этот вопрос с парламентскими фракциями, в том числе с оппозицией, с которой до сих пор переговоров не вело. Добавим, что сейчас неясно, сохраняется ли у премьер-министра дееспособная коалиция, поскольку после решения политика отправить в отставку министра обороны Андриса Спруца, партия «Прогрессивная» заявила, что Силани не способна ответственно руководить правительством. В то же время политическая сила еще планирует встречу с Силани, прежде чем объявить окончательное решение о дальнейших действиях. Предполагается, что такая встреча прогрессивных с Силани состоится завтра. После инцидента с дронами в Резекне, где беспилотники ударили по нефтяным резервуарам, в других самоуправлениях Латгалы власти тоже высказывают опасения. Похожие резервуары есть и в Даугавпилсе, и в Аугшдаугавском крае, то есть рядом с границей России. Местные администрации указывают, что планы защиты инфраструктуры существуют скорее только на бумаге, но реальных возможностей защитить такие объекты немного. Уволившийся с поста министра обороны Андрис Спруц допускал, что дроны были украинские. По одной из версий, эти беспилотники запрограммированы распознавать нефтяные резервуары. И, возможно, после того, как российские средства радиоэлектронной борьбы отклоняют их от курса в сторону Латвии, здесь они продолжают искать визуально похожие цели. Сегодня ЦСУ Латвии опубликует данные о том, насколько все подорожало в апреле. Банковские аналитики считают, что годовая инфляция была в районе 3%. Месяцем ранее, в марте, цены выросли в годовом разрезе почти на 3,5%. Основной драйвер инфляции – это рост цен на энергоресурсы, прежде всего топливо и газ. Цена электроэнергии в апреле снижалась. Рост также ожидают в сегменте одежды и обуви и по отдельным услугам. По продуктам питания значительных изменений по оценкам аналитиков не было. Из-за поданной Министерством земледелия жалобы Госконтроль завтра, в среду, все же не обнародует результаты ревизии эффективности надзора за акционерным обществом Латвии с Валсмеже. Жалобу Минземледелия на отчет о ревизии Госконтроля планируют рассмотреть 18 мая. С учетом того, что отчет о ревизии имеет статус информации ограниченного доступа и жалоба будет рассматриваться на закрытом заседании Совета Госконтроля, более подробные комментарии будут предоставлены после ее рассмотрения. Минувшей ночью в Латвии в результате пожаров погибли 2 человека. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба. Трагические пожары с жертвами произошли этой ночью в Риге и Балве. В этом году статистика с погибшими в пожарах гораздо хуже прошлогодней. Если в 2025 за весь год пожары унесли в целом 65 жизней, то в этом году с начала января до середины мая уже 38. В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 54 вызова, 23 на тушение пожаров, в том числе 6 пожаров прошлогодней травы, 1 лесной пожар, 17 на спасательные работы, еще 14 вызовов были ложными. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

курите, курите, здоровью вредите. 13:07. Лучше вот мы за ЗОЖ. И сейчас напомню, вот в рамках прошлого часа обсуждали так называемую воду из головастиков, новый гастро-тренд. Ну, конечно, не имеет отношения к настоящим земноводным. Это такой модный, как я сказала, ЗОЖ-напиток. Его готовят из воды, семян, чая и лимонного сока. И вот свое необычное название получил напиток из-за внешнего вида. Когда семена чая набухают в жидкости, они покрываются такой прозрачной оболочкой и действительно напоминают маленьких головастиков. И вот сразу отклик от слушателей: головастики, знак вопроса, умеете вы находить аппетитные истории. По сегодняшней мне вспомнились снетки, ударение на «и». Это из уральской кулинарии, вяленые мальки к пиву. Что завтра расскажете? Ждем истории про червячков вместо мяса. Мы, кстати, про это уже говорили. А что, червяки там, тараканы? Это вот гастротренды. Мое же дело только предложить. Хотя я лично за традиционную кухню. Тоже вот Иван пишет: вода с головастиками, жути, много смайликов. И Александр по-латышский, не очень вкусное название, куркулю уденс. Ну, варбут бузгаршикс. Смотря с чем его потреблять. 13:09. Совсем скоро.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Долмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Долмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Долмец, давай.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Spins kopā ar Road Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām! 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Road Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Road Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: СВХ плюс.

9:18. Синоптики, напомню, сегодня нас предупреждали о том, что местами в течение дня ожидаются дожди. Если вы в этом месте, где сейчас дождь, я вас хочу поддержать. Мне уже казалось, что здесь у нас на Слокос 65 тоже пасмурно, и уже вот-вот будет дождь. Но пока опять вроде распогодилось, и какое-то солнце у нас светит. Также солнечно в Гарцемсе, насколько я понимаю, пишет Тата. Я загораю. Vous permettez? А, это мы по-французски продолжаем говорить. Oui, je permis, да? Привет-привет вам, Тата. Я очень рада, что вы можете себе позволить в данный момент наслаждаться вот такой вот погодой и загораете. А мы сейчас давайте поиграем. Я бы хотела разыграть очень хороший приз. Это такая настольная игра Team 3 от Brain Games. Это кооперативная игра, где участники должны вместе за ограниченное время построить конструкцию, изображенную на карточке с чертежом. Но есть одна особенность. Команда состоит из 3 игроков, и у каждого своя роль. Один игрок не может говорить, второй не может видеть, а третий становится связующим звеном между ними. Если команда успешно собирает нужное количество конструкций, она побеждает. Если ошибок слишком много, игра, ну, проиграна. Вы можете выиграть прямо сейчас розовую игру от Brain Games. И что нужно сделать для этого? Для этого нужно продолжить фразу. Настоящий игрок никогда не... И ваш вариант. Ну вот, включайте фантазию, можно с юмором, только приличные слова, пожалуйста. И отправляйте на номер 25452525. Настоящий игрок никогда не... Что не? Там, не плачет или... Ну, придумайте что-нибудь повеселее. И отправляйте на номер, повторюсь, 25452525. И уже в завершении этого часа мы прибегнем либо к программе случайных чисел, либо, может быть, попрошу аудиторию помочь мне выбрать победителя. Самое главное, надеюсь на вашу активность. Очень жду от вас ваши варианты. Успехов вам!

0: отличного настроения, дорогие радиослушатели СВХ+. Кто только что к нам присоединился, я хочу сказать, что хочу разыграть одну классную настолку Team 3 от Brain Games. И для того, чтобы претендовать на выигрыш, вам нужно продолжить фразу. Настоящий игрок никогда не... Слушатели дописывают продолжение и отправляют WhatsApp на номер 25452525. Так, давайте попробую охватить вот все ваши сообщения. Инара пишет: настоящий игрок никогда не спалится. Татьяна: никогда не падает духом. Павел: настоящий игрок никогда не проигрывает, так как играет в игру, а не в судьбу. Так, здесь варианты: настоящий игрок никогда не останавливается, если в кошельке остались деньги. Это пишет Дима. Руслан: настоящий игрок никогда не плачет. Виктория: настоящий игрок никогда не доигрывает монополию до конца. Марина: настоящий игрок никогда не подставляет левую щеку, он всегда первым бьет по правой. Вау, класс. Алла пишет: настоящий игрок никогда не сдается. Андрей: настоящий игрок никогда не играет. Да, тоже вариант. Сергей: настоящий игрок побеждает шутя. Или: настоящий игрок побеждает играючи. Лидия пишет: настоящий игрок никогда не играет на свои деньги. Правильно, можно поиграть на чужие. Зефирка: настоящий игрок никогда не пойдет спать, пока не увидит восход через шторы. Чувствуется, здесь реально настоящий игрок. Особенно если в компьютерные игры, то многие реально всю ночь могут проиграть, потом там пару часов поспали и идут на работу. Марина удалила сообщение. А вот: никогда не просит пощады. Еще есть у нас вот сообщение от Кристины. Кристиночка пишет: настоящий игрок не ищет легких каток. Правильно? Он ищет, да, вот мне... Хорошо, что Александр, видимо, настоящий игрок, сказал, что есть такой...
1: Профессионал
0: легких каток. Я даже такое думала: каток? А это нет, это катки, вау. А он ищет, где Wi-Fi ловит лучше. Спасибо, Кристина, огромное. А Елена: настоящий игрок никогда не сдается после поражения. Он делает вид, что это была разминка. А настоящий игрок подобен разведчику. Находит слабое звено в игре и ждет фортуны. Настоящий игрок не молчит, он думает мемом, пишет Ольга. Виктор: Виктор, добрый день, здравствуйте, привет бригаде Вечного Солнца. Настоящий игрок никогда не женится. О-о-о! Это звучит как-то очень так печально. То есть он так и будет со своим этим Nintendo, да? Или Saga. Не Saga, Sega. Простите, игроки, пожалуйста. Я вот только в дурачка в карту умею играть. И то, и в цирк. И то хватает жизни. Так, Виктор пишет: настоящий игрок не будет играть в долг. Вот тут даже такое стихотворение. Юля пишет: никогда не проигрывает и не унывает. Виталий: настоящий игрок вовремя умывает руки. Катерина: настоящий игрок никогда не остановится. Дима: настоящий игрок никогда не забывает, когда следующая зарплата. Екатерина: настоящий игрок никогда не ищет подвоха. И вот крайне на данный момент пишет нам, сейчас кликну, посмотрю, как вас зовут. Анна. Анна, да. Никогда не тильтует, он просто громко объясняет игре, как надо было честно. Так, еще у нас, видимо, игроки со своим профессиональным языком. Не проиграл настоящий игрок, просто дал шанс другим, а также никогда не злится, он тестирует громкость клавиатуры. И еще одно сообщение успею сейчас от Виктории. Настоящий игрок всегда в игре. Но нужно тут продолжить фразу «никогда не». Спасибо огромное всем, кто уже прислал, свои варианты. Следующий блок прозвучит через какое-то время. Спасибо за активность.
2: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду.
3: СВХ+.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Детям лучше не играть, это не игрушка. А вот игрушка, настоящая настольная игра Team 3 от Brain Games, пока что здесь у меня в руках, но скоро, может быть, в ваших, если вы ее выиграете. Напомню, в рамках этого часа мы как раз эту настолку разыгрываем. Я предложила немножко поразвлечься нам в это время и продолжить фразу «Настоящий игрок никогда не» и дописать продолжение и отправить нам на номер 2545-2525. Так, давайте еще прочитаю ваши сообщения. Настоящий игрок мастерство не пропьет. Настоящий игрок всегда стремится к победе. Так, настоящий игрок никогда не пятится назад, как рак, а обстоятельно думает, пишет Татьяна. Настоящий игрок никогда не проигрывает, он тестирует механику поражения. Настоящий игрок никогда не учится на своих ошибках. Настоящий игрок никогда не проигрывает, даже если это 10 раз подряд. И дальше настоящий игрок, как Алена Остапенко, всегда стремится к победе, и за ней приятно наблюдать. Азартно, эмоционально, иногда вылетают непозволительные для корта словечки. Хорошо, спасибо вам большое. Это я смс-ки зачитала. Сейчас гляну, что еще в WhatsApp. WhatsApp. Настоящий игрок, пишет Ксения, никогда не проигрывает, даже если это 10 раз подряд. А, Ксюш, вы написали смс-ку и на WhatsApp. Спасибо большое, что вы продублировали. Здесь что-то удалили. Оскар пишет, настоящий игрок никогда не говорит никогда. А дальше у нас сообщение от Рэя. Так что пишет Рэй. Рэй пишет, настоящий игрок никогда не ищет легких путей. Еще есть у нас сообщение от Людмилы. Настоящий игрок никогда не заснет во время игры. Еще следующее. Я тут так немножко медленно говорю, потому что нажимаю, чтобы ваше имя увидеть в WhatsApp. Здесь просто ник, три буковки А. А-а-а. Это практически... Артур Пирожку. Добрый день! Настоящий игрок никогда не нажмет кнопку пожарной сигнализации, чтобы никто не узнал, что он проигрывает. А-а-а-а – это Анастасия. Три А. Во! Настоящий игрок никогда не посмотрит ответы в интернете. Спасибо, Настенька, вам большое. Инара, настоящий игрок никогда не нервничает, это просто клавиатура хрустит от напряжения. Настоящий игрок никогда не ноет, он официально оформляет жалобу в космос. Никогда не ошибается, он создает контент для мемов, спасибо. Дальше настоящий игрок просит папу купить дорогие спецочки геймер за 548 евро. Спасибо большое, Евгений. Настоящий игрок всегда согласен на реванш. Настоящий игрок неподдельный, пишет Дмитрий. Софья, настоящий игрок никогда не признается, что смухлевал. И еще одно, настоящий игрок никогда не ставит победу выше собственного достоинства. И Мария пишет, добрый день, как сказал мой сын Артур, настоящий игрок никогда не бывает офлайн.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
1: Пара легкости в ногах и уверенной походке. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауриша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауриша 0100-00161.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši!
4: Что они сделают?
5: Билми оплатит твои счета за целый год.
4: Но это же сумасшествие!
5: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
4: И за квартиру тоже?
5: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: СВХ плюс.

9:49. Мне тоже сейчас предстоит выбрать из всех наших радиослушателей, ну, то продолжение фразы, которая, ну, не то чтобы самая лучшая, потому что это сложно определить, все достойны приза, но, тем не менее, прибегну к программе случайных чисел в этот раз. Единственное, допишу еще некоторые варианты, которые не зачитала. Настоящий игрок никогда... во сне всегда побеждает. Но, тем не менее, надо было продолжить фразу «Настоящий игрок никогда не что», и в этом случае вы претендуете на настольную игру Team 3 от Brain Games. Кто только что к нам подключился, вот такой был конкурс в рамках этого часа. «Настоящий игрок», пишет Александр, «никогда не учится на своих ошибках». И Тата пишет, что смотря во что играет. И также есть вот еще у меня в WhatsApp: «Настоящий игрок никогда не покажет, что он проигрывает», пишет Елена. Так, Андрей из Баварии, да, у вас вариант, но такой очень какой-то печальный, можно я его не буду озвучивать в эфире? Пусть это никогда не произойдет ни с кем. Так, и последнее, вот еще, хорошо, последнее, и больше не принимаю сообщения. «Настоящий игрок обыграл трижды Чак Норриса». Ну, да, спасибо, это очень смешно, но надо было продолжить фразу «никогда не». И вот здесь «настоящий игрок никогда не сдается». Это Кирилл нам прислал. Все, больше не принимаю. Так, у меня было 60 участников, плюс еще сколько я зачитала? 1, 2, 3, 4, 5, 65. Сейчас я еще перекопирую ваши имена в специальный лист. Здесь в... Так, все здесь происходит, потому что в прямом эфире все, все 65. Так, теперь вот у меня генератор случайных чисел. 1 от 1 до 65. И нажимаю «сгенерировать номер 40». Номер 40, теперь сюда я перекрыжу. Все, так, номер 40. И под номером 40 у меня получается вот так, сейчас все. Вот, это у нас под номером 40 у нас Дима. Дима, который прислал вариант «настоящий игрок никогда не забывает, когда следующая зарплата». Ну что ж, Дим, мы вас поздравляем, благодарим генератора случайных чисел вместе с вами. Все, наверное, помнят, не только настоящие игроки, когда у них следующая зарплата. Дим, с вами свяжется наш офис-менеджер и расскажет, каким образом вы получите свой подарок. Напомню, что вы выиграли настольную игру Team 3 от Brain Games, за что им большое спасибо.

0: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
1: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Carglass ремонт, Carglass замена.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.

Это Черепаха. Билеты в кассах Билеты Сервис.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: В Латвии до конца дня сохранится переменная облачность. Местами в течение дня ожидаются дожди. Дует слабый южный ветер. Днем по стороне от 10 до 15 градусов тепла. В восточных районах плюс 15-20.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Риге 14 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Годовая инфляция в Латвии в апреле снизилась до 2,9%. ЦСУ сегодня опубликовала данные об уровне потребительских цен в апреле этого года. Сегодня состоялась встреча, а затем и пресс-брифинг премьера Вики Силани и полковника Райвиса Мелниса, кандидата в министра обороны, выдвигаемого главой правительства. Из-за поданной Минземледелия жалобы госконтроль завтра, в среду, не обнародует результаты ревизии эффективности надзора за Latvijas Wealth Manager. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Годовая инфляция в Латвии в апреле снизилась до 2,9%. Сегодня ЦСУ опубликовала данные об уровне потребительских цен в апреле этого года. Сообщается, что по сравнению с мартом, то есть за месяц, инфляция выросла на 0,6%. Однако за год, в апреле 26-го, по сравнению с апрелем 25-го, цены увеличились на 2,9%, в то время как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,4%. Как и прогнозировали аналитики, драйвером инфляции стали цены на топливо. За год они выросли на 28%. Дистопливо подорожало за год почти на 35%, бензин на 15%, автомобильный газ на 16%. Выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские автоперевозки, а вот авиаперевозки цены снизились. На 0,3% снизились за год цены в группе продуктов питания и безалкогольных напитков. Подешевели за год сливочное, растительное масло, молоко, картофель, тропические овощи. Зато подорожали кофе, мясо, яйца и кондитерские изделия. В группе жилья, воды, электро- и газоснабжения и других видов топлива средний уровень цен за год увеличился на 5%. Теплоэнергия за год подорожала на 5,5%, электроэнергия на 3%, плата за обслуживание жилья на 0,4%. В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4,6%, на 4,7% подорожали услуги общепита. В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен за год наблюдался на сигареты, высшее образование, на одежду, комплексные телекоммуникационные услуги и услуги мобильной связи. В то же время подешевели крепкие алкогольные напитки, ликеры, пиво и вино. Сегодня состоялась встреча, а затем и пресс-брифинг премьер-министра Вики Силани и полковника Райвиса Мелниса, кандидата в министра обороны, выдвигаемого главой правительства. Сейчас Райвис Мелнис – представитель Министерства обороны Латвии в Украине, внештатный советник самой Силани по вопросам военного сотрудничества. В качестве главного достоинства Мелниса Силани указывает на его профессионализм. Он кадровый военный, что, по мнению премьера, поможет защитить границу, в том числе от инцидентов с дронами. Силани дала понять, что опыт, полученный Мелнисом в Украине, является огромным преимуществом. Напомним, что днем ранее выдвижение Мелниса на должность министра обороны Латвии в соцсетях приветствовал глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов, что является достаточно нетипичной дипломатической практикой. Ясности с тем, поддержат ли пока еще коалиционные партнеры СЗК и прогрессивные кандидатуры Мелниса, пока нет. Как нет и понимания с тем, существует ли в Латвии в реальности, а не только формально, коалиция. Завтра, в среду, премьер-министр Эвика Силани должна встретиться с прогрессивными, это фактически выяснение отношений между двумя правящими партиями, Новым Единством и прогрессивными, после громкой отставки Андриса Спруца с поста министра обороны. Из-за поданной Министерством земледелия жалобы завтра госконтроль все же не обнародует результат ревизии эффективности надзора за акционерным обществом Latvijas Wealth Manager. Жалобу Министерства земледелия на отчет о ревизии госконтроль планирует рассмотреть 18 мая. С учетом того, что отчет о ревизии имеет статус информации ограниченного доступа и жалоба будет рассматриваться на закрытом заседании Совета госконтроля, более подробные комментарии будут представлены после ее рассмотрения. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: что вы здесь со мной. Мне очень приятно. 14:09. Всем доброго дня и классного настроения желает радиостанция СВХ+. Еще один час вместе с вами Полина Кузьмина. Привет! Так, я хочу сыграть прямо сейчас голосовое сообщение от нашего постоянного слушателя Леонида. Спасибо, что вы нам его прислали. Итак, внимание, дорожная информация.
1: На улице Круспилс, не доезжая улицу Гранита в сторону Румбула, сломался грузовик. И в сторону Румбула по Круспилс огромная пробка. Пробуйте объезжать как-нибудь.
0: Спасибо большое вам, Леонид. Напомню, что дорожную информацию в виде текстовых или, может быть, записать голосовое сообщение вы можете на номер 25 45 25 25. Всем отличного настроения, а скоро мы с вами поговорим о премьерах в любимом театре Чехова. И также с удовольствием напомню, что уже завтра среда, и, соответственно, в эфире, в утреннем эфире в рамках шоу «Люди бодрые» после 10 программа под названием «Театральная среда». И вот кто придет в гости к Владимиру Веллу, я расскажу совсем скоро.

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унет Сибс АБЦ. Компрессор Факком, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унет Сибс АБЦ.
2: Lielas lietas, mazas cenas, liela akcija, veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 eiro. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 centi. Banāni, 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио СВХ Плюс представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
5: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и MN Мебелос LV.
6: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: 8 августа в зале Дзинтери юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети Билетсервис.

0: 17 минут. Прямо сейчас у нас не фэшн новости, но тоже очень приятная информация. Культурные новости и свежий театральный анонс для тех, кто любит живые истории, честные эмоции, кто любит красиво одеться и сходить посмотреть какую-нибудь приятную постановку. И вот уже совсем скоро зрителей ждет премьера спектакля «Турист», личные документальные постановки о путешествии автора в Киев в период, когда в Украине уже 5-й год продолжается полномасштабная война. Но это не спектакль о войне в прямом смысле. Это история о людях, о том, как они живут, смеются, ищут себя, сохраняют надежду даже в самых сложных обстоятельствах. В центре этого нового спектакля вопросы, которые каждый задает себе: кто мы на самом деле? Туристы, которые приезжают, проживают опыт и уезжают, местные, привязанные к месту, или, возможно, просто случайные счастливчики, оказавшиеся там, где оказались, без четкой логики, но с огромным набором возможностей, как добрых, так и сложных. Ответов спектакли не дают, но он точно оставляет пространство для размышления. За постановкой стоит сильная творческая команда. Режиссер Артур Сдицис, сценограф и художник по костюмам Хуга Берзинш, художник по свету Максим Устимов, режиссер по движению Лена Грава и помощник режиссера Кристина Талмаджева. В спектакле заняты Артур Сдицис и Анастасия Левина. Кстати, хочу отметить, что Артур Сдицис совсем недавно был в гостях на радио СВХ, а также в студии СВХ ТВ, где как раз вот рассказывал о своей новой постановке. А Анастасия Левина тоже не так давно, несколько недель назад, делилась творческими историями и планами в эфире нашей радиостанции СВХ Плюс в программе «Театральная среда». Кстати, сегодня вторник, соответственно, завтра среда. Смотрите, какие я выводы делаю умные. Завтра действительно среда, 13 мая. И в ближайшем выпуске программы у Владимира Вэлла и шоу «Люди бодрые» гостем программы «Театральная среда» станет актер Евгений Черкес. Вообще-то артист с большой театральной биографией, десятками ярких ролей. Евгений служит в труппе театра Чехова с 2002 года, и за это время он сыграл в огромном количестве спектаклей, от классики до современных постановок. Зрители знают его по ролям в «Вишневом саде», «Гамлете», «Графе Монте-Кристо», вот «Тартюф» тоже, да, помню, «Робин Гуд», ну, многие-многие другие спектакли. И вот Евгений может настолько перевоплощаться на сцене от комичных каких-то персонажей до драматических, и даже сказочные роли тоже ему подвластны. Так что завтра в эфире артист поделится историями своей карьеры, расскажет о работе в театре, за кулисье спектаклей и, конечно, о том, как меняется профессия актера со временем. Поэтому, если вам интересно, как рождается театр изнутри, не пропустите выпуск «Театральная среда» завтра в среду, 13 мая, после 10.
1: СВХ плюс.

0: музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ+.

среду, 13 мая. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В первой половине дня местами пройдет дождь, а после обеда на востоке возможны также грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днем будет в пределах плюс 10, плюс 14. В Курземе лишь плюс 7, плюс 10. Венспилсе и Лиепае завтра максимум плюс 9 градусов. В Даугавпилсе и Резекне до 12 градусов тепла. В Риге завтра днем облачно, утром дожди, возможно, с грозой. Температура воздуха днем в столице составит плюс 10, плюс 12. Так, ну а следующее, о чем я бы хотела поговорить и обратить внимание, вначале задать вопрос, часто ли вы используете жест «В» на фотографиях, ну вот как бы «В» Викторе, да, два пальца. И вообще на самом деле уже не рекомендуют, предупреждают специалисты, что это может привести к краже личности. Что и почему, давайте разбираться. То, что еще недавно было обычной частью интернет-культуры, сегодня постепенно превращается в потенциальную угрозу безопасности. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, популярный жест вот этот «В», тот самый знак мира или победы, который миллионы людей показывают на фотографиях. Я тоже так люблю. Хова показала. И вот, и типа лучше фотография выглядит. Но тем не менее, лучше так не делать, потому что это может помочь мошенникам украсть биометрические данные. Причина – это стремительное развитие камер высокого разрешения и технологии искусственного интеллекта. Современные смартфоны уже способны делать настолько детализированные снимки, что на фотографиях становятся различимы даже линии отпечатков пальцев. А нейросети теперь умеют достраивать размытые участки изображения, превращая обычное селфи в источник биометрической информации. Да-да, тревогу вокруг этой темы поднял китайский эксперт по безопасности Ли Чан, умный человек, который продемонстрировал технологию в одном из телевизионных шоу. В качестве примера он использовал селфи знаменитости с жестом «В» Викторе, показав, насколько четко можно восстановить отпечатки пальцев даже по обычной фотографии. По словам специалиста, особенно опасны снимки, сделанные из близкого расстояния, менее 1,5 метра. В таком случае вероятность восстановления полного отпечатка пальца становится очень высокой. Но, мол, даже фотографии, которые сделаны с расстояния до 3 метра, могут тоже содержать достаточно данных для частичного восстановления биометрии. Вот. Во время программы он, собственно, продемонстрировал, как современные алгоритмы и программы обработки изображения способны, ну, так скажем, очищать размытые фото и делать невидимые глазу детали отчетливыми. Вот так. Ну, на первый взгляд, конечно, это звучит почти как сюжет фантастического триллера, однако эксперты подчеркивают, реальная кража отпечатков пальцев все же остается сложной задачей. Для успешного копирования биометрии важны освещение, качество фокусировки, угол съемки и наличие нескольких фотографий одного человека. Но мы-то знаем, как быстро развиваются все современные технологии, поэтому эксперты советуют не публиковать крупные селфи с хорошо видимыми пальцами, прячьте или надевайте перчатки, избегать фото в сверхвысоком разрешении, слегка размывать кончики пальцев перед публикацией, не использовать биометрию как единственный способ защиты аккаунтов и устройств. Поэтому, особенно девчонки, не знаю, как вы, а я всегда какие-то фильтры на лицо накладываю, чтобы выглядеть там хорошо и кожа более ровная. Теперь заботьтесь не только о коже лица. Пожалуйста, пальцы тоже нужно разгладить для того, чтобы не могли люди использовать биометрию для разблокировки смартфона, там банковских приложений, электронных подписей, систем идентификации вашу. Иначе понятно, что это может привести к краже данных, личных финансовых средств и так далее. Давайте будем аккуратными.

хоть точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Металлолом стал мед вставай, много денег выручай. Металлолом стал мед вставай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед вставай.
3: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
4: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
3: Метрополы. Видеть и увидеть.
5: Golden Saga, ювелирная фабрика номер 1, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga, ювелирной фабрики номер 1.
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodas savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Pilva labi, iet kopā.
9: SVH+.

есть, но для кого-то счастье – это, конечно же, приближающийся чемпионат мира по хоккею, и многие переживать будут и болеть за сборную Латвии. И вот свежая новость. Сборная Латвии по хоккею определилась составом на чемпионат мира 2026 года, который, напомню, пройдет в Швейцарии уже совсем скоро, с 15 по 31 мая. Главный тренер Харри Свитуалинш объявил окончательную заявку. 25 игроков, 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. В последний момент из борьбы за поездку выбыли защитник Кристофер Сбиндулис и нападающий Клавс Вейнбергс. Ранее из расширенного списка также были исключены вратарь Янис Фетцерс и защитник Маркус Кому. Состав, скажу вам, получился довольно интернациональным. Большинство хоккеистов выступают в клубах Европы. Особенно много игроков представляют чемпионаты Чехии, Финляндии и Швейцарии. Есть представители Германии, Дании, Швеции и Словакии. Лишь один игрок выступает в латвийском чемпионате — Патрикс Забусовс из клуба Земгале. Из Северной Америки в состав попали 4 нападающих, включая игрока системы Флорида Пантерс Сандеса Вилманиса. И также будут молодые хоккеисты из юниорских лиг, как я понимаю, тоже. Капитаном команды станет один из лидеров атаки — Рудольф Балцерс. И самым опытным игроком остается 38-летний защитник Оскарс Цибульскис. Кстати, для Оскарса это уже 11-й, представляете, чемпионат мира в карьере. В заявке также сразу 7 дебютантов турнира такого уровня. И знаете, что среди них один из самых вообще молодых игроков всего чемпионата — 17-летний Оливерс Мурниакс. Может быть, мы скоро будем чаще произносить это имя. Напомню, что на групповом этапе Латвия сыграет в Цюрихе против США, Финляндии, Швейцарии, Германии, Австрии, Венгрии и Великобритании. В общем, обновленный, но, будем надеяться, и уверенный, боеспособный состав. Тут и сочетание опыта, тут и молодость. Здесь и международная практика игроков, поэтому Латвия вперед, Сарой. Напомню, что первая игра сборной Латвии на чемпионате состоится 16 мая. Это будет суббота. Соперник, хозяева турнира, сборная Швейцарии. И матч пройдет в Цюрихе на арене Swiss Life Arena. Начнется примерно в 20:20 по местному времени. Будем переживать, естественно. Кстати, в эту же дату, 16 мая, будет и финал Евровидения. Но до финала еще должны пройти 2 полуфинала. А наша представительница Атвара с композицией «Эна» будет выступать во втором полуфинале. Это 14 мая. А сегодня, 12 числа, тоже много достойных, в том числе и фавориты букмекеров, представители Финляндии. Поэтому будет интересно посмотреть. Я лично слежу за Евровидением и сегодня вечером этим собираюсь заниматься. И вам желаю успехов, вам желаю удачи. Все, наверное, мое эфирное время подходит к своему завершению. Хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживал, присылал свои сообщения, кого я просто ощущала возле радиоприемников. Это супер, это приятно. И очень хочу завтра это повторить. Поэтому после 11 здесь, как обычно, назначаю вам радиосвидание и буду вас ждать. Буду вас ждать. Пожалуйста, не опаздывайте. А в этой студии совсем скоро появится Дим Харов и начнется программа «Хорошие новости». Пишите, шлите свои поздравления на номер 25 45 25 25. СВХ+.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовас 72 и MN Mebels LV.
1: Мунскаршу салга вафелинч.
2: Ар кафею и отлабевинч.
1: О, я.
2: Салга вафелинч. Унте я салга квадратинч.
3: Мунскаршу вафелинч.
2: Квадратинч.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
8: Коллекция хитов. Золотой запас. Радио СВК+.

0: радио СВХ плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В первой половине дня местами обещает дождь. После обеда на востоке возможны грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 14. В Курземе плюс 7, плюс 10. В Энспилсе и Лепае завтра максимум 9 градусов тепла. В Даугавпилсе Резекне до 12. В Риге завтра днем облачно, утром дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем в столице плюс 10, плюс 12.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 15:01 с новостями в студии Елена Провоторова. Годовая инфляция в Латвии в апреле снизилась до 2,9%. ЦСУ сегодня опубликовала данные об уровне потребительских цен в апреле этого года. Правительство утвердило подготовленное Минфином распоряжение о графике разработки бюджета на 2027 год. Суд Сатверсма огласил свое решение по поводу плана строительства многоэтажного дома в Дзинтере. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Годовая инфляция в Латвии в апреле этого года снизилась до 2,9%. ЦСУ сегодня опубликовала данные об уровне потребительских цен в апреле. Сообщается, что по сравнению с мартом инфляция выросла на 0,6%, однако за год в апреле 26 по сравнению с апрелем 25 года цены увеличились на 2,9%, в то время как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,4%. При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в апреле вырос на 3,5%. Как и прогнозировали аналитики, драйвером инфляции стали цены на топливо. За год они выросли на 28%. Дизтопливо за год подорожало почти на 35%, бензин на 15%, автомобильный газ на 16%. Выросли цены на техобслуживание и ремонт транспортных средств, пассажирские автоперевозки, а вот на авиаперевозки цены снизились. На 0,3% снизились за год цены в группе продуктов питания и безалкогольных напитков. Подешевели за год сливочное, растительное масло, молоко, картофель, тропические овощи. Зато подорожали кофе, мясо, яйца и кондитерские изделия. В группе жилья, вода, электро- и газоснабжения и средний уровень цен за год увеличился на 5%. Теплоэнергия за год подорожала на 5,5%, электроэнергия на 3%, плата за обслуживание жилья на 4,5%. В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4,6%, в группе услуги общепита на 4,7%. В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен за год наблюдался на сигареты, высшее образование, одежду, комплексные телекоммуникационные услуги и услуги мобильной связи. Подешевели в то же время крепкие алкогольные напитки, ликеры, пиво и вино. Сегодня правительство утвердило подготовленное Минфином распоряжение о графике разработки бюджета на 2027 год и бюджетных рамок на 2027-2030 годы. В соответствии с законом о бюджете в год выборов в Сейм проект закона о госбюджете и пакет сопутствующих документов подается в Сейм не позднее, чем через 4 месяца после того, как новоизбранный Сейм выразит доверие новому Кабмину. Минфин планирует, что нынешнее правительство выполнит всю необходимую работу для подготовки госбюджета на следующий год, в том числе обеспечит обновление макроэкономических, фискальных прогнозов, пересмотр расходов и подготовку бюджетной базы, чтобы осенью, сразу после выборов в Сейм, новый Кабмин мог незамедлительно завершить работу над бюджетом 2027 года и принять окончательное решение. Сегодня суд Сатверсма огласил свое решение по поводу планов строительства многоэтажного дома в Дзинтере. Суд решил, что локальная планировка самоуправления города Юрмалы, согласно которой разрешено строительство пятиэтажного здания высотой до 20 метров на улице Турейдес 10/12, не соответствует Конституции. Дачные районы Юрмалы, как уникальное культурное богатство и памятник градостроительства, включены в список охраняемых государством памятников культуры. Кроме того, одним из характерных элементов этого района является высота расположенных там строений, не более 3 этажей, решил суд. Дело было возбуждено по заявлению Общества защиты Юрмалы. В будущем представители неолимпийских видов спорта также смогут освобождаться от государственных экзаменов в связи с участием в соревнованиях высокого уровня. Такое решение приняло сегодня правительство. До сих пор такое право имели только представители олимпийских видов спорта. Министерство образования отмечает, что это создавало неравное положение, поскольку Латвия также представлена на международном уровне спортсменами из ряда неолимпийских видов спорта, включая флорбол, автоспорт и спортивное ориентирование. Освобождение от экзаменов будет доступно учащимся 12 класса. Для получения освобождения от экзаменов потребуется справка, подтверждающая, что учащиеся представляют национальную сборную, участвуют в международных соревнованиях за рубежом на момент экзаменов. В список официальных мест для купания в Латвии вошли две новые внутренние зоны. Это купальная зона барьера Булдерай в Риге и городская купальная зона Кулдеги Марас Дитис. Соответствующее решение приняло сегодня правительство. И таким образом, количество официальных купальных зон в Латвии увеличилось с 59 до 61. До настоящего времени в список официальных мест для купания входили 32 зоны Балтийского моря и Рижского залива и 27 внутренних пляжей. Напомним, что официальный купальный сезон в Латвии длится с 15 мая по 15 сентября. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Программа «Хорошие новости».
1: Хорошие новости.
2: Всем привет, здравствуйте. Это Дим Харов, это радио СВХ+. Это программа «Хорошие новости». Сегодня вторник, 12 мая 2026 года. На часах 15 часов и 10 минут. Обещаю, что всячески буду стараться до 16.00 вас позитивно информировать. Давайте сразу напомню, что на этой неделе, вот с этого момента и до 19.00, каждый будний день, мы с вами разыгрываем место в финале. А финал, который будет в пятницу, мы разыграем два билета на концерт группы Prodigy. Здесь у нас в Риге 27 июня. Да, так что и сегодня мы два очередных места в финале разыграем, между прочим. Да? Если хотите выиграть билет на Prodigy, обязательно слушайте радио СВХ+. Сегодня у нас запланирована программа «Магнитики». Это тоже хорошая, интересная новость. Поговорим о путешествиях, о новостях из мира туризма. И, как всегда, кстати, тоже разыграем приз. Подарочную карту на 50 евро от Atlantic.online. Программа «Магнитики» с 18 до 19. Как всегда, мы устроили небольшой опросец. Сегодня он звучит следующим образом. Есть ли у вас дома какие-либо растения? Вот такой опрос мы устроили в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс». Заходите, пожалуйста, оставляйте свой голос. Заранее всем спасибо, кто примет участие в нашем опросе. Почему про растения мы решили вас сегодня спросить? Да поскольку сегодня, 12 мая, Международный день охраны здоровья растений. Вот. Что касается здоровья, сегодня Международный день медицинской сестры. Низкий поклон всем, кто является медицинскими сестрами и медбратьями тоже. Наверное, тоже и мужчин, которые занимаются подобной профессией, тоже надо сегодня отметить. Правда же? Огромное спасибо. Добра, счастья, удачи вам. Сил побольше, терпения. И еще раз низкий вам поклон и с праздником. День ежиного сопения сегодня. Если у вас есть знакомый ежик, передавайте ему привет. День экологического образования сегодня отмечается. О персональных праздниках давайте поговорим. Артемий, Василий и Иван сегодня отмечают свои именины по православным традициям. Ина, Инара, Инарс и Валия отмечают сегодня свои именины по латышским традициям. Поздравляем! Что касается поздравлений, присылайте, пожалуйста, и вы свои добрые слова и пожелания. 25-45-25-25. На этот номер смски, ватсапки, телеграмки можете присылать. Если некого поздравить, можете песенку кому-то подарить, можете привет кому-то передать. В общем, любые хорошие новости принимаются до 16.00. Я также буду рассказывать вам всякие интересности позитивные со всего мира. Так что будет не скучно, обещаю. Я буду стараться, честно. Вот с этого поздравления давайте начнем. Друзья, здравствуйте, как всегда. Я с просьбой сегодня отмечаю свои именины Инары, Круменя и Стригуны. А у первой, то есть у Инары Круменя, сегодня еще и день рождения. Во, но как всех, благ им здоровья, хорошая песня. А вот Татьяна поздравляет. Татьяна, вас, дорогая Инарочка. Круменя и Инарочка Стригуна поздравляют с именинами. А еще Инару Круменя с днем рождения. С удовольствием мы присоединяемся и желаем вам великолепнейшего настроения, крепчайшего здоровья, исполнения желаний, любви, счастья и хороших новостей побольше. Эта песенка звучит для вас.
0: СВХ+.

Алиэкспресс уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре «Дайлас». Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.

песенка мы сыграли для нашего радиослушателя Андрея, который, как он признался, по первой профессии эколог-эксперт. Сегодня день экологического образования. Вот что мы сегодня сказали. Экологическое проектирование промышленных предприятий. О как. Удачи вам, Андрей. Прекрасного настроения. Песня прозвучала. Едем дальше. Тема приемлемых и неприемлемых начинок для пиццы является, пожалуй, неисчерпаемой. Да? Многие там спорят, можно ли в пиццу ананас класть. Вот. Много копий сломали. Какой там ананас? Необычнейшую пиццу приготовили в Бразилии. Кстати, Бразилия славится своими странными пиццами. В начинку для пиццы добавили муравьев. Представьте себе. Интересно, как она называется, эта пицца? Так, Нелли, наша радиослушательница, нам написала, что сегодня день рождения Андрея Вознесенского, и попросила Нелли, чтобы мы сыграли песенку «Миллион алых роз». Ничего, дорогая Нелли, против не имеет, только за. Давайте слушать Аллу Пугачеву и «Миллион алых роз».

классная песня от Александра, от Николая. От Николая Носкова. По просьбе Александра мы сыграли для его замечательной жены Эви, у которой сегодня день рождения. Поздравьте мою жену Эви с днем рождения. Тебя очень любим, а твой муж, сын Матей, дочь Анны. Радио СВХ Плюс, дорогая Эви, поздравляет вас с вашим праздником, с днем рождения. Вам прекрасного настроения, крепчайшего здоровья, счастья, любви, согласия и мира. Желает радио СВХ Плюс. Старейший в мире пингвин отметил свое 38-летие. Вот, случилось это еще в прошлом месяце, но эта новость до меня дошла только что. А главным подарком для него стал торт с рыбой в британском заповеднике Paradise Park. Отпраздновали день рождения самки пингвина Гумбольдта по имени Спнеп. По данным мировых реестров зоопарков, она официально является старейшим пингвином на планете. Ей исполнилось 38 лет. Вот она с удовольствием присматривает за более молодыми пингвинами, выполняя роль своего рода пернатого соседского дозора. Вот. Ну, славная, замечательная новость, правда? Давайте пожелаем ей еще долгих лет жизни и прекрасного здоровья. Наша радиослушательница Кэт написала: «Привет, Дима, у меня сегодня день рождения, можешь поставить мне, пожалуйста, песню». С удовольствием, дорогая Кэт, спасибо огромное за доверие, что именно нам вы доверили вас поздравить. Пожелайте вам прекрасного настроения, дорогая Кэт. Вот солнце, удачи, желаний, их исполнения. Великолепнейшего всего в этот чудесный, замечательный день. Вот эту песенку мне почему-то захотелось вам подарить, а, как мне кажется, озорная, энергичная, солнечная, очень оптимистичная. Группа «Майя Мишель» песенка «Солнечные ванны». Кэт, с днем рождения! Обнимаем!

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, Pelmeņi, Rīgas miesnieks, XXL, 2 kg, 2,99 eiro. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saules puķu eļļa, Floriol, 1 litrs, 1,89 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницепс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницепс АБЦ.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Skaršo viņš.
4: Jā. Kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Salga.
8: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
9: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Хорошие новости с Димом Харровым продолжаются.
1: Давайте я продолжу свой рассказ о самых взрослых животных. Буквально 5-10 минут назад рассказал про самую взрослую пингвиниху, которая отметила свой 38-й день рождения. А сейчас расскажу про самую старую в мире гориллу, которая отметила свой 69-й день рождения. В прошлом месяце еще горилла по имени Фату отпраздновала свой 69-й день рождения. Сотрудники берлинского зоопарка устроили ей праздничный овощной пир. Происхождение обезьяны окутано легендами. По одной из версий, ее привез во Францию моряк, который позже продал ее, чтобы расплатиться с долгами в баре. Судя по всему, напился, денег не хватило, а вот и продал ее. В итоге Фату оказалась у французского торговца животными, а потом в Берлине. Точную историю зоопарк подтвердить, к сожалению, не может, но известно, что она прибыла в западный берлинский зоопарк аж в 1959 году, когда ей было около 2 лет. Фату сейчас напоминает бабушку. Ей 69, напомню, да? Не только спокойным и добрым нравом. Я посмотрел на фотографию, но просто мудрейшие глаза. Не у каждого человека такие мудрые глаза. Вот имеется. Она передвигается медленно. Она уже плохо видит. У нее сахар повышен. У нее зубов практически не осталось. Поэтому ей готовят специальную пищу. Вот. Западная равнинная горилла – это ее порода. Вот. Считается более мелкими родственниками горных горилл. И весит обычно от 68 до 136 килограммов, живут большими семейными группами, отличаются мирным нравом и высокой социальной чувствительностью, между прочим. В дикой природе они живут до 35-40 лет, поэтому Фату давно превзошла обычный возраст для своей популяции, отметила 69-й день рождения, попала в книгу рекордов Гиннесса. Вот. И живет сейчас в берлинском зоопарке. Давайте ее поздравим. Наши радиослушатели Николай вспомнил песенку «Ноктюрн» и предложил сыграть ее в программе «Хорошие новости». Замечательнейшее, надо сказать, Николай, предложение. Вместе с вами с удовольствием послушаем.

0: Новости. Новости. Хорошие новости. С Димом Харровым.
1: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
2: Эй, брален, мне опарваться. Сел шудиген.
3: Пиеци стави, без лифта. Каста чури 40 десмит сеша с гастес.
4: Паника? Не.

0: Татьянас.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biezpienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
4: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе, в понедельник, среду и пятницу, в утреннем шоу «Люди бодрые» – конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: это «Хорошие новости» с Димом Харровым. Все остальное подождет.
1: Заканчивается программа «Хорошие новости». Пусть сами «Хорошие новости» на этом не заканчиваются. Еще одна песенка по вашей просьбе, а именно песенку Александра Реввы сыграю в окончании программы.

0: листики, хиты тычинки, хиты бутоны, хиты побеги.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
1: Весна на плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. В первой половине дня местами дождь. После обеда на востоке возможны грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днем в пределах плюс 10, плюс 14. В Курземе плюс 7, плюс 10 градусов. В Энспилсе и Репе завтра максимум плюс 9. Даугавпилс разыкнет до 12 тепла. В Риге также облачно. Утром возможен дождь и гроза. И днем до 12 градусов тепла.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. В апреле годовая инфляция в Латвии замедлилась, составив 2,9%. Месяцем ранее она была 3,4%. Комиссия Сейма сегодня не поддержала предложение нацобъединения, предусматривающее введение запрета для иностранцев с временным видом на жительство на запрета на заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых. В этом году статус голубого флага впервые получат два новых латвийских пляжа. Купальная зона Даугавгрива в Риге и зона Варза в Лимбургском крае. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Потребительские цены в апреле этого года по сравнению с мартом выросли в Латвии на 0,6%. А годовая инфляция замедлилась, составив в апреле 2,9%. Месяцем ранее, напомним, она составляла 3,4%. Такие данные сегодня сообщает ЦСУ. Сегодня состоялась встреча, а затем и пресс-брифинг премьер-министра Эвики Силани и полковника Райвиса Мелниса, кандидата в министра обороны, выдвигаемого главой правительства. Сейчас Райвис Мелнис, представитель Министерства обороны Латвии в Украине, внештатный советник самой Силани по вопросам военного сотрудничества. В качестве главного достоинства Мелниса Силани указывает на его профессионализм, он кадровый военный, что, по мнению премьера, поможет защитить границу, в том числе от инцидентов с дронами. Силани дала понять, что опыт, полученный Мелнисом в Украине, является огромным преимуществом. Между тем, ясность системы, а поддержат ли пока еще коалиционные партнеры СЗК и прогрессивная кандидатура Мелниса, пока нет. Как нет и понимания с тем, существует ли в Латвии коалиция в реальности, а не только формально. Завтра, 13 мая, премьера Эвика Силани должна встретиться с прогрессивными. Это фактически выяснение отношений между двумя правящими партиями, новым единством и прогрессивными, после громкой отставки Андриса Спруца с поста министра обороны. Сегодня комиссия по обороне и внутренним делам, которая продолжает работу над проектом нового иммиграционного закона перед третьим чтением, не поддержала предложение оппозиционного нацобъединения, которое предусматривало введение запрета для иностранцев с временным видом на жительство или долгосрочной визой заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц. Против данного предложения нацобъединения выступили МВД, Латвийская конфедерация работодателей и Латвийская торгово-промышленная палата. Также Совет иностранных инвесторов распространил в конце апреля призыв к депутатам Сейма не поддерживать поправки нацобъединения. При этом комиссия сегодня поддержала предложение МВД, касающееся учебного процесса или студентов из третьих стран. Если до сих пор вузы были обязаны сообщать госпогранохране об иностранных студентах в случае, если те без уважительной причины пропускали занятия в течение 14 дней, то поддержанная комиссия предложение сокращает этот срок до 3 дней. Всего ко второму чтению законопроекта было подано 175 предложений, большая часть которых носит редакционный характер. Сегодня суд Сатверсма огласил свое решение по поводу плана строительства многоэтажного дома в Дзинтере, заявив, что локальная планировка самоуправления Юрмалы, согласно которой разрешено строительство пятиэтажного здания высотой до 20 метров на улице Турэдес 10/12, не соответствует Конституции. Суд подчеркнул, что дачные районы Юрмалы, как уникальное культурное богатство, включены в список охраняемых государством памятников культуры. Одним из характерных элементов этих районов является высота расположенных там строений, не более 3 этажей. Дело было возбуждено по заявлению общества защиты Юрмалы. По мнению этой организации, Дума Юрмалы не обосновала, в чем существенная польза для общества от того, что в локальной планировке увеличена допустимая высота застройки на Турэдес 10/12. В список официальных мест для купания в Латвии вошли две новые внутренние зоны. Это купальная зона карьера Болдера в Риге и городская купальная зона Кулдыге Марас Дикес. Соответствующее решение сегодня приняло правительство. Таким образом, количество официальных купальных зон в Латвии увеличилось с 59 до 61. Этим летом на латвийских пляжах и яхтенных пристанях будут развиваться 14 голубых флагов. В этом году, выполнив все строгие международные критерии, статус голубого флага впервые получат два новых пляжа. Это купальная зона Даугавгрива в Риге и купальная зона Варза в Лимбургском крае. Напомним, что голубой флаг – это международно признанный символ качества, подтверждающий высокие стандарты в четырех основных областях. Это качество воды, экологическое управление, безопасность и экологическое образование. Для получения этой награды муниципалитеты и руководители начинают тщательную работу еще до начала купального сезона, улучшая инфраструктуру и обеспечивая готовность спасательных служб. Традиционно понятие голубого флага в мае знаменует официальное начало купального сезона в Латвии 15 мая. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Всем привет, это Drive Time в эфире радио СВХ Плюс, Дим Харов в студии. Давайте, друзья мои, подруги, продолжим наше с вами общение и на нашу с вами, можно сказать, поездку совместно. Что мы с вами сегодня решили сделать? Мы с вами сегодня, во-первых, говорим о растениях, поскольку сегодня Международный день охраны здоровья растений. Я напомню и попрошу вас принять участие в нашем опросе. Есть ли у вас дома какие-то растения, спросили мы вас. 90% наших радиослушателей ответили «да» к этому моменту. Продолжайте отвечать. А в следующем часу подведем итоги этого опроса. В этом часу мы решили с вами организовать конкурс под названием «На одной волне». Это конкурс ассоциации. И будем разыгрывать место в финале. А в финале в пятницу разыграем 2 билета на концерт группы Prodigy. В пятницу, да? Так что, если хотите выиграть эти билеты, по крайней мере, получить шанс выиграть эти билеты, участвуйте в конкурсе, который начнется минут через 10, наверное, приблизительно. В середине часа новости здоровья. Во второй половине сейчас статистика за вчерашний день аварий, происшествий на дорогах и на других всяко-разных интересностей. К сожалению, не всех со знаком плюс. Вот такие у нас планы на этот час. Поехали.
0: Драйв тайм. С нами. Веселее.
4: Красивые слова, замысловатые, но проще говоря.
2: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Дистанция – это уважение, измеряемое метрами.
1: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Изден» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в «Унетипс АБЦ». Компрессор «Факом», крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. «Унетипс АБЦ».
3: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ-ЛВ.
5: Металлолом Сталмет, сдавай. Много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
6: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец. Получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмет, сдавай.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
8: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
9: Если чё, я пах.
7: Билеты в кассах «Билеши сервис».
10: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах «Лидо». Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента «Лидо». Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах «Лидо».
11: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
12: СВХ+.
13: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Итак, друзья мои, подруги, конкурс на одной волне. Вот он в эфире сейчас. Напомню правила, но сначала давайте о призе расскажу. Разыгрываем два билета на концерт группы Prodigy в Риге на Вондерсала. 27 июня состоится этот концерт, а в пятницу мы наберем финалистов, уже трое со вчерашнего дня, и сегодня еще минимум двое будет. Вот, и тогда между всеми финалистами разыграем два билета на это мероприятие The Prodigy 27 июня, Вондерсала, Рига. Итак, напоминаю правила. Я предлагаю вам в первом туре конкурса на одной волне настроиться с нашим юным работником Сашей Буслаевым и отгадать три его ассоциации на слово, которое и вам произнесу. У меня есть аудиовариант, записанный, да, на трех ассоциациях на это слово. Там никаких изменений не будет. Я произношу это слово и вам. Вы отправляете или смс-кой, или ватсап-кой три свои ассоциации. Три. Или то, или другое, да, с одного телефонного номера, или одна смс-ка, или одна ватсапка на номер 25-45-25-25. Я внимательно смотрю на все ваши варианты, ищу первое тройное совпадение с вариантом Саши Буслаевой. Если нахожу, объявляю вас победителем. Если не нахожу тройного совпадения, ищу двойное совпадение на тех же условиях. Понятно? Давайте попробуем. Давайте организуем. Смотрите, поскольку мы сегодня говорили, что отмечается день ежиного сопения, вот, я решил проассоциировать с помощью Саши Буслаевой, с вашей помощью, слово «еж». «Еж». Ну или, соответственно, «ежик». Итак, три ваши ассоциации на номер 25-45-25-25. СМС-ка или ватсап-ка присылайте на слово «еж», ну или на слово «ежик». С этого момента у вас 3 минуты, чтобы все дошло, да? С одного телефонного номера или одна смс-ка, или одна ватсапка. Удачи!
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
2: Я надену два крыла и ближе ты.

0: Слушай радио. Заряжайся весной.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В первой половине дня местами пройдет дождь, а после обеда на востоке страны, возможно, даже грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днем будет в пределах 10-14 градусов, курсом 7-10. Велспилс слепой, завтра максимум 9, Даугавпилс рызок на 12. В Риге завтра днем облачно, утром, возможно, дожди, возможно, даже гроза. 10-12 градусов, выше 0.
0: Драйв-тайм. Едем, едем дальше.

0: На одной?
1: Одной?
0: Волне.
2: Итак, я предложил прислать вам три свои ассоциации на слово «еж» или «ежик». Давайте по-быстрому список самых популярных ассоциаций прочитаю. Грибы, лес, молоко, яблоки, иголки, колючки, сказка, туман, клубок, щетка, маленький, соник, носик, шорох, кактус, деревня, лапки, смешной топанье, ягоды, колобочек. Вот. Давайте послушаем, что по этому же поводу сказал Саша Буслаев. Внимание!
3: Всем привет! Это Саша Буслаев. И вот мои три ассоциации на слово «ёж». Это иголки, туман и яблоко. Всем удачи!
2: Иголки, туман и яблоко. Ассоциации Саши Буслаева. И у нас есть тройное совпадение. Как минимум одно, самое первое я сразу же отметил. И зовут победительницу нашу Инга. Инга. Инга прислала свой вариант. Яблоко, колючки и туман. Соответственно, туман и яблоко. Абсолютное попадание. Колючки и иголки одно и то же. Инга, дорогая, я вас поздравляю. Отправляю вас в финал, который состоится в пятницу. Там же мы разыграем два билета на концерт группы The Prodigy. Ну и в качестве, наверное, утешительных призов еще разыграем парочку гамаков. Ну так, чтобы обидно не было. Вот. Это будет в пятницу. А сегодня у нас еще один тур конкурса на одной волне. Будьте с нами.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
4: Сладкий мой, не мало-мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
5: СВХ+.

0: Пью кайф. Актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: После трех серьезных ДТП с участием мотоциклистов, произошедших за последние 24 часа, врачи призывают обратить внимание на важность защитных шлемов и соответствующей экипировки. Экипировка – это не элемент стиля, а грань между серьезной травмой и выживанием. Без шлема и защитной одежды удар будет прямым, жестким и часто необратимым, подчеркивают медики. Только один из трех мотоциклистов, пострадавших вчера в авариях, выбрал полную экипировку и шлем, в то время как двое ехали без защитного шлема. В одном из случаев мотоциклист, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Во всех трех случаях мотоциклисты получили серьезные травмы, и, как говорят медики, им потребуется длительный период восстановления. В связи с плановой реконструкцией стационара Латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы в этом месяце в стационар Гайлизерс будут переведены еще три отделения онкоцентра. Гематологическое отделение 6А и 6Б, а также клиническое отделение лучевой терапии 7Б. Больница подчеркивает, что во время переезда отделений и реконструкции Латвийского онкоцентра лечение и уход за пациентами будут продолжаться без перерыва. Напомним, что для удобства пациентов и их родственников создана временная круглосуточная информационная горячая линия по переезду отделений. Номер этой линии 6-300-9985. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта. И воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Переходов побегут пешеходы, сквозь трещины в шторах рассыпется свет.

0: šovinš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
8: О, это уже звучит хорошо.
7: Филе ментая жареное.
8: Отлично.
7: И сырники.
8: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
7: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
8: Все, поехали. Берем.
6: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
9: Радио СВХ плюс.

0: Я слушаю СВХ плюс.
1: Я слушаю СВХ плюс.
0: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Ну что ж, давайте о происшествиях, которые случились вчера на дорогах нашей страны, поговорим. Итак, статистика за вчерашний день, за 11 мая. Аварий случилось 123, на 28 больше, чем позавчера, как всегда, лидирует Рига. А, смотрите, смотрите, какая разница по авариям. В Риге 92 аварии из 123, в Земгале 9, в Видземе 4, в Курземе 9, в Латгале 9. Можете себе представить? 10 раз больше в Риге, чем вот в любом другом регионе. Ну, здесь Рига и Рижский район, да, насколько я понимаю? Пострадало вчера 12 человек, многовато. Многовато, 5 из них в Риге, 3 велосипедиста, из которых в Видземе 1 человек, в Курземе 5 человек, в Латгале 1 человек, в Земгале. В Земгале никто не пострадал, это хорошо. Очередной 0 в графе погибшие, это здорово. Здорово, что 0 в этой графе. Так держать, так держать. Нарушение правил дорожного движения случилось на 68 меньше, чем позавчера. А здесь лидирует Земгале, 129 нарушений правил дорожного движения. Именно там, на втором месте, кстати, Латгале. За агрессивное вождение было задержано 0 человек, тоже очень симпатичный нолик. Скоростных нарушений 191, из них 59 – это наивысший показатель в Видземе. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 8 человек, все под алкогольным опьянением. Двое в Риге, двое в Земгале, двое в Видземе, двое в Курземе. В Латгале – 0. Молодцы, молодцы. Конфисковано 2 автомобиля. У четверых водителей под шофе будет штраф по стоимости автомобиля. Еще двое делались штрафом, который прописан в законе. 2 угона вчера зафиксированы, оба в Курземе. Вот такова статистика за вчерашний день.
0: Поймал вайб.
3: Прямо сейчас.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель думает заранее, плохой – громко.
1: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
5: Что делает Big Bang?
4: Платит своим клиентам.
5: Big Bang платит своим клиентам?
4: Да, Big Bang платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilishuparadise.lv.
8: Коллекция хитов. Золотой запас.

0: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В первой половине дня местами пройдет дождь. После обеда на востоке обещают грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днем будет в пределах плюс 10, плюс 14. В Курзаме лишь плюс 7, плюс 10 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Комиссия Сейма по обороне сегодня не поддержала предложение НАС объединения, которое предусматривало введение запрета для иностранцев с ВНЖ заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых. Сегодня на заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физический конфликт. В Риге 17 часов, 1 минута. В студии с новостями Елена Провоторова.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В апреле этого года потребительские цены в Латвии по сравнению с мартом выросли на 0,6%, а годовая инфляция замедлилась. В апреле она составила 2,9%, в то время как месяцем ранее 3,4%. Такие данные сообщила сегодня ЦСУ. Сегодня состоялась встреча, затем и пресс-брифинг премьер-министра Эвики Силани и полковника Райвиса Мелниса, кандидата в министра обороны, выдвигаемого главой правительства. Сейчас Райвис Мелнис, представитель Министерства обороны Латвии в Украине, внештатный советник самой Силани по вопросам военного сотрудничества. В качестве главного достоинства Мелниса Силани указывает его профессионализм. Он кадровый военный, что, по мнению премьера, поможет защитить границу, в том числе от инцидентов с дронами. Силани дала понять, что опыт, полученный Мелнисом в Украине, является огромным преимуществом. Между тем, ясности с тем, поддержат ли пока еще коалиционные партнеры СЗК и прогрессивная кандидатура Мелниса пока нет. Как нет и понимания с тем, существует ли в Латвии коалиция в реальности, а не только формально. Завтра, 13 мая, премьера Эвика Силани должна встретиться с прогрессивными. Фактически это выяснение отношений между двумя правящими партиями «Новым единством» и «Прогрессивными» после громкой отставки Андриса Спруца с поста министра обороны. Сегодня комиссия Сейма по обороне и внутренним делам, которая продолжает работу над проектом нового иммиграционного закона перед третьим чтением, не поддержала предложение оппозиционного НАС объединения, которое предусматривало введение запрета для иностранцев с временным видом на жительство или долгосрочной визой заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц. Против данного предложения нацобъединения выступили МВД, Латвийская конфедерация работодателей и Латвийская торгово-промышленная палата. Также Совет иностранных инвесторов распространил в конце апреля призыв к депутатам Сейма не поддерживать поправки нацобъединения. При этом комиссия поддержала сегодня предложение МВД, касающееся учебного процесса и студентов из третьих стран. Если до сих пор вузы обязаны были сообщать госпогранохране об иностранных студентов в случае, если те без уважительной причины пропускали занятия в течение 14 дней, то поддержанная комиссия предложение сокращает этот срок до 3 дней. Сегодня на заседании Комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физический конфликт. Во время рассмотрения вопроса о передаче старой водонапорной башни на улице Гаугас-21 Общества развития Чекуркалнса депутат Рудольф Бреманис, представитель объединения «Суверенная власть молодой латыши», не только словесно выяснял отношения с депутатом от нас объединения Каспарсом Спрунде. Физический конфликт ограничился толкотней, и до рукоприкладства депутаты не дошли. Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция. Хотя на заседании комитета большинство депутатов не проголосовало за передачу водонапорной башни общества, этот вопрос все же будет передан на рассмотрение на заседании Думы. Сегодня суд Сатверсма огласил свое решение по поводу планов строительства многоэтажного дома в Дзинтере, заявив, что локальная планировка самоуправления Юрмалы, согласно которой разрешено строительство пятиэтажного здания высотой до 20 метров на улице Турайдес 10/12, не соответствует Конституции. Суд подчеркнул, что дачные районы Юрмалы, как уникальное культурное богатство, включены в список охраняемых государством памятников культуры. Одним из характерных элементов этих районов является высота расположенных там строений не более 3 этажей. Дело было возбуждено по заявлению Общества защиты Юрмалы. По мнению этой организации, Дума Юрмалы не обосновала, в чем существенная польза для общества от того, что в локальной планировке увеличена допустимая высота застройки на Турайдес 10/12. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Здесь и сейчас будет происходить много чего интересного, друзья мои. Подруги, всем привет. Меня зовут Дим Харов. В этом часу у нас конкурс «На одной волне». Розыгрыш места в финале. А в финале разыграем в пятницу 2 билета на концерт группы «Prodigy». Минут через 10 начнем конкурс. В середине часа автомобильные новости. В этом часу астрологический и метеорологический прогноз. И в этом же часу подведение итогов нашего опроса. Спрашиваем мы вас сегодня вот о чем. Есть ли у вас дома какие-то растения? Если интересно ответить на этот вопрос, заходите в наш телеграм-канал «Радио СВХ Плюс». Там, кстати, и другие весьма-весьма любопытные, интересные опросы нас ожидают. Надеюсь, что будет не скучно. Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не понял, что сделал тот водитель, скорее всего, он тоже.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Eo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Škoda Kodiaq. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
4: Шкода. Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат филис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
7: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
10: СВХ плюс.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Итак, конкурс в прямом эфире радиостанции СВХ+. Предлагаю настроиться вам на одну волну со мной. Меня зовут Дим Харов. Отгадать три мои ассоциации на слово, которое я уже проассоциировал и отправил сам себе в аудиоварианте. Ну, чтобы там никаких изменений не было, чтобы все по-честному было, да? Я произношу это слово вам, вы берете телефончик, отправляете или смс-ку, или ватсап-ку, одну с одного телефонного номера, на 25-45-25-25, к нам сюда в студию, да? С тремя ассоциациями на это слово. Я быстренько ищу тройное совпадение, очень надеюсь на тройное совпадение, очень надеюсь. Вот первое тройное совпадение, и вы в финале. В финале мы, кстати, разыграем два билета на концерт группы Prodigy. Концерт состоится 27 июля в Риге на Вондерсала. Ну и чтобы призов было чуть побольше, туда еще и парочку гамаков добавим. Да, вот такой у нас будет большой финал в пятницу. Ну а сейчас разыграем там место. Итак, готовы? Готовы, да? Отправьте, пожалуйста, или смс-ку, или ватсап-ку с тремя вашими ассоциациями на слово «концерт». Концерт! Вот на это слово отправляйте три ассоциации. С этого мгновения у вас три минуты. Вперед! И, что называется, с песней.
0: На одной,
2: одной
0: волне.
3: СВХ+.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.
2: Весна на Плюсе.
3: Весна на Плюсе.
4: Прогноз погоды на завтра. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В первой половине дня местами пройдет дождь, а после обеда на востоке, возможно, даже грозы, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днем будет в пределах 10-14 градусов. Курзом и 7-10. Венспилс слепая. Завтра максимум 9. Даугавпилс резок на 12. В Риге завтра днем облачно. Утром, возможно, дожди даже с грозой. А вот температура 10-12 градусов выше 0.
3: Драйв-тайм. Здесь и сейчас. В студии Дим Харов.
5: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь к
3: Феникса. СВХ+.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Ну что ж, давайте подведем итоги нашего конкурса на одной волне. Я предложил прислать вам три ассоциации на слово «концерт» и выиграть, соответственно, место в финале. А в финале билеты на концерт группы Prodigy. Напоминаю, 27 июня Рига Вундерсала на концерт The Prodigy. Очень много пришло ваших сообщений, смс-ок и ватсапок, именно поэтому только предварительные сейчас итоги подведу. По-моему, не было тройного совпадения. По-моему, не было. Очень много было. Певец, зрители, аплодисменты, музыка, сцена, артист, рок, микрофон, публика, антракт, билет, шоу, шум, танцы, арена, арена Рига, весело, громко, пробки, народ, и, в общем, огромный. Цвета, музыка, артист, оркестр, сорванный голос, очередь, дрожь, вот, ожидания. Очень много всевозможных ваших было ассоциаций. Спасибо огромное. Давайте послушаем, что я наговорил. Вот мой вариант записанный. Мои ассоциации на слово «концерт». Сцена, зрители, аплодисменты. Сцена, зрители, аплодисменты. По-моему, тройного совпадения я не заметил. А первое двойное совпадение мы получили от нашей радиослушательницы Екатерины. Сцена, аплодисменты, софиты. А если вдруг я не заметил тройного совпадения, напоминаю, мой вариант был сцена, зрители, аплодисменты. Ну, вместо зрителей, может, публика будет, да? То есть, вот, тоже подошло бы. Да? Вот. Дайте мне, пожалуйста, знать. Ну, вдруг не заметь. Пока Екатерина у нас объявляется предварительной победительницей этого конкурса на сегодня и отправляется в финал. Если у вас было отправлено тройное совпадение, дайте мне, пожалуйста, это знать, соответственно, или смс или ватсапкой, как вы там отправляли. Если у вас двойное совпадение, двойных совпадений было очень много, не отправляйте. А вот если тройное, дайте, пожалуйста, знать. Катенька, давай с 3 минуты пока подождем.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: что ж, я думаю, сейчас мы подведем окончательные итоги конкурса «На одной волне». Екатерина из предварительной победительницы превращается в реальную победительницу и отправляется в финал, где мы разыграем два билета на концерт группы «The Prodigy». Финал у нас будет в пятницу. Катенька, поздравляю.
1: Автоновости.
2: В Ладожском крае отремонтируют путепровод над Таллинским шоссе и кольцевую развязку возле Адыжи. А в Салласпилском крае мост через Малую Юглу на участке Рижской окружной Балтзерсалкал. И об этом сообщает компания «Латвес Валсели». Завершение работ запланировано на конец мая. На время ремонта на участках ремонта с 7 до 20 часов движение будет осуществляться по обеим полосам, а с 20 до 7 утра реверсивное движение по одной полосе, регулируемое светофорами. Работы на обоих объектах выполняет компания «Балтес Буве» по контрактной цене 470,5 тысяч евро, включая НДС. Начиная с этой недели, автодилеры, желающие принять участие в программе господдержки на приобретение экологически чистых автомобилей, могут подавать заявки в Vides Investitio Funds. После заключения договора с этим фондом название автодилера появится на его сайте. Финансирование этой программы поддержки составляет 40 миллионов евро. Программа планируется к реализации до исчерпания всего финансирования, но не позднее 31 декабря 2029 года. Напомню, что размер субсидии на покупку одного автомобиля составляет от 3 до 9 тысяч евро, в зависимости от типа транспортного средства и наличия у жителя почетного удостоверения многодетной семьи. Семьям, в которых трое и более детей, предоставляется дополнительная субсидия 1000 евро за каждого ребенка. Максимальная цена транспортных средств, участвующих в программе поддержки, составляет 45 тысяч евро без учета НДС. Цена 6-7 местных автомобилей – 60 тысяч евро без НДС. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. Звезды про завтра. Гороскоп.
1: 17 часов 35 минут в рамках программы Drive Time. Гороскоп. Первая серия. Овны, завтра желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом. Тельцы, если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, значит, есть его прямо так? Сделайте лимонад, советует астролог. Странный какой-то совет, ну да ладно. И пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов. Мама дорогая, что имел в виду астролог в этом прогнозе? Что это такое? Сладкие липкие плоды. Близнецы, притворите завтра свою мечту в жизнь. Ну хотя бы одну. Самую-самую такую, завалящую. И день не пройдет даром. Хорошо, договорились, так и будет. Раки, завтра такой день, когда от вас можно ожидать всего чего угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире. В чем тут мебель в квартире, тоже непонятно. Но вы, раки, разберетесь, я в этом уверен. Львы. Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе 100 метров от вас, завтра будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется очень внимательно следить за своими действиями и словами. Дева. Завтра удача будет всецело на вашей стороне.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель знает правила. Мудрый, когда их соблюдать.
1: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bang?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, Big Bang платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
7: В мае пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте mauriniklinika.lv под клиники доктора Мауринша 0100 00161.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Кавалерия, ты мое преступление сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
2: СВХ плюс.
1: Ничего личного.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Давайте закончим гороскоп на завтра. Вторая серия. Весы. Завтра самое время приоткрыть завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих. Советует вам вот именно так завтра поступать астролог. Скорпионы. Завтра вы будете чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины не будет, то есть для беспокойства. Но лучше слегка подстраховаться. Стрельцы. Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит. То есть изучите рынок, да? Козероги. Развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свободы как раз там, где начинается свобода остальных представителей человечества. Вы уверены, что никому не мешаете, козероги? Водолей. Завтра вы, возможно, станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Ничего себе. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-то впечатлениями. Может быть, у вас завтра встреча с инопланетянами запланирована какая-то? Рыбы. Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай не исключение. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете завтра, тем более выгодное положение сможете занять. Удачи!
0: Гороскоп. СВХ+.

0: Pārejas laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Точное время 17 часов 50 минут.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
4: Я слушаю радио СВХ+.
5: Я слушаю радио СВХ+.
6: Мы слушаем радио СВХ+.
7: Я с удовольствием слушаю радио СВХ+.
8: В студии Дим Харов.
9: В следующем у нас часу программа «Магнитики», поэтому итоги сегодняшнего вопроса давайте подведем прямо сейчас. Мы спросили вас, есть ли у вас дома какие-то растения. Подавляющее большинство наших радиослушателей ответили «да». 92% ответили «да» и, соответственно, 8% ответили «нет». Огромное вам спасибо за то, что принимаете участие в наших опросах. Надеюсь, вам интересно.
10: Неписанные правила от «Drive Time». Соблюдай дистанцию. Это экономит и нервы, и тормоза.
11: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более, быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
12: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 liters, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
13: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». «Real to Real». «Технотроник». «East 17». 14 августа. Бондерсала. Билеты «Билиший сервис».
14: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах «Лидо». Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента «Лидо». Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах «Лидо».

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В первой половине дня местами пройдут дожди. После обеда на востоке возможны и грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днем будет в пределах плюс 10, плюс 14 градусов. В Курземе плюс 7, плюс 10. В Энспилс и Лиепе завтра днем максимум плюс 9. Даугавпилс Резекне до 12 тепла. В Риге завтра днем облачно. Утром дожди, возможно, с грозой. Температура воздуха днем в столице плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Ясности с тем, поддержат ли пока еще коалиционные партии СЗК и прогрессивные кандидатуру Райвиса Мелниса на пост министра обороны.

0: пока все еще нет. На заседании Комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физический конфликт. Суд Сатфорс огласил свое решение по поводу планов строительства многоэтажного дома в Дзинтере. Застройка в 5 этажей незаконна, заявил суд. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня состоялась встреча, а затем и пресс-брифинг премьер-министра Эвики Силуни и полковника Райвиса Мелниса, кандидата в министры обороны, выдвигаемого главой правительства. Сейчас Райвис Мелнис – представитель Министерства обороны Латвии в Украине, внештатный советник самой Силуни по вопросам военного сотрудничества. В качестве главного достоинства Мелниса Силуни указывает на его профессионализм. Он кадровый военный, что, по мнению премьера, поможет защитить границу, в том числе от инцидентов с дронами. Силуни дала понять, что опыт, полученный Мелнисом в Украине, является огромным преимуществом. Между тем, ясности с тем, поддержат ли пока еще коалиционные партнеры, СЗК и прогрессивные, кандидатуру Мелниса пока нет. Как нет и понимания с тем, существует ли в Латвии коалиция в реальности, а не только формально. Завтра, 13 мая, премьер Эвика Силуни должна встретиться с прогрессивными. Это фактически выяснение отношений между двумя правящими партиями, новым единством и прогрессивными после громкой отставки Андриса Спруца с поста министра обороны. Сегодня на заседании Комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физический конфликт. Произошло это во время рассмотрения вопроса о передаче старой водонапорной башни на улице Гауэс 21 Обществу развития Чекуркалнса. Несмотря на то, что физический конфликт между депутатами Рудольфом Бреманисом от объединения «Суверенная власть Младой Латыши» и Каспаром Спрунде от нацобъединения ограничился толкотней и до рукоприкладства депутаты не дошли, для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция. В комиссии по этике Рижской думы уже заявили, что оценят произошедший сегодня конфликт. Резекненское самоуправление распространило сегодня сообщение о том, что злоумышленники взломали сайт муниципального предприятия Резекне Сатексме и опубликовали на нем фейковую новость о якобы планируемых социальных маршрутах в восточном направлении из Резекне в Витебск, Минск, Псков, Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Также фейковые новости указывали, что к этим рейсам будет применяться специальный социальный тариф. В Резекне Сатексме заявили, что не публиковали такого сообщения и не планировали упомянутые маршруты. В настоящее время сайт Резекне Сатексме не работает. Суд Сатфорсма сегодня огласил свое решение по поводу планов строительства многоэтажного дома в Дзинтере. В Юрмале, заявив, что локальная планировка самоуправления Юрмала, согласно которой разрешено строительство пятиэтажного здания высотой до 20 метров на улице Туредес 10/12, не соответствует Конституции. Суд подчеркнул, что дачные районы Юрмалы, как уникальное культурное богатство, включены в список охраняемых государством памятников культуры. Одним из характерных элементов этих районов является высота расположенных там строений, не более 3 этажей. Дело было возбуждено по заявлению Общества защиты Юрмалы. По мнению этой организации, Дума Юрмалы не обосновала, в чем существенная польза для общества от того, что в локальной планировке увеличена допустимая высота застройки на Туредес 10/12. В список официальных мест для купания вошли 2 новые внутренние зоны. Купальная зона «Карьера Болдера» в Риге и городская купальная зона «Кулдеги» Марас Дитис. Соответствующее решение приняло сегодня правительство. И таким образом количество официальных купальных зон в Латвии увеличилось с 59 до 61. Этим летом на латвийских пляжах и яхтенных пристанях будет развиваться 14 голубых флагов. В этом году, выполнив все строгие международные критерии, статус голубого флага впервые получат 2 новых пляжа. Это купальная зона Даугавгрива в Риге и купальная зона Варза в Лимбургском крае. Напомним, что голубой флаг – это международно признанный символ качества, подтверждающий высокие стандарты в 4 основных областях. Это качество воды, экологичное управление, безопасность и экологическое образование. Традиционно поднятие голубого флага в мае знаменует официальное начало купального сезона 15 мая. Этим выпуском службы новостей радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.
2: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Часов и 8 минут. Привет всем, кто слушает радио СВХ плюс Димхаров в студии. Через несколько мгновений ко мне присоединится Юлия Римлина, travel-эксперт, и мы начнем программу «Магнитики», в рамках которой расскажем вам массу всего интересного, в частности и конкурс у нас будет, и кто-то из вас обязательно получит подарочную карту на 50 евро на ваш отдых. А пока давайте отправимся в Африку.

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем выше скорость, тем короче аргументы.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Eo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam. Veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: 8. Augustā v koncertnam zāli Dzintarī Maksim Galkin. Jubilejnai koncert. Lūčšai iz ļubīmah numerov. I, konečno že, novie šutki.
4: I dalši geniāļnai dialog, ja vam klinus, ja ničo ne pridumal, no pridumat eto i nevazmožno.
3: Maksim Galkin, 50 let. Praznik po slučaju osobogo sabytsia. 8. Augustā v koncertnam zāli Дзинтари. Билеты в сети Билеша Сервис.
4: Вы просто не понимаете, какая это удача.
5: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
6: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Обдрошинашенс пакалпоим снец Ergo Insurance SA, Латвия из филиалы.
7: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
0: Drive Time совместно с Лидо. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Лидо.
9: Плюс.

0: эфире «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
1: Теплый бриз, шум волн, вечерняя сангрия на террасе. Красота. Это Испания. Бронируйте лето на atlantic.online. Вылеты в мае и в июне. Цены за человека в двухместном номере. Коста Браво от 550 евро. Малага от 670. Аликанте от 760. Мальорка от 770. Бронируйте на atlantic.online. Не знаете, какой курорт подойдет именно вам? С удовольствием поможем. Ждем вас в наших офисах в центре Риги. Меркеля 19 и Базница 9. Консультация бесплатно. Подберем лучший вариант, расскажем все нюансы и найдем для вас отличную цену. Звоните прямо сейчас. 67-22-0505. 67-22-0707.
0: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
1: Юлия Римлина, Дим Харов в студии. Программа «Магнитики» к новостям.
2: Добрый вечер.
1: Привет. Привет, Юль. Ну, с какой ты новости хочешь начать? С позитивной или с так себе?
2: А давай начнем с очень позитивной.
1: Давай.
2: Во-первых, в 26-м году люди планируют больше путешествовать, чем в 25-м. Вот такой вот опрос есть про главные тренды путешествий в 26-м году. И, опираясь на данные опроса, более чем 14 тысяч путешественников из Германии опросили, Великобритании, США, Австралии, других стран. Доклад показывает, что людьми в поездках движут прежде всего эмоциональные мотивы. Желание отдохнуть, стремление к насыщенным, осмысленным впечатлениям. Мы путешествуем, это здорово.
1: Продолжим. Вскрыт новый формат отпуска, за который люди готовы платить огромные деньги. Ирландия официально объявила, что тишина и отсутствие расписания – это новый люкс 2022 года. Суть медленного туризма проста. Вас не торопят, вас не развлекают аниматоры, у вас нет расписания. Ирландия предлагает туристам аренду традиционных коттеджей в глуши и неспешные прогулки по рекам. Обеспеченные люди готовы платить больше за дом без Wi-Fi и без соседей.
2: Я бы еще от себя добавила, давай, что новый люкс – это когда ты из путешествия не делаешь ни сторис, ни каких рилсов не ставишь. И вот ты просто отдыхаешь, наслаждаешься. Это, наверное, такой, да, новый люкс, который могут себе позволить только те люди, которым не надо постоянно вести свои соцсети. А вот еще один тренд. В этом году 74% путешественников отметили, что они ценят возможность бронировать поездки у знакомых и надежных брендов. Угу. Потому что последние 5 лет... Конечно, рынок трясет, туристический в том числе, да, и меняются постоянно поставщики услуг и так далее. И поэтому те бренды, которые очень давно на рынке, они сейчас в топе у постоянных путешественников. Это такой сигнал, что комфорт и предсказуемость – это ключевые моменты для выбора путешествий.
1: И безопасность, конечно же. Давно мы не вспоминали нашего любимого Майкла О'Лири. Да, он выступил с инициативой, которая грозит стать обязательной во всех международных хабах. Выступил Майкл О'Лири, глава, если вы не знаете, компании Ryanair. Он официально призвал к введению жестких ограничений на продажу алкоголя в аэропортах. Причина – напившиеся с утра, там было написано британские, это слово вычеркнул, пассажиры лоукостеров и резкий рост числа дебоширов. Новая система предлагает полную цифровизацию процесса. То есть вы приходите, покупаете один дринк, вас сразу записали, посчитали. Вы покупаете второй дринк, вас посчитали и посмотрели еще так. Ах, ты алкоголик. Потом фиг тебе. Третий дринк тебе не дадут. Все, до свидос.
2: Это такой Трамп, знаешь, от нашей авиации.
1: Слава богу, не от нашей, хотя с другой стороны, может быть, лучше под нашей был.
2: В каждой отрасли, в каждой стране должен быть свой Трамп.
1: Не дай бог. Вот, что еще интересного вам рассказать? А, смотрите, туристов начали из лесов выселять жуки. Поскольку туристы достали жуков. Не только вот в Европе достали местных жителей туристы, и не только в Европе, но они и вот жуков еще достали. Ученые требуют запретить смартфоны в джунглях. Свет мешает светлячкам заниматься сексом и размножаться. А что ты смеешься? Они тоже занимаются сексом. Что ты думаешь? Только люди мы, человеки. 2 миллиона туристов, между прочим, практически ежегодно штурмуют леса Таиланда, Мексики и США. Грубо вмешиваются в интимную жизнь жесткокрылых. Вот ты занимаешься сексом, а тебе кто-то светит этим камерой и да-да, и селфи сделаем. Кому же приятно будет.
2: Вот. Как скучно я живу.
1: На самом деле, да. Свет пугает светлячков и срывает их брачные ритуалы. Туристы уплотняют почту своими ногами, мешая личинкам светлячков чувствовать себя уютно в палой листве. Да-да-да-да. Репелленты от комаров, которыми обливаются люди с ног до головы, дезориентируют влюбленных жуков. Они летят не к той вот жучихе. А может быть, вообще черт знает, куда-то летят. Проблема, на самом деле. Проблема.
2: Да, действительно, проблема. Про других жуков расскажу.
1: Давай.
2: Про байки на Бали.
1: Давай,
2: такие,
1: давай.
2: Жукообразные.
1: Давай.
2: Правительство Бали разрабатывает постановление, которое может полностью запретить иностранцам аренду мотоциклов.
1: Отлично.
2: И это будет проблема.
1: Угу.
2: Почему отлично? В чем отлично-то?
1: Ну, запретить-то хорошо.
2: Это ты был на Бали?
1: Нет.
2: Ну, вот если бы ты был на Бали, ты бы понял, что без байка ты там как бы вообще и передвигаться ты не можешь. И у балийцев, у них подарок ребенку на либо 16, на 18-летие, это байк. Если
1: раз,
2: ты живешь, то есть ты в очень нищей семье живешь, если тебе на 18 лет не подарили байк. Даже очень бедные люди стараются скопить и подарить ребенку своему байк. Так что там это...
1: Все дело в том, что
2: средство.
1: Байки запретят для туристов. И там есть одна очень важная штуковина. Вот этот главный дядька, который все это придумал, местный, да, он сказал, что все фирмы, которые сдают байки в аренду, принадлежат иностранцам. И довольно мало денег оседает в стране от всего этого дела. И он говорит, значит, вот мы запретим, вы будете пользоваться автомобилями. А все автомобили, соответственно, это аккредитованные водители и сертифицированные прокатные авто. И денежки потекут в казну. Вот такая...
2: Слушай, если бы к ним вообще туда туристы на их край света не добирались в огромном количестве, не арендовали эти байки и не строили там вот эти все комплексы, я бы посмотрела, как этот Бали жил бы. Ну да ладно.
1: Ну вот и посмотрим заодно. А новость пришла из Пхукета, где местная туристическая полиция ввела режим нулевой терпимости. Сейчас любая попытка обмануть рестораторов, обратите внимание, если вы поедете, ведет к депортации и пожизненному запрету на въезд. А все дело там довольно серьезное, поскольку некоторые ушлые балбесы ходили туда, съедали ужин, завтрак, обед и все, что съедали, и подбрасывали там таракана какую-нибудь, муху подбросят в тарелку. Да-да-да. И отказывались платить. Представляешь? И вот настолько серьезно все это дело, они там всех задолбали. Там цены взлетели на все это вот съедобное. И они говорят, все, до свидосики. Вот поймаем тебя, там видеокамеру установили, и до свидос с Пхукета. Вот. Показывают старые скриншоты, жалуются на неработающие кондиционеры. Это вообще уже мелочи по сравнению с тем, что вот они творят. Нехорошо себя ведут. Нехорошо.
2: Схема какая-то у туристов. Интересно, а какие туристы-то придумали? Британские очередные, наверное, да? Это...
1: Неважно. Плохие туристы. Несознательные туристы. У несознательного туриста нет вот
2: нашим слушателям бы наверняка такое в голову бы не пришло.
1: А, кстати. Май 2026 года стал точкой невозврата для индустрии all-inclusive. Окружной суд Ганновера, это в Германии, да, если ничего не путаю,
2: да,
1: вынес сенсационное решение по делу о захваченных шезлонгах. Турист, купивший премиальный семейный тур в Грецию за 7200 евро, столкнулся с классической проблемой. Какая?
2: Нет,
1: ты проснулся, а все лежаки заняты полотенцами. Вот. Но, тем не менее, да, не стал терпеть. Он пошел в суд и говорит, чуваки, я заплатил 7 штук, а у вас тут лежаки все заняты. Я платил за что? За то, что у меня есть отдых у бассейна с шезлонгом. Где шезлонг? Нет шезлонга. Давайте-ка мне тогда обратно компенсацию. Что ты думаешь? Штуку отсудил. 986 евро отсудил. И если отель заявляет наличие бассейна с зоной отдыха, он обязан обеспечить физическую доступность этой услуги, в том числе силами персонала, которые должны очищать лежаки от оставленных без присмотра полотенец. То есть прецедент.
2: Высокая цена за тур — это не гарантия того, что у тебя все будет хорошо. И отель нужно выбирать правильно. Опять же, возвращаясь к нашей любимой теме, выбирать отель, особенно в той же Турции или Греции, это своего рода такой скилл, наверное, да? Это то, чем занимаются туристические агенты, операторы. И мы тоже видим, когда вот мы посещаем отели, мы видим, например, что вот этот отель старается.
1: Угу.
2: Условно говоря, один и тот же... Два отеля, одна и та же цена. Один отель старается, делает все, обеспечивает лежаки, организовывает порядок, хорошее питание, все. А другой, ну, как бы так вот меньше. И
1: Вот будет интересно, что после того, как уже был судебный прецедент, с этим делом будет происходить вообще в отелях, да? Будет интересно вот последить за этой проблемой. Это на самом-то деле проблема, да? Что...
2: Это проблема, да. Это давно было, но мы как бы попали в ситуацию практически драки за лежаки, да, когда вот мы просто подошли, и там давно уже эти лежаки явно были там кем-то вот так полотенце. Угу. Знаешь, когда ты одно...
1: Ты еще на два, на три лежака.
2: Три лежака, да, и одно полотенце. И мы так, значит, сняли, и подошел какой-то очень грубый, я не помню, ну, по-русски, по-моему, говорил. Вот, и там чуть не до драки дошло, но как-то мы... урегулировали.
1: Давай забавную новость почитаю. Сингапурский курорт Сентоза 8 мая этого года официально стал полигоном для новой эры туризма. Китайская компания запустила пилотный проект по внедрению четвероногих роботов-компаньонов. Они оснащены последними версиями языковых моделей ИИ. Это не просто игрушки на пульте управления. Это полноценные сотрудники, которые патрулируют территорию, распознают лица туристов и дают персональные рекомендации по отдыху на любом языке. На любом языке мира. А вот этот вот четвероногий робот расскажет об истории каждого форта на Сентозе, учитывая интересы конкретного туриста. А они патрулируют пляжи, выявляя подозрительные предметы или людей, которым нужна помощь. Интересно, как у них прописан подозрительный человек. И они обучены теплу и общению. Это цитата. Они шутят. Они делают селфи с гостями. Никогда не проявляют агрессии или усталости. А?
2: Слушай, ну увлечение искусственным интеллектом, нет, это прелесть, это невероятно просто. Вот, ну, я надеюсь, что они прям обучены вот именно для данного конкретного курорта, и они про него действительно все знают, потому что ситуации, когда с искусственным интеллектом ты получаешь информацию, которая абсолютно не соответствует реальности, да, буквально там на прошлой неделе у нас была ситуация, когда пришла, ну, не очень, скажем так, молодая женщина, да, и она, показывая, вот, ну вот чат GPT мне вот это вот нашел, да, а там...
1: Дайте,
2: ну,
1: мне это.
2: Дайте мне это, да. И очень сложно. То есть у нас уже сейчас все пользуются искусственным интеллектом, но не все понимают, как с ним обращаться.
1: Продолжение следует.
0: Магнитики. Пульс планеты. Лондон, Прага, Ницца, новый паспорт, новый штат. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
2: Продолжаем программу «Магнитики».
3: Ну что, у нас новая рубрика, старая. Давай. Ты вернулся недавно из одной страны.
2: Да.
3: И обещал нам все рассказать.
2: Обещал, да. Да. С удовольствием. С удовольствием, да. Поскольку в прошлой у нас программе был совершенно уникальный гость, и не хватило ни на что времени, и еще раз мы обязательно поговорим с Арно как-нибудь. Давай-ка я действительно поделюсь своими впечатлениями как раз-таки вот на Пасху.
3: Ты был на Мальте.
2: На Мальте.
3: Ты был коротко, на 4 дня, насколько я помню.
2: 4 ночи. По-моему, 4 ночи было.
3: Что ты успел за это время увидеть?
2: Вот, сразу же забегая вперед, могу сказать, что вот этого времени, если ты там не отдыхаешь, не купаешься, ничего, то есть вот не пляжный отдых, вполне достаточно, как мне показалось. А пляжный отдых лучше в Испании и Италии, ежели уж на то пошло. Самое яркое мое впечатление, что на Мальте живет официально всего 500 тысяч человек. 500 тысяч человек. А движуха такая, как будто ты вот в городе миллионник.
3: 4 раза меньше, чем в Латвии.
2: Да, да, да. И у меня несколько раз была вот такая зависть по отношению к мальтийцам. У меня такое впечатление, что голова у них варит в 2 раза лучше, чем у многих жителей планеты Земля. Но представь себе, Мальта — это остров. Это скалистый остров. Грубо говоря, ты живешь на небольшом относительно камне, где нет ни пресной воды, ни одной речки, ни одного озера там нет, ни полезных ископаемых. Там нифига нету. Кроме вот природных...
3: Кроме умных людей.
2: Кроме умных людей и природной бухты, вот как раз-таки в районе столицы Валетты, да, вот туда исторически заходили все корабли, когда там были какие-то вот волнения на море. Ну и все, вот бухта и голова. И они живут там классно, как мне кажется. Они, смотри, у них туризм, там огромное количество туристов. У них развиты технологичные производства. В частности, они занимают одно из первых мест по производству микрочипов. У них штаб-квартиры онлайн-казино, не знаю, мировые, европейские, огромное количество, и тоже огромное количество денег, соответственно. Они занимают первое место в Европе по курсам английского языка. Кстати, если бы не Мальта...
3: Известный факт,
2: если бы не Мальта, скорее всего, были бы большие проблемы с английским языком в ЕС. После того, как Британия ушла... Только на Мальте официальный язык английский. И вот было бы смешно, если бы...
3: Интересно.
2: Да, очень интересно, заметьте факт. При этом они не входят в НАТО, и таким образом у них постоянно происходит какая-то движуха. Там все встречаются. На Мальте началась холодная война, поскольку Трумэн с... вот перед Ялтой встретился там с... Кто там? С Черчиллем. С Черчиллем, да? Или Рузвельт? Трумэн, по-моему. Трумэн с... И закончилась холодная война, там Буш встретился с Горбачем. Окей. Вот, то есть вот это еще как место такая, вот такое встреча. Вроде как Европа, вроде как ЕС, но вот что-то особенное. Они выпускают дженерики. У них медицина на первом... То есть... Классно. Дженерики — это лекарства, на которые закончились авторские права. Да, грубо говоря, вот аспирин закончился, и закон Мальты позволяет на следующий день сразу же начинать все это дело пускать. Опять-таки, что такое медицина? Это огромные деньги, правда ведь? И вот, они печатают деньги, блин, для многих стран. 500 тысяч человек, Юлечка. Вот все это у них. Они обслуживают самолеты. Почему не мы?
3: Ну... Ты сейчас вот говоришь... Подожди, я ожидала вообще какой-то исторической такой ретроспективы. Давай я тогда добавлю. Смотри, блокчейн-хаб. В 2018 году Мальта первой в мире приняла комплексное законодательство о криптовалютах.
2: Так что,
3: они молодцы.
2: Я тебе говорю,
3: есть на кого равняться.
2: Две головы у людей, понимаешь? Жить на камне, вот такое организовать. Но на Мальте случился один из самых главных моих туристических фейлов. Сейчас хочу признаться, да, это довольно интересно. Мы заказали гида. Мы изучали ИИ. Спросили у ИИ. Скажи, пожалуйста, Иван Иванович, какие самые классные события будут вот в эти дни там? Он там наговорил вот это. Мы проходили с гидом целый день. И, да, пожалуй, я там увидел самое большое круизное судно, которое я видел в жизни. Называется это судно MSC Euribia. Оно 331 метр, длиной 65 метров, высоту 19 палуб и 8 тысяч человек. 8 тысяч, включая команду. Это в городке, да, вот на острове живет 5000 человек. И вот судно туда пришло, вот это огромное. Вот.
3: Но это один из новых, на самом деле, MSC. Он, по-моему, с 22-23 года пошел. И да, он огромный, и с аквапарком, и он очень уникальный.
2: Не самое. Так вот, мы ходили с гидом целый день. Он нам рассказывал про историю. Вот, мы находились, устали, все, пришли в номер. А, еще нам гид сказала, что мальтийцы обожают фейерверки. Обожают просто фейерверки. Да. То есть вот надо, не надо, они пускают фейерверки. Ну и вот мы пришли в номер, часов 8 вечера уже, и бах, начинаются фейерверки. Я думаю, ну класс, ну да, они же обожают фейерверки, там завтра 1 мая, вот, ну вот что-то такое. 5 минут фейерверка. 10.
3: Красивый ты, видишь из окна?
2: Ну да, его? Нет, я только слышу. Слышу, вижу отблески. 15. 20 час фейерверки. Оказывается, да, что в этот вечер в Валлетте был международный фестиваль фейерверков. Блин, ни И, ни гид нам об этом ничего не сказали. Мы приехали в гостиницу и легли спать.
3: Знаешь, что бы тебе сказал тренер по написанию промптов для искусственного интеллекта? Вы, батенька, неправильно составили промпт. Вам нужно было попросить ссылочки, так сказать, на ресурсы, откуда он это брал и так далее. А ты, наверное, просто, ну, расскажи мне, хороший человек, куда мне сходить?
2: Ну, вот а хороший человек оказался искусственным интеллектом.
3: Вообще, еще есть лайфхак. Да, я тебе скажу, спрашивай трех. Ну, троих. Вот, не знаю, как правильно.
2: Да,
3: как
2: вот по-русски. Не знаю, почему гид мне нам об этом не рассказал. Да, что, ребят, сегодня... Я сейчас понял, почему там стоял...
3: Не трех гидов, три искусственных интеллекта спрашивают.
2: Да, ну, хорошо. Нет, сейчас, конечно, буду я поумнее. Вот. Тем более, что мы не такие, чтобы, знаешь, большие любители фейерверков. Вот. Но, тем не менее, международный фейерверк. Часа полтора.
3: Обалдеть. Вы вышли потом через час?
2: Нет, конечно. Мы уже думаем, сейчас закончится, в конце концов. Фигушки. Вот. Мела. Это слово, которое говорят на Мальте. Автобус опаздывает на 10-15 минут минимум. Мела. Вот и я себе говорю.
3: Ерунда.
2: Да. Ну, расслабься. Вот и я себе говорю. Мела, ну, не увидел, в следующий раз увидишь. Но зато я посетил самый старый магазин пластинок, компакт-дисков в мире. Он открылся в 1885 году в городе Валлетта. И до сих пор функционирует у них семейный бизнес. И я купил там себе компакт-диск. Вот.
3: Еще... Без магнитика не вернулся. Магнитиком, а с диском.
2: Да. И еще ярчайшее впечатление. Впервые в жизни мы пришли в аэропорт. И перед контролем, да, достаем бутылочку воды, типа вот сейчас выпьем. И дяденька такой, давай, пошли.
3: А, ну там уже круглые вот эти вот...
2: Да ничего, просто ты кладешь, ничего не достаешь, ни жидкость не достаешь. Воду можешь пол-литра, там вообще не компьютер, вообще ничего. Никакой очереди, ничего. Положил, прошел через 3 минуты и все. Поэтому нет.
3: Я тебе скажу по секрету, что в Риге тоже есть. Просто если ты идешь через VIP проход, или ты идешь через эту security контроль для семей, то там тоже не нужно. Там тоже можно с водой проходить. А вот если ты идешь, и не надо ничего таскать.
2: Ну,
3: а если ты идешь через обычный, тогда все выкинулось.
2: Семья у меня уже такая, что я уже, дети не такие маленькие, чтобы с ними идти через семейное, а через VIP. Ну, как-нибудь в другой раз. Юлечка.
3: Я думаю, что у нас тоже скоро будет.
2: Да.
3: У нас аэропорт улучшается.
2: Все, конечно. Это к тому, что аэропорты переходят уже вот на такую систему. Как раз-таки вот на Мальте я первый раз с этим столкнулся. Невероятно удобно, здорово и позитивно.
3: Ну, какой-то совет, вот если летите на Мальте. Первый раз. Что бы ты обязательно...
2: Я бы посоветовала лететь в межсезонье, там народу поменьше. Огромное количество туристов. Просто огромное. Говорю, 500 тысяч человек, такое ощущение, что там 2 миллиона. Очень много, я так понимаю, неучтенных жителей на Мальте, да, это видно сразу же. Ну, если отдыхать... Мы съездили на самый лучший пляж, нам посоветовал гид, самый лучший пляж.
3: Ну, каменный такой, да? Ничего
2: там есть песочек, но чтобы ехать через всю Мальту на этот пляж, ну, не. Рядом Испания, рядом Италия, ребят, вот Турция, вот это все, там Крит тот же самый.
3: А да? Что вкусненького вы там ели?
2: А, вкусненького там какой-то есть специальный у них кролик, вот в каком-то таком, это очень вкусно. Да. Вот это было очень вкусно, да. А, потрясающий был виноград, потрясающая была мальтийская, была написана клубника. То есть вот, ну, фрукты, овощи, да. 2-3 дня вот так посмотреть. Очень красивые города, разумеется. Автобусы опаздывают при... Это. И, знаете, забейте, не знаю, 100 евро на такси и забейте после этого на автобусы. Очень доступное такси и расстояния небольшие. Если вы не едете, допустим, в ту же Мдину, очень красивый город, где живут очень-очень-очень богатые люди. Вот.
3: Здорово. 2-3 а у меня впечатление от Мальты, что он такой желтый.
2: Желтая, да, там все построено из желтого вот этого известняка. Причем ее разбомбили во время войны, они все отстроили опять-таки. И сейчас на каждом шагу стройки, как нам сказал агит, у них выборы в ближайшее время. Вот они и строятся. Вот один на этой компании дал денег, вот один этой компании денег дали. И вот такая вот история.
3: А мы с тобой отправимся, наверное, в следующую страну.
2: Давай.
3: У нас сегодня такое путешествие.
2: Давай, давай, давай.
3: Путешествуем.
2: Причем отправимся не просто так, а отправимся конкурсом.
3: Давай. Да, с вопросиком нашего конкурса. Итак, мы, как всегда, угадываем страну.
2: Да.
3: Кто? Ну, ты это, забыл сказать, что за это дают приз.
2: Да, конечно. Подарочная карта на 50 евро от Atlantic.online, да, достанется тому или той, кто первым правильно или первый правильно ответит на вопрос. Вот наши с Юлей ассоциации про эту страну прошли.
3: Итак, первое. Голубые флаги. Оливковое масло, культура.
2: Голубые флаги, оливковое масло, культура. Какую
3: что
2: страну
3: это за страна?
2: Мы
3: какую
2: загадали?
3: Страну мы загадали?
2: СМСки, ватсапки 25-45-25-25.
1: Магнитики. Маршрут.
4: Маршрут построен.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
5: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
7: Redzes festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
10: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
11: СВХ плюс.

0: Магнитики. Включай и отдыхай.
1: Теплый бриз, шум волн, вечерняя сангрия на террасе. Это Испания. Бронируйте лето на atlantic.online. Вылеты в мае и в июне. Цены за человека в двухместном номере ловите. Коста Браво 550, Малага 670, Аликанте 760, Мальорка 770. Все это в евро, разумеется, на человека в двухместном номере. Бронируйте на atlantic.online. Не знаете, какой курорт подойдет именно вам? Мы с удовольствием поможем. Ждем вас в наших офисах в центре Риги. Меркель 19, Базница 9. Консультация бесплатно. Подберем лучший вариант, расскажем все нюансы и найдем для вас отличную цену. Звоните прямо сейчас. 67-22-05-05, 67-22-07-07.
0: В эфире «Магнитики».
1: Юлечка, давай-ка подведем итоги нашего конкурса.
2: Мы загадали страну. У нас очень спорные итоги получились.
1: Очень, совсем не спорные.
2: Очень интересные.
1: Давай. Огласи, пожалуйста, сначала вопрос, повтори, да?
2: Так. Я потеряла.
1: Я по памяти могу сказать.
2: Значит, голубые флаги.
1: Оливковое масло.
2: Культура.
1: Да. И огромное количество вариантов было, что это Греция. Подходит.
2: Подходит однозначно.
1: Но это, друзья мои, подруги, это Испания. Итак, давайте разбираться. Про голубые флаги, прошу, Юля.
2: Про голубые флаги Испания в этом году заняла первое место по количеству голубых флагов в мире. Да? И поэтому Испания у нас это голубой флаг. Значит, 677 флагов для пляжей, 111 для марин. И всего у них почти 800 этих наград, да. А голубой флаг, все, наверное, знают, но повторим, это международный знак качества, он подтверждает чистую воду, безопасность, экологические стандарты, хорошую инфраструктуру и доступность пляжей. Так что Испания очень этим славится, и много наград особенно получили Валенсия, Андалузия, Каталония, Галисия и Канарские острова. И самые главные пляжи, я их, наверное, назову, это вот в Валенсии, один из самых популярных городских пляжей Испании, это Ла Мальвароса. И следующий по популярности идет в Андалузии, это Эль Энсинерехо, за мое произношение, редкий пример пляжа с голубым флагом без выхода к морю. Тихое, спокойное озеро среди сельских пейзажей Андалузии. Представляешь, даже такое есть. Вообще, озерный отдых, он классный. Мы просто никогда не ездим на озера, потому что у нас... Нет, я имею в виду куда-то за границу. Да? Вот мы привыкли, что нам море надо. А мы в Латвии себе здесь озеро хорошее найдем.
1: Это правда.
2: А тут, видишь, оказывается, что голубой флаг у озера есть. И третий, он недалеко от Мадрида, Плая де ла Вирхен де ла Нуэва. Пляж на водохранилище Сан-Хуан с бирюзовой водой, каяками, вейкбордингом и горными пейзажами.
1: Испания является безоговорочным мировым лидером по производству и экспорту оливкового масла, обеспечивая более 40% мирового объема. В топ-производитель также входит Италия, Тунис, конечно же, Греция. Вот,
2: у нас было очень много ответов в Греции, ради интереса посмотрела, сколько у Греции и сколько у Испании. Значит, все-таки 45% у Испании и 8-12% у Греции. Так что вот это наш стереотип, что...
1: Италия, Тунис еще там же, да.
2: Да.
1: Нет,
2: в Италии больше,
1: просто,
2: да.
1: Просто вообще безоговорочный лидер, да? 40-12 это, да, ребята, вообще даже бесспорное лидерство. Ну и, конечно же, культура. Вчера, между прочим, был день рождения Сальвадора Дали. Пикассо.
2: Поздравляем его.
1: Гауди. Господи, боже мой. В Мадриде музей Прадо, да, то есть музыка, литература Сервантес, Гоя и так далее.
2: Мы, конечно, могли Кориду загадать или Фламенко, но
1: да,
2: это же было.
1: Но самое главное, надо поздравить нашего радиослушателя Игоря. Телефон заканчивается, ваш Игорь, на 589. Поздравляю вас.
2: Игорь, поздравляю. Да. Было очень много подарочных голосов, но вы были первые.
1: С Испании, да. Подарочная карта на 50 евро от atlantic.online ваш. Что у нас еще? Наверное, пора заканчивать, к сожалению, огромному.
2: Да, у нас на сегодня практически все новости мы уже рассказали туристические. Но, наверное, не будем мы обсуждать эту новость, которую все немножко так последнюю неделю за ней следили по поводу этого. По поводу хантавируса все-таки.
1: Давай подождем.
2: Ну, такие они новости все-таки приходят успокаивающие, да, что вроде как там все это каким-то образом все. Ну, не разойдется так очень сильно по миру. Будем надеяться, что это никак не помешает нам путешествовать. А давай в следующую программу сделаем про Грецию. Вот
1: да,
2: столько голосов было за Грецию.
1: Да,
2: вот мы давно
1: про Грецию
2: не говорили.
1: Возьмем какой-нибудь. Это моя первая в жизни зарубежная поездка была. Правда, через всю Европу на автобусе. Ой, мама дорогая, как это было интересно.
2: Это были магнитики с Димом Харовым.
1: И с Юлией Римлиной в следующий вторник. Здесь же обязательно встречаемся.
2: Пока-пока.
0: Магнитики.
3: City Finances. Свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
4: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и MN Mebelos LV.
5: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plaukā.

0: СВХ плюс.
1: Танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы. Ночь

0: Golden Saga ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga ювелирной фабрики номер один.
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Что они сделают?
3: Билми оплатит твои счета за целый год.
2: Но это же сумасшествие!
3: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
2: И за квартиру тоже?
3: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 € Maksima.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
7: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на metropole.optica.lv.
6: Metropole. Видеть и увидеть.
8: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
9: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеша Сервис.
10: СВК плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: дронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна
2: на плюсе. СВХ+.
3: Наши глаза зажегся город.

0: музыка для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: būs kurši. Dārza mebelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
1: Kurši! Мэнес аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Mums garšo salga vafeliņš
3: Ar kafiju iet labi viņš
2: O oh, jā
3: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
2: Garšo viņš
3: Jā, kvadrātiņš
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
5: Salga
6: Готовься к лету вместе с Юск. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на Юск.лв.
7: Lielas lietas, mazas cenas, lielakcija, veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.

0: зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. 29 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я пах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Мы с тобой не хотели. Мы такие разные.
3: СВХ+.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: СВХ плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Лучшая музыка.
1: Красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами легче.

круг на радио, которое рядом. СВХ+.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
1: Весна
0: на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

0: все, танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Все.
1: Лучшая музыка.
2: Носила в туфли, примерила и не намерена. Всю мою душу не забрала.
1: 100% хиты.
2: Я отвезу.

Кофе для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои братья. Только твоя музыка. Со мной, под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушаешь.

0: плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

вокруг на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: СВХ+.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и нет, я тебе.

рук на радио, которое рядом. СВХ+.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: На плюсе.
2: СВХ+.
3: В мире небоскребов новостей.